одного неудачливого художника. Неудачливого художника, его друг-журналист решил сделать ему промоушен и говорит: слушай, что ты пишешь свои баклажаны без конца, кому они интересны? Люди хотят чего-то интересное, люди хотят что-то, ну, что такое, чтобы их избавило от скуки, что-нибудь неординарное, например, новую концепцию, что рисовать надо не сам объект, а только его какие-то элементы, например, нарисуй большой аксельбант, нарисуй белого коня на голубом поле и напиши портрет генерала. Он говорит: чушь, он говорит, увидишь, как работает. Он говорит: а если меня спросят, что за чушь? Он говорит: заведи трубку. Заведи трубку. Ходи с трубкой, кури. И если тебя спросят, что за чушь или что это все значит, поскольку ответить ничего нормального нельзя, то ты просто затягивайся из трубки вот так. Посмотри в глаза вопрошающие, скажи: мадам, а вы видели, как течет река? Глубокомысленно, правда? И уже через месяц этот художник, через полгода в галереях в Париже выставлены были его картины. Полный аншлаг, весь бомон, восхищение, газеты пишут, новый художник, неожиданная концепция, новая концепция понимания живописи, да, то есть портрет генерала, лошадь маленькая белая в углу, маленькая мизерная лошадь в углу на голубом поле, золотой аксельбант, портрет генерала. Воздыхательницы, поклонницы, все пришли в зал. Одна женщина подходит к нему и говорит: но как вы к этому пришли? Он затягивается из трубки. Говорит: дорогая, а вы видели, как течет река? Ах! Фурор, это все в газетах, фразы в газетах. Мужчина заходит в помещение, после одной из помещений, где накрыты уже столы, и его закрывают. Его друг, журналист, говорит: ты понял? Ты видишь, он смеется, говорит: они глупцы все. Это вообще, я же тебе говорил, что сработает, абсолютно. Закрывает дверь, чтобы никто не слышал. Представляешь? И вдруг он замечает, что его друг-художник начинает краснеть от ярости. Он говорит: что случилось? Он говорит: ты болван! Ты ничего не понимаешь в искусстве. Друг журналист в шоке, это его идея, она сработала за полгода, они дурачили целый город, они написали какую-то ерунду и придумали, он придумал ему чудесную фразу, он говорит: подожди, это же я все придумал, мы же с тобой. И его друг набрал дыма в рот: а ты видел, как течет река? Поэтому иногда мы можем манипулировать и делать самые абсурдные вещи, сами не понимая, зачем мы их делаем. Если нас спрашивают, мы говорим: а вы видели, как течет река? И один академик, это главный, я не назову его имени, главный редактор журнала «Вопросы философии», на небольшой конференции, философской конференции, где собрались представители философской мысли и в том числе ведической мысли, он сказал интересную вещь, что общество, в котором мы живем, это общество, которое создало культ метода. Культ метода. В этом обществе все лучшие и лучшие люди знают, как сделать то, что... Как сделать новый iPhone, как достигнуть этого, как изменить формы тела, как увеличить потенцию, как решить то, как сделать это, как съездить недорого на Бали или как найти жилье в Париже, избегая дорогих отелей. Как сделать новый вид, не знаю, пищевых добавок. То есть как? Культура метода. Или культ метода. Цивилизация метода. Все заняты тем, как. Практически никто

Thank you.

чего состоит тонкое тело у человека? Ум, разум, ложное эго, да? Чувства, которые связывают с внешним миром. Но есть еще такой компонент, который называется чита. Обычно про него много не говорят. И перевод слова чита – это сознание. Но по факту чита представляет из себя огромный банк данных. Это хранилище всех наших впечатлений. Любая мысль, которую мы подумали, любая эмоция, которую мы испытали, любое действие, которое мы совершили, все это сохраняется. Сохраняется в чите. И этот банк данных имеет совершенно невероятные объемы, потому что там хранятся все впечатления от всех жизней, которые мы прожили. Но вторая особенность читы заключается в том, что чита содержит то, что называют самскары или впечатления. Что это такое? Любое взаимодействие с внешним миром, оно приводит к тому, что в нашем уме создается определенный отпечаток. Впечатления. И их огромное количество, они разные по силе, и их сравнивают, вот, например, впечатления сравнивают с водной гладью, по которой провели рукой. Остался след, но он моментально разгладился, да? Или след на песке, или след на камне. И, по сути дела, самскары, они постоянно, мы их постоянно получаем, эти впечатления, и какие-то самскары, какие-то впечатления, они группируются по схожести, да? И смотрите, от чего это зависит. Первый фактор – это эмоция, которая сопровождается самскара. Чем сильнее эмоция, тем глубже впечатление. Например, страх. Вас очень сильно испугали, да, и вы получаете определенный, то, что называют в биологии, рефлекс. И смотрите, когда эти самскары группируются по группам, то они формируют то, что называют васаны. Это определенные тенденции, определенные предрасположенности. И то, что мы называем своей кармой, то, что мы называем своими особенностями психики, является очень простой вещью. На наше воплощение, вот это, которое сейчас есть, определенное количество самскар было разморожено. Они находятся в спящем состоянии, в непроявленном. Чита навсегда бессознательно. И какие-то самскары размораживаются, и это означает, что у нас уже есть по природе какие-то предрасположенности, какие-то тенденции действовать, да? То есть мы не из чистого листа рождаемся, мы уже какие-то. И это сравнивают с наклонной поверхностью. Вот есть поверхность, и на ней есть определенные бороздки, эти самые самскары, да? Если вы начнете воду лить, то вода начнет попадать в эти самые самскары, да, в эти самые углубления. Если человек живет бессознательно, то он полностью находится под влиянием своей кармы, нет возможности преодолеть. И смотрите, что такое самскара. Вот, например, в прошлой жизни у меня были очень-очень хорошие отношения с человеком, было получено, когда вот, ну, девушка, скажем, она была одета в оранжевую кофточку. Это что означает? Теперь, когда я в будущем буду видеть девушку, которая либо в оранжевом, либо в такой кофточке, да, у меня будет бессознательно к ней какая-то предрасположенность хорошая, я буду хорошо к ней относиться. А если плохо, да, если был какой-то неприятный инцидент, я буду сразу предубежден против нее. Откуда берутся, например, все фобии, страхи? Самые сильные самскары мы получаем в момент смерти. Самое сильное, самое эмоциональное переживание. И откуда берется страх высоты? Вероятнее всего, человек в прошлой жизни просто упал и разбился, да? Очень сильные эмоции испытал, появляется страх высоты. Человек утонул, появляется страх воды, да? Человек боится собак, человек боится пауков. И эти самскары, они действуют независимо от нас, и они, по сути дела, создают эту карму. Эти сценарии, они уже заложены. Если человек бессознательно живет, то он полностью находится под властью вот этих впечатлений, если он, ну, не способен осознавать и выходить за пределы. И что происходит, когда мы видим друг друга, когда мы смотрим друг на друга? Мы друг друга не видим. Что мы видим? Мы видим свою карму. Мы смотрим на мир через призму этих самскар, через призму огромных впечатлений из прошлых жизней. И по факту я человека не вижу. Я вижу, и у меня летит в читу, это чита мне находит определенные ну, эмоции, определенные отношения выдает, и я уже как-то отношусь. Опыта нет, я вас вообще знать не знаю, но вы на кого-то похожи для меня, и я уже отношусь к вам таким образом. Да? Я не вижу вас как душу, я не вижу вас как сознание. И по факту люди проживают вместе в одной квартире 30, 40, 50 лет, но так и не узнают, кто это такой, потому что смотрим друг на друга.

Встаньте прямо. Ноги вместе. Распределите вес тела равномерно по поверхности стоп. Расправьте плечи. Грудная клетка раскрыта. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад. Мышцы пресса и ягодицы в тонусе. Спина и шея расслаблены. Следите, чтобы не было сильного напряжения в пояснице. Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола.
ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад. –

Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола.
ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад. –

0: многие знают о воздействии Луны на человека. Ведическая мудрость и астрология гласят, что в 11 и 26 лунные сутки зерновая и бобовая пища наполняется негативной энергией. И чтобы избежать этого влияния, предлагается соблюдать пост, экадаши, и уделить в эти дни как можно больше внимания своей духовной практике, очистить свое тело и душу от негатива. Наиболее благоприятный вариант – это сухое голодание в дни экадыши. Безусловно, далеко не каждый сможет провести день без воды и еды. Поэтому сделайте питание в эти дни максимально легким. И самое главное, воздерживайтесь от употребления в пищу зерновых и бобовых. Также, несомненно, прикладывайте особые усилия в духовной практике. Считается, что совершение духовных аскез в дни экадыши помогает душе достичь освобождения из цикла рождения и смерти. Помимо этого, экадыши способствуют очищению на физическом, ментальном и духовном плане. Как древние мудрецы, так и современные биологи подтверждают, что пост развивает человека физически и умственно. Говорится, что пост в экадыши предупреждает и излечивает многие болезни. Соблюдение экадыши является одной из установленных ведическими писаниями очищающих церемоний, созданных для того, чтобы человек мог духовно возвыситься. Последователи ведической культуры совершают этот пост также с целью обрести милость Бога и освободиться от иллюзии материального существования. С другой стороны, соблюдение экадыши дает и материальное благо, которое также исходит от Господа. Будучи всемилостивым, Господь установил в этом мире такие очищающие процессы, как экадыши, чтобы каждый мог духовно возвыситься. Утверждается, что даже материалисты могут достичь окончательного освобождения, постоянно соблюдая пост в экадыши. Такова великая сила экадыши. Сегодня мы расскажем вам о славе Аннада Экадыши.
1: Слава Аннада Экадыши или Аджа Экадыши описана в Брахма-Вайварта Пуране в беседе Господа Кришны и Махараджа Юдхиштхиры. Махараджа Юдхиштхира сказал:
2: «О Кришна, как называется тот Экадыши, который приходится на период убывающей луны в месяцы августе-сентябре? Пожалуйста, будь добр и расскажи мне о нем».
1: Господь Кришна отвечал:
3: «О царь, выслушай меня со всем вниманием. Тот, кто соблюдает этот Экадыши и поклоняется Господу Хришикеше, владыке чувств, становится свободен от следствий своих греховных поступков».
0: Господь Кришна рассказал об Экадыши под названием Аннада.
1: В древности жил император по имени Харишчандра. Он был очень правдивым и честным человеком. Так случилось, детали этой истории неизвестны, но суть в том, что он хотел сдержать слово. Царь утратил свое царство. Он даже вынужден был продать в рабство себя, жену и сына. О, царь, этот благочестивый император стал слугой Сабакаеда. Тем не менее, он продолжал неукоснительно придерживаться своих жизненных принципов. По указанию своего господина Сабакаеда он стал снимать одежду с мертвых тел в местах кремации трупов и принимать ее в качестве жалования. Несмотря на такое плачевное состояние, он продолжал оставаться человеком добродетельным и правдивым. Так прошли многие годы. Затем однажды царь, почувствовав себя несчастным, стал размышлять:
2: «Что мне делать? Куда мне идти? Как мне обрести спасение?
1: Понимая, что царь испытывает великую скорбь, мудрец Гаутам пришел к нему. Завидев великого мудреца, царь подумал, что Господь Брахма, Творец, создал браминов ради блага остальных людей. Затем царь предложил лучшему из браминов почтительные поклоны и встал перед ним со сложенными ладонями. Он рассказал мудрецу прискорбную историю своей жизни. Выслушав царя, великий мудрец Гаутам крайне изумился и дал царю следующие наставления.
4: «О царь, Анада Экадаши, который выпадает на период убывающей луны в месяце августе-сентябре, в высшей степени благоприятен и устраняет все грехи. Твоя благая удача состоит в том, что этот Экадаши приближается. Ты должен соблюдать этот Экадаши, постясь и бодрствуя всю ночь. В результате этого вскоре все следствия твоих греховных поступков будут уничтожены. О, лучший из царей, благодаря твоему влиянию я пришел сюда».
1: Дав наставление царю Харишчандре, великий мудрец Гаутама исчез. После этого, согласно наставлениям мудреца, царь соблюдал обет Аннады и Кадыши и освободился ото всех греховных реакций. Господь Кришна сделал следующее заключение.
3: «О царь, подобный льву, чудесное влияние этого Экадаши таково, что благодаря ему человек немедленно избавится от страданий, которые он был обречен терпеть на протяжении многих и многих лет. Благодаря влиянию этого Экадаши царь Харишчандра вернул себе жену, а его мертвый сын вернулся к жизни. Ликуя, полубоги стали бить в барабаны, и цветочный дождь пошел с неба. После этого, опять же благодаря влиянию этого Экадаши, царь беспрепятственно наслаждался властью. В конце концов, царь отправился в духовный мир в обществе родственников, спутников и подданных. О царь, любой, кто соблюдает этот Экадаши, освобождается от грехов и отправляется в духовный мир. Слушая и читая о славе этого Экадаши, человек обретает результаты жертвоприношения коня.

если человек постится в Икадыши, я сожгу все его грехи и дарую ему свою духовную обитель. Икадыши — самый подходящий день для разрушения всех грехов, и он приходит всем на благо. —

Теперь дальше. Есть очень важное замечание. Я вам уже говорил, да, что гнев проявляется либо как агрессия, то есть как гнев по-мужски, как обида по-женски. Так вот, в семье есть одно очень важное условие. Если мужчина в семье гнев проявляет по-мужски, а женщина по-женски, то в такой семье есть шанс сохранять отношения, даже если супруги продолжают гневаться. Вы заметили, есть такие удивительные семьи, они постоянно ругаются, то есть мужик ругается в основном, женщина обижается, но они живут вместе. Парадокс, да? Чего мучаетесь? Они не мучаетесь, это их любовь такая вот игра. Такое бывает. Но если в семье все переворачивается, то есть жена гневается, а муж обижается, все, это капец. Это надо останавливать, иначе эти отношения будут разрушены. Потому что ни то, ни другое неблагоприятно. Для женщины, вот если чувствуете, это обижают, надо обидеться, не надо гневаться. Почему? Потому что обида означает, энергия идет, работает по-женски, а у женщины левый лунный канал 6 раз сильнее правого. Психический канал имеется в виду. Поэтому реагировать на агрессию, там какое-то неадекватное поведение по-женски, то есть обидеться для женщины во всех отношениях благоприятно, чем гневаться. Понятно? Потому что психика сильнее с лунной стороны, с левой. Означает по-женски проявить себя. Обидеться, поплакать, пойти там, все, уйти, это нормально для женщины. Если женщина гневается, ярко проявляет именно вот по солнечной, по правой стороне, у нее начинаются проблемы сначала с психикой, потом со здоровьем. Понятно? А для мужчин наоборот. Мужчине лучше поорать, потопать ногами, там, глазами повращать вот так. Вот, а потом успокоиться. Потому что у мужчин наоборот, у них солнечная правая сторона в 6 раз сильнее левой. И им лучше проявлять это вот по правой стороне. И на самом деле женщине гнев мужа терпеть проще, чем его обиду. Вот согласитесь, когда мужик проорался, ну проорался, успокоился, и все. Но когда он обижается, это невыносимо просто терпеть. Он ходит такая, смотрит, как на испражнение вечно. Это невозможно терпеть. Невозможно просто. И мужчине, между прочим, знаете, мои хорошие, что мужчине женский гнев так же безобразен, как для женщины мужская обида. Мужчина никогда не примет женское вот это вот. Вообще, это полностью рушит отношения. А когда женщина плачет, обиделась и плачет, у мужчины возникает, если что-то она не так что-то сделала. Мужчина безоружен перед женскими слезами. Так же, как женщина, в принципе, безоружна перед мужским таким гневом. Она не сопротивляется при этом, ну все, выстрелил, ну и сдулся. Как только форму пельменя принял, все, можно уже договариваться.

0: Ведорадио исцеляет жизнь.
1: И сейчас мы с вами начнем этот процесс победы. Надо сесть прямо. Никто сейчас не должен отвлекаться. Ничего нет важнее того, что сейчас будет происходить. Мы с вами будем настраиваться на победу.

0: милость Бога, всего самое лучшее всегда сопутствует вам. Низкий вам всем поклон. Спасибо вам за то, что вы слушаете мой голос.
1: Веда Радио. Мы желаем вам счастья.

Тибетская гимнастика. Встаньте прямо. Разведите руки в стороны, максимально сводя лопатки. Прогнитесь немного вперед. При разведении рук делайте выдох и задержку дыхания. Затем сделайте вдох. Выпрямите спину и опустите руки вдоль тела. Повторите упражнение 2 раза. На выдохе сводите лопатки и выгибайте грудную клетку. Задерживайте дыхание. Удерживайте позу. На вдохе выпрямляйте спину. Выпрямите спину и опустите руки вдоль тела. Соедините ладони на уровне груди. Локти и запястья находятся на одной линии. С выдохом сильно нажимайте ладонями друг на друга. Со вдохом отпускайте напряжение. Повторите упражнение 2 раза. Ощущайте напряжение в грудных мышцах при сдавливании ладоней. Наблюдайте за дыханием.

Затем остановите движение. Опустите руки вдоль тела. Поставьте ноги широко. Поверните стопу правой ноги на 90 градусов вправо. Левую стопу заверните слегка внутрь. Согните правую ногу. Наклоните корпус вправо и упритесь правым локтем в правое бедро. Левую руку вытяните вверх. Поднимите корпус. Сделайте то же самое в другую сторону. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное.

Затем поднимите корпус. Соедините стопы. Встаньте на колени. Опустите локти на пол. Поднимите правую ногу, выпрямите и отведите назад вверх. Носок тяните на себя. Затем опустите правую ногу на пол. Поднимите левую ногу, выпрямите и отведите назад вверх. Носок тяните на себя. Опустите левую ногу на пол. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное. Старайтесь поднять ногу выше.

Опустите левую ногу на пол. Поднимите правую ногу, выпрямите и отведите в бок вверх. Носок тяните на себя. Затем опустите правую ногу на пол. Поднимите левую ногу, выпрямите и отведите в бок вверх. Носок тяните на себя. Опустите левую ногу на пол. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное. Старайтесь поднять ногу выше.

Затем встаньте на колени. Поставьте ладони на пол. Ноги на ширине бедер. Спина параллельна полу. Это исходное положение. На выдохе выгните спину, втяните живот, задержите дыхание. Подбородок тяните к груди. Удерживайте это положение комфортное для вас время. Затем сделайте вдох, расслабьте живот, выпрямите спину, вернитесь в исходное положение. Повторите упражнение 2 раза.

Затем сделайте вдох, расслабьте живот, выпрямите спину, вернитесь в исходное положение. Теперь сделайте выдох. Задержите дыхание и двигайте животом внутрь-наружу, втягивая-выталкивая брюшную стенку. Спустя комфортное время удержания сделайте вдох, расслабьте живот. Повторите упражнение 2 раза.

Медленно садитесь на пятки. Вытяните ноги вперед. Стопы вместе. Поставьте ладони возле бедер. Спина прямая. Дыхание естественное. Согните правую ногу и поставьте стопу возле левого колена. Левой рукой обхватите правое бедро. Разверните корпус вправо. Теперь сделайте то же самое на другую ногу. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное.

Затем выпрямите ноги. Поставьте ладони возле бедер. Спина прямая. Разведите ноги в стороны, насколько возможно. Наклонитесь вперед. Старайтесь опустить локти на пол. Сделайте выдох. Задержите дыхание и втяните живот. Спустя комфортное время удержания сделайте вдох. Расслабьте живот. Повторите упражнение 2 раза.

Затем поднимите корпус. Выпрямите спину. Соедините ноги. Лягте на спину. Соедините стопы. Поднимите сначала правую, затем левую ногу вертикально вверх. Поднимите голову и лопатки. Тянитесь руками к стопам. Старайтесь держать ноги прямыми. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное.

медленно опустите руки и ноги на пол. Повторите упражнение 2 раза.

Медленно опустите руки и ноги на пол. Отведите носки ног на себя. Поднимите руки, голову и плечи вверх. Удерживайте положение некоторое время. Кисти находятся над плечами. Голову подавайте немного вперед. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание

Опустите затылок на пол. Руки вдоль тела. Положите ладони под ягодицы. Поднимите прямую левую ногу вертикально вверх. Приподнимите голову. Поднимите прямую правую ногу под углом примерно 60 градусов от пола. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное.

Затем опустите правую ногу, лопатки, голову и левую ногу на пол. Сделайте то же самое в другую сторону. Поднимите прямую правую ногу вертикально вверх. Приподнимите голову. Поднимите прямую левую ногу под углом примерно 60 градусов от пола. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное. Затем опустите левую ногу, лопатки, голову и правую ногу на пол. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное.

Затем опустите левую ногу, лопатки, голову и правую ногу на пол. Руки вдоль тела. Положите руки вдоль головы. Начните попеременное вытягивание правой руки и левой ноги друг от друга. Потом левой руки и правой ноги друг от друга. Продолжайте попеременное вытягивание рук и ног. Наблюдайте за дыханием.

Опустите руки вдоль тела. Расслабьтесь. Наблюдайте за дыханием.

0: Практика окончена.
1: Ведорадио. Живи со звуками с миром.

Это идея из жизни. Наслаждаться всегда, искать наслаждение, испытывать эмоции наслаждающегося. Это самая главная идея. Неважно, чем бы мы ни занимались, мы всегда будем искать эту эмоцию наслаждения от всего. И говорится, пока живое существо, душа, не встретит на своем пути чистого преданного, не примет прибежище у его стоп, она так и не сможет насладиться по-настоящему. Все это наслаждение будет временное и очень мало ничтожное. Но мы должны насладиться максимально. Почему мы не можем максимум насладиться сейчас? Мы наслаждаемся чуть-чуть. Хорошо, если 2% из 100 мы получаем наслаждение. У нас, во-первых, мозг работает не 100%. Хотя он же у нас есть, 100% же он мозг у нас есть. И какие проблемы запустить его, чтобы он 100% работал. Это же наша свобода. Мы хотим и запускаем. А хотим, не запускаем, хотим, блокируем. И наш мозг хорошо сейчас 2,5% работает. А то и меньше сейчас начинает. Уже Кали-Юга, она набирает обороты, люди уже сильнее-сильнее деградируют. И люди хотят из этих 2% выжить 100% наслаждения. Это невозможно. Невозможно сесть на старый Запорожец и проехать на нем 280 км в час. Это невозможно просто. Но вот мы хотим из этого тела выжить все. Нет, нужно развить мозг до такой процентной до такого процентного соотношения, чтобы наслаждаться по полному тогда. А пока мы наслаждаемся по минимуму, просто у нас нет возможности, потому что зашлаковано все. Почему у нас кругозор узкий очень в жизни? Мы очень узко мыслим. Что создает проблему в этом сужении? Кто, какая сила сужает наш кругозор? Напряжение в уме. Единственная причина. Напрягаемся мы очень сильно. В уме причем. Мы напрягаемся в уме. Хотя мы не ум. Мы себя отождествляем с умом. Из-за невежества, из-за незнания просто. Я ум. И вот это напряжение в уме, оно сужает кругозор. Дыхание, например, наше. Мы не дышим 100%. Мы дышим чуть-чуть. Иногда там, может, больше, когда где-то пробежимся или опаздываем куда-нибудь, или накричим на кого-нибудь. Тогда мы можем поглубже подышать. Тогда более-менее что-то понимаем. А так, мы, как мы можем таким дыханием маленьким попытаться там развить свое сознание максимум шире? Это невозможно. Поэтому йога, аюрведа, вот эти все дисциплины, они позволяют человеку развить свое сознание до 100%, чтобы получить максимум наслаждения. Но до какой-то степени мы можем сами это делать. Но потом приходит ступор. Дальше мы уже не можем без помощи чьей-то. Нужна помощь. Как ребенок, когда вырастает, он до определенного момента вырастает, потом ему нужна помощь родителей в знании в каком-нибудь. Они начинают спрашивать у родителей: мама, а что это? А как вот это? А почему? А где? И родители порой, они просто с ума сходят. Они говорят: да когда ты уже замолчишь-то уже? Да почему? Да почему? Есть же такие периоды у детей, да? Они просто вообще там с ума сводят родители. А почему это происходит? Потому что есть потребность очень сильная у души в этот момент начать развивать разум. Вопросы – это разум. У ребенка формируется разум в тот момент, когда он начинает задавать вопросы. До этого никакой формации вот этого разума нету. И говорится, мальчик должен до 25 лет задавать вопросы, потому что только в 25 лет разум разовьется максимум. До этого он должен вопрошать, быть в школе, учиться. Также в духовной жизни. Если человек приходит на духовный путь, он должен найти духовного учителя и вопрошать смиренно. Вопрошать об абсолютной истине, в Бхагаватам говорится. Пришло время вопрошать об абсолютной истине. Это нужно делать, иначе мы не сможем насладиться максимально. А мы хотим этого все, очень сильно хотим причем. Мы просто не можем и себе в этом признаться. Хотя мы знаем, что я хочу наслаждаться, но мы не знаем как. И максимум, чем мы можем наслаждаться, это чем? Едой, сном, сексом, обороной. То есть покупаем какие-то вещи защитные, это оборона от холода. Дождик пошел, зонтик включили. Это оборона. Мороз, мы шубу одеваем, тоже оборона. Дом построим, машину купим, ну еще что-то там. Это минимальное наслаждение. Ну, чуть больше наслаждения от общения с близкими людьми. И то с настроением эксплуатации. Иначе я не наслажусь, если я буду кого-то наслаждать. А как же я сам? Ложное эго. Поэтому духовная жизнь меняет сознание человека. Полностью меняет. И он начинает служить другим и испытывает еще больше наслаждения. Тогда в его сознании открывается огромный спектр видения, как наслаждаться в этом мире по-настоящему. К этому мы должны прийти все. Неважно, какой тренд.

0: Беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва о защите мужа от всякого несчастья и опасности. Господи, я молю Тебя о том, чтобы Ты защитил моего мужа от всякого несчастья, от аварий, болезни, от злых напастей. Огради его от опасности в машине, в самолете. Защити его от насилия, от коварства злых людей. Где бы он ни шел, сохрани его от зла. Утверди его на пути Твоем, чтобы не колебались стопы его. А если такое случится, поддержи его своей милостью. Даруй ему мудрость различать опасность и помоги ему идти по пути безопасно. Будь его скалой, крепостью, щитом, твердыней. Укрой его в тени крыл Твоих. Будь ему убежищем и спасением, чтобы не поколебаться ему. Я молюсь о том, чтобы несчастья не приблизились к нему. Укрой его от врага, ищущего погубить его. Охраняй выхождение и вхождение его отныне и вовек.
1: Время любить.

0: послушайте слова мудреца, которым нет цены. Художник, путешественник, философ и ученый, более четверти века глубоко изучающий и практикующий ведическое знание, человек, ставший духовным учителем и наставником для тысяч людей. Одни жадно ловят его слова, другие ищут любой возможности для встречи с ним. Вы можете услышать этого человека прямо сейчас. Александр Геннадьевич Хакимов. Наведа радио.
1: Рука дающего не оскудевает. Только нужно знать, куда давать. Устремляйте свою энергию и деньги, и разум на те вещи, которые полезны для развития общества. Генеральные пути нужно выявить. Что же важно на первостепенной важности? Это образование сейчас очень важно, истинное. Дать людям. Детям, взрослым также. Потому что мы хотим воспитывать детей, но кто нас будет воспитывать? Ведь мы же тоже не знаем, как это делать сейчас. Науки нет. Где эта наука? Где вы учили? В школе вас этому учили? В институте учили? Нет. Вон, смотри, как твои мама и папа, и ты так же делай. Но мои папа и мама, может быть, кем были, неизвестно. Может, мой папа был алкоголиком. Ну что теперь? Где традиции? Как в этой притче? Свадьба была. Свадьба, молодые, дочь выдавали замуж. Молодые, жених, невеста, все красивые, прекрасные. Мать бегала, хлопотала, невесты, как все это устроить. Сняла помещение очень хорошее, сказала, вот тут будут гости, вот здесь священник пригласим, вот тут будут молодые находиться, здесь вот будет стол, тут вот обряд будет совершаться. Она все устраивала прекрасным образом, знала. И когда все уже было устроено, готово, она заметила, черная кошка здесь прохаживается иногда, туда-сюда все-таки ходит. Вот испортит же нам все это праздник. Нечистое животное. Дай-ка я ее сейчас спрячу куда-нибудь. Она взяла ведро, посадила кошку в ведро, накрыла сверху горшком, поставила в угол. Вот так сиди здесь. Все. И свадьба прошла прекрасно. Блестяще. Ни одной ошибки не совершилось. Все были счастливы. Шло время, у этих молодых родилась тоже дочь. Она выросла, достигла брачного возраста, теперь следующая мама хлопочет о свадьбе своей дочери. Да, я помню, как делала моя мать. Здесь место для священника, здесь для гостей, здесь для молодых. Тут для обряда, тут будет стол. Ах, простите, нужна черная кошка. Нужна черная кошка, ведро и горшок. Мама моя так делала. Иначе ничего не получится. Мы все уже забыли, знаете. А если даже и помним, то не знаем, зачем все это. Почему ряса у священника черная? И почему именно так нужно выглядеть? И почему нужно креститься именно так, а не так? Просто ритуал. Я не знаю почему. Понятия не имею. За упокой душу так нужно. За здравие так нужно сделать. А вообще мы привыкли просто чокаться. И вот простой ритуал и все. Знаете, что это такое? Амнезия называется. Это способ забыть об этом стрессе, об этих неприятностях или напряжениях, которые скапливаются в нашей жизни. Ведь страхов много, стрессов много сейчас. Один сплошной стресс. Представьте себе. Война, не война в обществе сейчас. Террор, не террор. Америка, Россия. Здесь, говорят, преступность очень низкая в Беларуси. Я спрашивал недавно. Не знаю, что вы скажете, но кто-то мне сказал, что преступность очень низкая, тут как-то все спокойно. Вообще белорусы миролюбивые, спокойные люди, мне сказали. Но не везде так. На самом деле есть беспокойство. Серьезное беспокойство. Все, они накапливаются, и люди слышат эти вещи. И живут в этом мире. Я знаю многих людей сейчас, немало людей, которые вообще не хотят иметь детей по этой причине, что слишком много проблем в этом мире. Лучше не иметь вообще детей, потому что это боль просто сплошная будет за них. Кто он вырастет? Я не знаю, вот школа отдача, а там что? Сексуальное воспитание. В четвертом классе. Учебник. Учебник с иллюстрациями. Уже в Казани этот учебник вели в России. И кто-то подумает, ну я же не хочу это. Может вообще от детей отказаться? Вот это только маленькая деталь. Итак, эти стрессы, эти неприятности и неуверенность. Потому что уверенность в обществе исходит от лидеров общества. Как мы сказали, лидер стабильный, отвечает за эти слова, берет ответственность. Люди будут спокойны. Он обещает и делает. Все правильно. Он заботится. Как дети маленькие. Они верят, родители их любят. Они спокойны. Спят спокойно. У родителей куча проблем. Ребенок спокоен. Его любят. Все хорошо. А если ребенка не любят? Видели таких людей? Беспризорных. Они маленькие. Но становятся взрослыми. Это для ребенка трагедия настоящая. Это неправильное воспитание ребенка. Потому что страх руководит им. Желание выжить руководит им. И почему вы думаете, что для взрослого это нормальная ситуация? Нет. Общество людей создается для того, чтобы помогать друг другу. А не вводить в страх друг друга. Не доверять друг другу. Зачем мы собираемся вместе? А? Иначе как? Азартные игроки тоже собираются вместе за стол, но каждый думает о своей выгоде, как обмануть другого. Что, наше общество будет похоже на такой большой стол азартной игры, где каждый собирается в это общество, а сам думает, как же мне выиграть так, как мне обойти, как мне обмануть всех этих людей. Мы же не для этого создаем общество. На санскрите общество людей называется Ачьюта-готра. Знаете, что такое в переводе Ачьюта-готра? Общество людей. Семья Бога. Нет черных, белых, нет рабов и господ. Нет, нет, Ачьюта-готра. Смотрите, написано. И Шрути сказано. Возлюби ближнего своего, как себя самого. Возлюби Бога, потому что Бог – все частички Бога. Это смотрите, это Шрути. Это сказано свыше. Наш путь к успеху лежит через развитие взаимоотношений друг с другом и со всем живым. С любой энергией жизни. И любая энергия жизни, как в сказке, если вы помогли ему, поможет вам. Даже микробы будут помогать человеку. Они тоже живые существа. И тоже чувствуют любовь. Да. Тут не нужны мозги. Там есть душа. Да, тело такое примитивное, а душа та же самая. Тело подобно машине. В какую машину садитесь, и машина определяет вашу деятельность и ваши качества. Машина, поскольку если в себя отождествляете с машиной. Вы думаете, если я попаду в тело собаки, я буду себя вести как человек? Нет, тело собаки меня обусловит быть собакой, мыслить как собака. Машина такая. Но я та же душа. На дороге увидите, ездят трактора там какие-то, мерседесы, или грузовые машины, или мотоциклы, или велосипеды, разные машины, видите? А человек – это человек. Он тот же самый. И также наши тела – это биологические машины разного типа. И они, поскольку мы себя отождествляем с ними, обуславливают нас, сковывают нас до этой кармы, этих возможностей. Но у нас больше возможностей. Гораздо больше возможностей. Мозг – это ничто в сравнении с тем, что какие у меня возможности сейчас. Способности к речи, к размышлению, к переживаниям, к глубокой любви. У нас безграничные возможности, но мы скованы, мы обусловлены. Я сейчас попытаюсь объяснить слово «обусловлены». Скованы чем? Выгодой, деньгами, завистью. Ну, и вот то, что мы сейчас, жадностью, все что угодно. Это полным-полно сейчас у нас в обществе накопилось. Очень сильно. Обусловленный означает обученный еще, так можно сказать. Или усмиренный. Вот как быть рабом? Сначала вы не согласны. Вы просто категорически не согласны. Я откажусь от пищи и умру, но рабство не пойду. Первое, что вы чувствуете, серьезный протест и бунт. Это против моей природы, простите, это невозможно. Но эти рабовладельцы знают, как обучить человека. Сделать сознание раба. Не такая уж сложная задача. Вы просто держите его в строгости. И связываете его ноги таким железным обручем и гиря такая. То есть вот такое мучительное состояние. Вы должны как-то передвигаться с этим грузом, так или иначе, что-то делать. И тут уже травма, понимаете, вы не можете терпеть эту боль от этого обруча. Натирает вам ногу, стирает до кости практически. И тогда хозяин приходит и говорит, тебе больно, вот возьми вот эту ткань мягкую, подложи, будет легче. Если вы думаете, о, хозяин привел доброе отношение ко мне, хуже раб. Все. Вы начинаете обуславливаться. В Индии обучают слонов. Берут маленького слоненка, привязывают на цепочку стальную к дереву. Слоненок не хочет быть на цепочке, но не может порвать стальную цепочку. Он еще маленький. И в конце концов он понимает, невозможно порвать цепочку, и усмиряется, обучен слон. Теперь он вырос, вот такой слон. Его привязывают на стальную цепочку тоненькую, к небольшому дереву. Он обусловлен, он помнит, это невозможно. Это называется обусловленное существование. Поэтому веды говорят, путь к успеху. Я не это тело. Сознание развить нужно. Отвлечь свое сознание от тела мужского ли, женского ли, другого. Пользуйтесь им как инструментом, но не подчиняйтесь его власти. Вы должны стать хозяином чувств, хозяином этого разума, хозяином этого тела. Не рабом. Не то, что тело что сказало, то нужно делать. Язык сказал одно, желудок другое, гениталии говорят третье. Столько философий. А где же истина? Истина, что я не тело. Я дух. Чистая душа. Это наука, это никакая не религия, это факт. Это не просто какая-то вера, что вот я верю в душу, она у меня есть, а вы, если кто-то не верит в душу, ее нет. Почему нет? Смотрите внимательно. Мы живем по тем же законам. Мы когда-то с вами родились. Вот так. Около 50 сантиметров, может быть, размер. Это было такое тело. А где это тело сейчас? Его нет. Она полностью сменилась. Через 5-7 лет все клетки тела заменяются полностью. Вы уже в другом теле. Поток идет, триллион операций, обмен веществ. Все, входит и выходит, входит и выходит. Постоянный поток, как под душем. Это же другая вода, другая река, течение идет. В 70 лет вы уже 7 раз сменили тело. Поддерживая один тип тела. Это сбивает с толку. Тип тела не изменился. А на самом деле тело уже много сменили. Ну хорошо, параллельный пример. У вас запорожец 1812 года издания. И вы на нем ездите уже такое количество времени. Понятно, что вы уже там все заменили, боже мой. И кузов уже перепаяли, и уже весь двигатель сменили, и колеса, все. Но тип сохранился, запорожец. И вас еще узнают. О, Вася, боже мой, я тебя еще, я тебя узнал. Через 30 лет. Тот же запорожец, да, конечно, покосился тут, оттянулся, тут подвис немножко, но ничего, ездить можно еще. Тип тела сохранился, вы узнаете. Но смерть меняет и тип тела. А личность при этом остается та же самая. Вы согласны с этим, что личность та же самая остается? А? Ведь это же были вы или нет? Или кто-то другой, когда вам было 5 лет? Да, возможно, вы были не так развиты, как сейчас, не так опытны, но это другой вопрос. Но это были вы с тем опытом. Наивным, детским. А теперь вы уже имеете другой опыт, но вы носитель этого опыта, тот же самый. Вы, в паспорте написано, он. Мать скажет, он точно, это он был, с фотографией. Не узнаешь? Это он. Да, та же личность, та же. Тела разные. И если личность никогда не меняется в течение всей этой жизни, не меняется, то же самое, хотя тело меняется постоянно, это вывод таков, что оставляя это тело, продолжаете существовать. Ну, это наука. Где вы видите религию? Где вы видите слепую веру? Это факты. Веды описывают факты, проверенные факты. Иногда они их слишком не доказывают, что разумному человеку долго не нужно это доказывать, как с коровьим навозом. Он чистый коровий навоз, так написано в ведах. Вообще-то, говорится, испражнения живого существа нечистые. Если вы их коснулись, нужно омыться. На другом месте, говорится, если вы осквернились чем-то, можете омыться коровьим навозом. Не объясняется. Просто вот постулируется такой факт. Но один ученый Калькутты изучил коровий навоз, исследовал. Лучший антисептик в природе. Чистый. Коровий навоз чистый – это исключение. Почему? Написано в ведах. Корова – это единственное существо в мире, находящееся в гуне благости полностью. Полезна ее моча, ее навоз, ее молоко, ее присутствие. Написано в Гавапанишат. Не думай обо мне, как о той, которая просто дает молоко. Я могу исполнить любые твои желания, корова говорит. От имени коровы пишется эта шастра. Потому что это гуна благости. Просто общаясь с коровой, вы обретаете гуну благости. Это самый ценный дар, говорится. Дар. И что же мы видим в нашей цивилизации? Коров забивают на бойне. Ну каково? Но где разум? А потом мы говорим, у нас отношения портятся, у нас недоверие. Мать и сын больше не уважают друг друга, не такой больше связи. А вы знаете, что корова это тоже мать? Это написано в ведах. Семь матерей. Если вы руку поднимаете на одну из них, вы теряете человеческий облик, вы забываете свою мать, и родину, и Бога, и все на свете забываете. Потому что эти вещи святые. Корова одна из семи матерей, седьмая мать. Так ее называют. Мать-земля, мать-корова, мать-кормилица, собственная мать, мать-няня, жена-царя, жена-священника. Это все наши матери. Написано в древних книгах. После Бога поклоняйтесь матери. И корова – это животное, факт. Глупое животное, наивное, глупое животное. Но оно любит человека, как мать проявляет чувства к нему. Это уважается. Вот это цивилизация, вот это культура. Даже в животном, если видите мать, вы почитаете эту энергию вселенскую, материнскую. Потому что Вселенная тоже наша мать, Земля тоже наша мать. И вот как мы относимся к матери, так мы относимся и к женщине. И также мы относимся к Земле. Все связано. Если на Земле мы поддерживаем чистые стихии, это очень хороший признак. Значит, мы не эксплуатируем мать. Мать – это вдохновляющая сила. Это самая чистая сила после Бога, говорится, в этом мире. Это проявление божественное. Отец тоже играет большую роль. Серьезную роль в воспитании, в передаче знаний. Итак, семья – это преемственность ученическая, где мы передаем наследство, прежде всего, дух, силу духа, знания, традиции, чтобы не посрамить наших предков. И когда династии разрушены, род считается проклятым. Век Кали сейчас, семья считается проклятым местом. Поэтому в семье очень много трудностей. Проклято, пока в семье не появится хотя бы один святой. Проклятие уйдет. Поэтому мы говорим на эти темы. Мы можем вести образ жизни чистый. Святость практиковать. Мы освободим всех своих предков, весь свой род. От проклятия просто. Сложная система. Я сейчас не буду ее расписывать, как эта система работает, этих вот династий, вот этих связей с прошлой жизни, в этой жизни, в следующей жизни. Но суть в том, что если кто-то из нас становится чистым сердцем, преданным Богу, в этой жизни, освобождает до 14 колена своих предков в прошлом и в будущем еще. А то и до 100 колен. Это великая сила. Что в таком роду все потомки будут опираться на этот пример потом и гордиться. Это держит род. Это совсем другое, если мой отец, скажем, просто пил водку. Как я могу опираться на этот пример? Мать мне говорила, никогда таким не будь, скажет. Верно же? А ведь так не должно быть. Если мы что-то хорошее хотим дать, мы должны это хорошее делать. Так же поступать. Поэтому стрессы мы создаем сами своей жизнью, соприкасаясь с источниками стресса. Прежде всего, мясо, еще раз подчеркиваю. Мясо – это первый стрессовый продукт, от которого нужно отказаться. Категорически. Безусловно. Бескомпромиссно. Никто не пострадает, вы ничего не потеряете. Уверяю вас. Нет таких примеров. Конечно, нужна наука, как питаться. Это культура, это наука. Нужно учиться, как готовить, какие продукты правильно использовать, чтобы была здоровая пища, освященная, чистая, все как нужно для нас, чтобы мы были вдохновлены, здоровы, сильны. Потому что сила исходит не из мяса, написанного в ведах, а из зерновых, из злаков. Откуда в мясе витамины, простите? Откуда? Кто-то ест зерно, злаки. Становится тучным и сильным. А кто-то ест того, кто ест зерно, вторичный продукт берет. Но изначальный продукт – злаки дают силу человеку. Хлеб всему голова, говорится у нас в народе. Так. Зерно, бобовые. Настолько сильны, что есть дни, в которые нужно поститься, не принимать их. То есть вегетарианская диета, от нее тоже нужно очищаться. Не думайте, что она такая, знаете, легковесная. Тяжелая диета тоже бывает. То есть нужно знать тоже там, как регулировать это питание правильным образом. С возрастом тоже меняется и диета у человека. Если человек ест пищу неосвященную, говорится в Гите, он поедает грех, болезни свои. Карма остается, потому что это тоже живые существа. Мы тоже поедаем кого-то. Но если мы освящаем пищу, она свободна от кармы. Ешьте на здоровье. Праздник у вас на душе будет. Если принимаете такую пищу, вы чувствуете на душе всегда праздник, каждый день. Путь к счастью – это несложно, видите? Ну, разве сложно? Приготовить вкусную, осветить пищу, съесть ее, и будет праздник, и семья крепче будет, потому что пища – одна из связующих семьи. Вот вы кормите ребенка мясом, хорошо. Вот вроде он сытый, и все, там есть все витамины, как мы думаем. А заставьте что-нибудь его сделать – не хочет. Пойди мусор вынеси. Не хочу. А поругаться, сколько энергии у человека снять? Он будет ругаться, за это время нужно будет 20 раз мусор вынести, правда же? А он будет спорить, там вам аргументы приводить. Столько энергии у него. Смотрите, сила-то есть. Но качество этой силы низкое. В агрессии, в конфликте сила. Как хищники. Они сильны. Когда? В агрессии. Пахать вы на них не будете. Они не отдают свою энергию. Они не вегетарианцы. Их сила в агрессии. А сила вегетарианцев в отдаче, в работе. Им нравится выполнять просьбы какие-то, делать что-то для других полезное. Творчески они становятся. Сейчас наше творчество, к сожалению, наша культура, но в России, я говорю, не знаю, как в Беларуси. Боже мой. Коснулись творчества. Печальная картина. Что такое сейчас творчество современное? Вот чем удивить человека? Сейчас только один козырь остался. Как сделать любую постановку привлекательной? Это показать там голых женщин. Все. Вот и все искусство. И драки. Вот это люди будут смотреть. И все, и сразу будет все нормально. Крутой парень, знаете, там бах, в нос пяткой. О, здорово. О, как круто, знаете. Чуть что, пяткой в нос прям сразу же. Блок, прием, овладей, знаете, этим искусством. И крутая женщина выходит, раздевается перед всеми. И все говорят, вот это правда, это откровенно все. А то и сексом занимаются прямо на большом экране. Запрещенный прием называется. Это возбуждение ума. И человек вообще теряет ценности какие-то. Как, скажем, сейчас вот в Америке есть психологи, которые помогают молодоженам познать себя лучше до брака. Они тоже беспокоятся о семье, люди, везде сейчас, по всему миру. По всему миру есть такое беспокойство. И что же, они предлагают свои услуги в течение месяца работать с молодоженами, вот. Но одно условие. В течение этого месяца, а то и больше, никакого секса. Иначе невозможно. Секс скрывает все эти проблемы, которые потом позже проявятся. Пока есть секс, он покрывает наш разум просто. Ослепляет наш разум. И именно из-за этой ослепленности мы вступаем в брак, а потом жалеем. Так вот, сначала помолвка, говорится, никакого секса. Полгода минимум общаетесь. И молодая невеста будущая готовит для своего жениха пищу. Вот так они общаются с любовью, освящают ее и кормят его. И так они привязываются друг к другу сердцем через пищу. Пища вообще связывает всю нашу цивилизацию, все наши формы жизни, всю Вселенную. Вся Вселенная связана пищей. Это жертвоприношение – это пища, поклонение предкам через пищу, поминание. Мы пищу едим каждый день. И вы то, что вы едите, какое качество пищи едите, таким становитесь. Вообще человек определяют цивилизованно по типу веры, кто он. Во что он верит, так определяется человек. Но есть люди, которые ни во что не верят, не причисляют себе никакой веры. Тогда определяются по пище, которую едят. Это точный критерий. Кто перед вами, вы должны смотреть по пище, которую ест человек. Так же, как мы смотрим, скажем, на природу. Этот хищник ест мясо, значит, он плотоядный, с ним нужно вот так общаться. А этот травоядный, с ним так общаться. Мы определяем точно так же. И человека определяем по пище. И был случай интересный в Вариси. Когда я был в Джаганатхапуре, мне рассказали историю. Там она произошла как бы. Тигренка, один человек приручил. Ну, то есть убили мать-хищницу, там тигрицу-людоедку была убита. Остались тигрята. Одного тигренка он взял и усыновил к себе. Один браман. А браман означает освященная пища, вегетарианская. Там, конечно, все вегетарианцы практически. И тигр ест теперь. Тигренок всю жизнь ест и растет эту вегетарианскую освященную пищу. И кто не приходит в дом, он выходит, знаете, так вот ластится, как кошка, вот так вот урчит, так порыкивает, вот, гладит его. Такой ласковый, добрый, ну, пища так. Это пища определяет. Если вы собаку будете кормить такой пищей, вы тоже увидите. Через 2-3 дня она уже все, характер меняется. Опять добрая, ласковая. Характер полностью другой. Чувствует уже более тонко, чуть-чуть ли не разговаривает уже с вами. Вот хочет, а вот просто не может. Я это видел. Даже насекомые изменятся в доме, которые живут, мухи, которые, если принимают эту пищу, освященную вместе с вами. У меня была прирученная муха, ручная муха дома. Я не шучу. Потому что все они живые существа. Все меняется, вся атмосфера меняется полностью. И микро, и макро, и все. Такое могущество. И этот человек так вот вырастил тигра. А там был сосед один какой-то глупый, который смотрел на это все с завистью, думал, вот издевается над животным, кормит его рисом и овощами и гороховым супом. Это же хищник, мясо нужно ему. И однажды тайком он бросил ему какой-то кусок мяса через забор этому тигру. Тигр съел это мясо, в нем снова пробудилась его звериная природа. Он убил этого соседа, хозяина и еще одного человека. Потом был убит тоже. Научный факт. Можно пробудить даже в тигре эту добродетельную природу. А можно пробудить и звериную природу. Знаете, у нас есть та и другая природа. Две природы у нас. Духовная и биологическая. Человеки. И если мы хотим успеха, счастья, гармонии, нам нужно пробудить духовную природу как хозяина этого тела. Царя. Станьте величественным царем в своей жизни. Повелевайте своими чувствами и умом, держите слово, регулируйте свою пищу, общение, культуру. Кажется сложным? Нет. Нужен вкус к этому. Не просто правила и предписания. И гордость такая, знаете. Нет, вкус, счастье. Об этом я завтра хотел поговорить. Именно об этом вкусе высшем. Счастье, которое в сердце у человека находится. Ни от чего не зависит. Ни вы не купите, нигде не продадите, ни за что. Это наша природа, забытая давно. Мы завтра попытаемся на эту тему поговорить, раскрыть эту забытую природу, насколько у нас получится. Попробуем. Сейчас, я думаю, можно тут остановиться, много информации, и мы приступим к вопросам. Это могут быть записки или, может быть, будет микрофон. Как удобно. Можете куда-то попросить ручку, там, листок бумаги, или поднять руку и громко спросить что-то. Конечно. Я хочу вас увидеть. Пожалуйста, где вы? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ой, балкон, там же у нас есть. Так, об ответственности.
2: Да, об ответственности. Что это
1: такое? Очень хороший вопрос. Ответственность. Это функция разума. Ответственность, другими словами, называется на санскрите дхарма. Дхарма. Обязанность, природа, моя религия, мой путь, моя цель. Все в этом слове дхарма. Весь мир держится на дхарме, говорится. Ответственность. Если я этого не сделаю, никто этого не сделает. В каком-то смысле каждый из нас незаменим. Вот с позиции дхармы у нас есть своя исключительно индивидуальная роль, которую мы должны выполнить в этой жизни. Ответственность означает обет, который я не нарушаю. Как вот брак, допустим. Что важно? Роспись в ЗАГСе. Сейчас она не важна. Можно развестись также в том же ЗАГСе. Что важно? Любовь между мужчиной и женщиной, притяжение. Можно остыть. Так на чем же держится все это? На ответственности. На дхарме. Слово офицера, слово мужчины идентично. Не нужны никаких других документов. Документы нужно подделать и изменить. Ответственность нужна, правдивость нужна. Так много документов, потому что дхарма ослабла. Мы даже не верим друг другу. Покажи документы, говорят, где фотографии. И даже когда смотрят на фотографии, спрашивают, как вас зовут? Фамилия ваша какая? Мало ли что. Даже документам уже не доверяем. Все можно подделывать. А мир держится не на документах, не на деньгах, не на этих корочках, не на костюмах, а на ответственности, если у кого-то она еще есть. Вот на этом и держится. И природная ответственность, обычно природная ответственность, самая сильная, это родительская ответственность. Это самая сильная ответственность, природная. То есть мы чувствуем это, знаем, что я должен заботиться об этом ребенке. Я должен его воспитывать. Если я это не сделал, никто не... Это ответственность. Именно я и я должен. Это мой долг. Я себе не прощу, если этого не сделаю. Это называется ответственность. К ответственности призывают любой священник, когда вы освящаете брак. Да, вы обещаете, да, всю жизнь быть вместе и заботиться друг о друге. Ответственность главная. Нельзя превращать это в формальность. Этому нужно учиться, потому что молодые люди, они не понимают этого слова еще. Нужно к этому быть готовым. Образование нужно определенное. К ответственности постепенно приучают, потому что иногда мы даже боимся слова ответственность. Если брак – это такая ответственность, то лучше вообще не жениться, правда? То есть можно испугаться просто такой ответственности. Нет. Ответственность принимается из любви. Это бремя любви. Тогда это не пугает. Если вас пугает ответственность, значит, у вас еще нет такой любви. Нет еще такой любви. Вот хочу быть вместе, давай поженимся, будем жить вместе. А ребенка хочешь? Нет, ребенка пока не хочу. Ну и где же ваша любовь? Где же ваша ответственность? Есть другие примеры. А нам не нужна роспись в ЗАГСе, мы и так любим друг друга, не так ли? Гражданский брак. Двойное дно. Там нет полного доверия. Если мы говорим об ответственности, должно быть то и другое. И любовь. И узаконенные отношения. Как сказал пророк Павел, апостол Павел? Не женился мужчина? Не женись. Женился? Не разводись. Вот это называется ответственность. Дхарма, долг, обязанность, предназначение. Это минимальный пример, потому что наша дхарма и долг еще выше, чем семья. Еще выше. Семья – это лишь ступенька вспомогательная к более высшим обязанностям человека. Но об этом завтра будем говорить. Потому что мы хотим достичь высшего счастья. Высшей цели – совершенства. До конца дойти. Брак – это одна из ступеней на этом пути. Не конечная, а промежуточная. Если есть вопросы, пожалуйста. Да.
3: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, если я очень сильно ленюсь работать, и это мне мучает совесть за это. То есть я не сижу, не выполняю свой функционал, но я посвящаю время тому, что мне нравится делать. Ну, сейчас лето еще нормально, еще это не очень сильно. Но вот целый год меня это очень сильно мучает. Получается, я не должным образом выполняю свой долг, и как мне подрегулировать себя?
1: Значит, совесть мучает. Это хорошо. Совесть есть. Значит, все будет нормально. Я не знаю точно, но вообще девушки молодые, незамужние, если нет детей, они все ленивые. Это нормально. Это не беспокойтесь об этом, потому что в Ведах написано, что нет дхармы более трудной, чем быть женщиной. Пока нет мужа или детей, да, можете пока жить в свое удовольствие. Потому что потом окупится все это. С лихвой. Женщина – это самая трудная роль вообще в этом мире. Но совесть есть, так что все будет хорошо. И все же есть одно хорошее как бы, предложение. Общайтесь с людьми, которые вас вдохновляют сейчас. Обучайтесь. Это период времени для обучения очень хороший. Учитесь физической культуре, читайте книги, готовьтесь к к своей задаче, к своей роли, к своей миссии, пытайтесь осознать ее.
4: Я на работе этим занимаюсь. Я этим занимаюсь на работе, слушаю ли я.
1: На работе. Ну, удобное время, а что? Хорошая работа. Потом учить совесть. Сразу несколько зайцев убиваете, и совесть пробуждается, и обучение, и работа. Универсальный человек. Я не вижу проблем большой. Если только выгонят с работы, а так нормально все. Но поскольку совесть есть, я думаю, до этого не дойдет.
5: Добрый вечер всем. Вы упоминали 4 регулирующих принципа. От мяса отказ, интоксикация, азартные игры, незаконный секс. Вот у меня вопрос незаконного секса. Может ли воздержание полнейшее повредить здоровью? А потом поясню, если
1: в этом вопрос.
5: Да, я поясню, если хотите, сразу.
1: Нет, я уже понял.
5: Поняли, да?
1: Ну, вопрос распространенный.
5: Еще грубо так скажу, что, ну, например, вот среди животных есть такое понятие мастит. То есть, если что-то не используется, оно атрофируется.
1: Распространенный вопрос на самом деле. То есть, это факт, что воздержание, которое совершается неправильно, навредит человеку. Совершенно верно. Потому что важно, о чем вы думаете, когда ограничиваете себя. Если вы себя ограничиваете, и желание только усиливается, и вы постоянно об этом думаете, это паранойя начинается. То есть это психическое отклонение может быть, это может быть физиологическая какая-то проблема. Это как раз будет нарушение какое-то. То есть называется демоническая аскеза еще называется. Неблагоприятная, вредная аскеза. Нужно знать одну вещь, что мы накладываем ограничения одновременно с тем, когда возвышаем ум. Медитация, йога должна быть. Тогда не происходит никаких побочных эффектов. Наоборот. Вы не теряете функционально никаких способностей, не утрачиваете. Приобретаете просто что-то более ценное. То есть вопрос, куда устремлен ум ваш? Будьте как дети, говорится. Дети не думают о сексе. Если, конечно, не приучить искусственно, у них нет этого. Смотрите, они счастливы и здоровы. Теперь смотрите, что. Физиология. Хорошо. Мужчина, женщина. В чем разница? Физиологически, принципиально, если рассмотреть, разница есть. В теле мужчины есть один слой энергии, которого нет у женщины. Мужское семя. Так. Женщина, нет, она получает семя от мужа и рождает ребенок. То есть семя обладает исключительной энергетической силой. Гораздо сильнее, чем кровь человека. В некоторых писаниях мира утверждается, что душа – это кровь человека, настолько она сильна энергетически. Но аюрведа утверждает, чтобы выработать каплю мужского семени, требуется около стакана крови. Вы просто только представляете, какой концентрат, какое силище. Это мужчина. Поэтому у мужчины есть свой характер и своя природа. По этой причине отличаются характеры. Если вы сделаете евнуха, вы увидите, он станет женоподобным. Он изменится, этот человек. Либо кто-то из мужчин меняет менталитет на женский, тоже все изменится. Ум меняет его. И так говорится, что если мужчина регулярно злоупотребляет сексом, то есть слишком часто этим занимается, не воздерживается, он пьет собственную кровь, он теряет энергию. От этой энергии зависит 3 вещи. Целеустремленность, забывает о цели жизни. Он перестает быть бесстрашным, начинает быть осторожным и трусоватым. И он становится жадным, щедрость уходит. Это именно истощенность энергетическая вызывает в нем все эти пороки. И он не может стать великой личностью, потому что великая личность – это тот, кто знает цель, тот, кто бесстрашный, и тот, кто щедрый. То есть мужчина потенциально любой – это великая личность. Это его именно природное назначение – стать успешным, великим человеком. Реализовать себя и все свои планы. Для него быть неудачником – это самое худшее, что может быть. Позорное существование просто. То есть мужчина должен. Но это напрямую зависит от того, как он регулирует сексуальную энергию в себе. Поэтому веды говорят, чтобы мужчина был энергичным, энтузиастичным, целеустремленным, щедрым и прочее, он должен не реже, не чаще, чем раз в месяц только вступать в сексуальные отношения с женой. Не чаще. Раз в месяц. Это я говорю, что говорят веды. Я не говорю, что это вы должны сейчас все делать. Подождите, не торопитесь. Не так сразу. Не все смогут это сейчас так практиковать. Сначала нужно изменить умонастроение. Потому что современные психологи утверждают, что современный мужчина, кем бы он ни был, каждую минуту, полторы вспоминает какую-то часть женского тела. Если он здоровый, нормальный мужчина, его ум крутится вокруг этой оси, говорится, как бык, у которого вот за нос кольцо и привязанный к жерди. Он ходит и вращает это вот колесо по кругу. Он не может выйти из этого круга. Это ум современного человека. Тем более в нашей культуре, нашей сексуальной рекламе доступный более ум мужчины прикован к этой, к этому объекту. А наша задача — оторвать его ум выше. Йога. Это как раз завтрашняя тема, как это все осуществить. Мы должны завтра говорить. А это несложно. Это нужно просто решиться. И первое — это нужны определенные регулирующие принципы. Но одновременно с тем, как вы возвышаете ум, это чтение, это слушание, это хорошее общение. Да, у нас у всех есть вожделение. Это нормальное, здоровое положение. Хорошо. Но если мы возвысим, вы увидите, что это не просто вожделение, это что-то более ценное. Та же самая энергия. У всех есть вожделение. Согласны? А сейчас у кого-то вожделение проявляется в зале? Кто-то с ума сходит от вожделения, замечательно? Мы тут сидим уже 2 часа, и все спокойны. Почему? А потому что ум в другой сфере находится. А если бы все сидели голые, здесь могли бы слушать что-нибудь? Да, да, на Западе делают такие вещи. В залы голых людей запускают, они сидят, они, конечно, уже ничего не соображают просто. Что это стрессовая ситуация, на самом деле. Это незапрещенные приемы. То есть наше сознание человеческое спускается в нижние чакры, и все оттуда вы уже слышите, видите и так далее. И вот нужно оторваться, оторваться, оторваться, оторваться. Мы застряли еще с детства на этих нижних вещах, на страхе, выживании и чувствах. Это нижние чакры. Духовность практически была перекрыта давно уже. Философский принцип ушел, перекрыта чакра. Даже деловые отношения сейчас редкие люди могут построить. Это 4-я чакра. Блоки, блоки, блоки, блоки. И, конечно, естественно, если вы сейчас просто откажетесь от мяса, от секса, то что будет? Страдания будут? Жизнь-то проклятая становится. Человека в партию принимают и тестируют его. Знаете, это старый анекдот. Еще советский. Коммунистическая партия Советского Союза. И вот тест. И, значит, там комиссия. И спрашивают: ну, ты куришь? Говорит: ну, курю. Двомру канал. А ради партии можешь бросить? И смотрит на него все. Говорит: ну, ради партии. Да. О, отметку поставили. Хорошо. Следующий вопрос. Выпиваешь? Ну, как все. Там по праздникам, по выходным. А ради партии можешь бросить? Ну, ради партии. Брошу. Прекрасно. Как у тебя с женщинами на личном плане? Ну, бывает. Но есть чувства, да, иногда. Ради партии бросишь? Оставишь? Оставлю. О, какой кандидат. Ну, хорошо, последний вопрос. Жизнь ради партии отдашь? Конечно, отдам. Зачем мне такая жизнь? Мы не в такую партию вас приглашаем, нет. Мы хотим сказать, что нужно пробудить более глубокие сферы счастья и знания. Не просто жизнь, основанная на сексе, на удовлетворении языка, на таких простых вещах. Это биологическая сфера. Мы достойны большего. Наши дети еще больше будут достойны, если мы их воспитаем в чистоте. А наши внуки изменят мир. Это будут очень могущественные личности. Очень чистые. За ними пойдут миллионы, за такими людьми. Добровольно.
6: Такого характера. Какими должны быть отношения взрослой дочери, в частности, с матерью, которая не участвовала в воспитании и не являлась авторитетом для дочери?
1: Какие должны быть отношения взрослой дочери с матерью, которая не участвовала в воспитании дочери? Не является авторитетом. Дружеские. Просто дружеские.
6: А если со стороны матери бесконечные претензии и обвинения?
1: Это ошибка. Дружеские должны быть. Мать, которая не участвовала в воспитании ребенка, не может претендовать на авторитет. Не может.
7: То есть нет стороны.
1: Дружеские. Означает, что в чем-то вы позволяете делать то, что она именно хочет. Нейтралитет. И если она нуждается в чем-то, вы помогаете. Вы не применяете силу и авторитет матери, потому что нет этой связи. Расскажите о рождении ребенка и о роли матери и отца в этот момент. Завтра. Как освещать пищу? Завтра. Как узнать предназначение женщины? Слышала, что шастры определяются только у мужчин, а женщина как приложение к мужу. Нет, нет, на самом деле шастры приложимы одинаково как мужчинам, так и женщинам. Но есть одно «но» серьезное. Кто-то слышал мои лекции о природе мужчин и женщин? Поднимите руки, пожалуйста. Большинство, многие, не большинство, но многие слушали. То есть женщина и мужчина, они разные в социуме, по-разному себя чувствуют и ведут в социуме, потому что женщина более зависима от социума, чем мужчина. Женщина более зависима от существа много раз. Она глубже устроена, и поэтому она глубже находится в этих отношениях и труднее. Меняться, она зависит от мужа, от детей, от отца, от матери, от кого угодно. Она зависит в большей степени. Поэтому она находится под защитой мужа. Муж ведет ее. Что он в 9 раз свободнее. Вот по этой причине шастры направлены на мужчин. Но на самом деле они направлены и на мужчин, и на женщин. Если вы чувствуете, женщины, что у вас нет такой защиты и такой заботы, вы должны просто принимать шастры для себя, как они есть. Непосредственно. Применять эти знания самостоятельно. Потому что говорится в священных книгах, но я не помню, в какой точной книге, не в Ведах я это читал, что если... это Веда говорится, что о женщине заботится муж. Если мужа нет, Бог заботится о ней. Так описывается. Женщины по своей природе очень близки к Богу, потому что у них... очень чувствительное сердце. Это их природа. Они все религиозны по своей природе. Мужчина, он ищет аргументы, а женщина слышит сердцем. Поэтому, если кто-то становится святым в обществе, женщина первая это почувствует. Женщина — это индикатор чувствительности в обществе. Они первые все понимают. А мужчины потом анализируют. В своих лекциях вы призываете вести чистую жизнь, независимо от вероисповедания. Но в Библии написано, Иисус говорил, «Я есть и путь, и истина, и жизнь, и не можете прийти к Богу, как только через Меня». То есть отрицает возможность прихода к Богу через другие религии. Как это возможно сочетать ведическое знание и христианство? Не сочетайте, не нужно это сравнивать, сталкивать. Не нужно спорить на эти темы. Эти пути существуют извечно. Мы говорим о ведической культуре, которая существует вечно, с зарождения Вселенной. Иисус и есть множество других пророков, которые приходят с определенной периодичностью на Землю. Если вы изучите историю религии мира, вы увидите, что каждые 500 лет приходит какой-то пророк. С четкой периодичностью. Есть даже расписание определенное, я бы сказал. Мы даже знаем, кто будет следующий пророк. Есть такие места, разделы в книгах, где упоминается об этом. Явление Иисуса описано в Вайвиша Пуране. Это Пурана предсказаний. Значит, этой Пуране около 5000 лет. Значит, явление Иисуса Христа описано за 3000 лет до Его прихода. И Мухаммеда там же. В интернете наберите «Бхавишья Пурана». Посмотрите. Эту Пурану нашел еще мой друг в Ленинграде, который изучал санскрит. И сказал ему эту новость, что Бхавишья Пурана, говорит, он нашел предсказание явления Иисуса. и прочитал нам. «Придет, как сын девственницы. Пища его будет молоко и мед. Имя Криштош. И миссия будет его. Возьмет карму мира на себя». Бхагавад-гита Пурана написывает это. Об Иисусе Христе. Так что не разделяйте Писание. Это одно целое. Нет разницы между христианскими писаниями, ведическими писаниями или писаниями исламскими. Это просто выделены определенные важные ценности для того времени. И то, что Иисус сказал, «Через меня, как через дверь, войдете в Царство Божие», обратите внимание на оригинал. Это сказано в настоящем времени. То есть нужно добавить к этому слову «Сейчас войдете в Царство Божие только через меня». В этот момент времени. Не переводите неправильно. Сейчас, отныне, во веки веков только через меня. Не ошибайтесь таким образом. Это так же, как говорит, Иисус ел рыбу, Иисус ел мясо. Нигде это не написано в оригинале. Это уже исследовали. Он говорил, вместо пища там означает стол, трапеза и все остальное. Но переводит, взял мясо, взял рыбу. Нет таких указаний. Он никогда не ел мясо, рыбу. Пищу, молоко и мед. Написано в Бхагавад-гите Пуране. И миссия возьмет все грехи мира на себя. Бог один, и религия тоже одна. Не заблуждайтесь на этот счет. Отказ от мяса в Индии, теплых странах, где много фруктов, овощей, не проблема. Но как быть людям, живущим в холодном климате? Народы севера поколениями кормятся рыбой, мясом. Как быть им? Хорошо, что вы беспокоитесь об этих людях на севере. Ну, начните с себя, потом поможете им. В своей жизни давайте порядок наведем. Это отдельная тема, почему кто-то рождается на севере, в таком климате, а кто-то рождается в Минске, где яблони цветут тоже, и хорошее обеспечение. Давайте воспользуемся этим преимуществом сейчас, об этом речь идет, и начнем с себя. Не переключайтесь внимания на аборигенов. Не уходите от прямого ответа. Ответственности в наша ответственность сейчас свою жизнь делать чистой, по доброй воле. Иначе мы это сделаем вынужденно, по здоровью. Нам придется принять все это, но из-за здоровья не очень приятно будет. Рак сейчас гуляет, как грипп уже. Но нам пора одуматься. Наши дети рождаются. Что мы им оставим? Какое будущее? Что нужно делать, чтобы услышать?

Услышал, получил опыт, не ворует. Это первоклассный разум. Второклассный разум. Услышал, но подумал, если нет свидетелей, нормально же. Раз своровал, два сорвал, поймали, наказали. Все понял, прекратил навсегда. Получил опыт, страданий, все, получил опыт. И третьеклассный разум не может получить опыта ни на слух, ни на жизненном опыте. Рецидивист называется. Он продолжает выходить из тюрьмы и воровать всю свою жизнь. Он не может получить опыта жизни. Мы с вами принадлежим к второму классу сейчас. Первоклассный — это очень высокий уровень, третьеклассный — слишком низкий. Как раз вот мы сейчас категория, где нам нужен опыт жизни и знания. И тогда мы сможем усвоить. На грабли придется наступить несколько раз. Уже мы наступили не раз на грабли. По лицам видно. Поэтому нормально. Теперь мы слушаем, и это идет впрок, потому что есть опыт жизни. Собака меня облаивала, я облаивала утром, помню, какая-то. Я ходил, гулял, медитировал спокойно. Она как за мной увязалась и лает, и лает, и лает, и бросается. Я думаю, ну что ж с ней делать? И вспомнил, что нужно сделать вид, что я угрожаю ей хотя бы. И я наклонился за камнем, вот так вот, глядя на нее. Она сразу остановилась, уши развернулась. Почему? Есть опыт. Опыт действует. Можно ли сказать, что генетика человека – это прямой указатель на дхарму в данной реинкарнации? Не генетика. Не генетика делает дхарму, а дхарма делает генетику. Дхарма — это наше высшее предназначение, которое мы получаем свыше именно. Генетика — это тело. Это инстинкты тела, функции тела. Это тонкие, просто тонкие функции тела. Это нужно преодолеть. Все низшие силы тело нужно взять под контроль высшей энергией, высшим счастьем победить их, так скажем. Не насилием, а именно счастьем и знанием. То есть генетика здесь ни при чем. Когда мы говорим о душе, душа не материальна. Она вне генетики. Вот оттуда исходят законы дхармы. Дхарма — это одно из имен Бога. Так же, как и кала, время, как и яги, жертвоприношение, это все имена Бога. Это божественное происхождение, не физическое. Что может способствовать единству в современном обществе? Знание. Знание. И единство означает, что вера может быть разная. Разные профессии, разные национальности, разные возрасты. Но культура одна должна быть. Стандарты чистоты должны быть одинаковы. Сейчас не одинаковые стандарты чистоты, поэтому в мире хаос. Вот сами увидите. Если вы станете вегетарианцем, не дай бог, кто-то здесь, и придете домой и скажете об этом, вы сами увидите, что будет. Какой хаос начнется в семье. Я знаю на опыте, что произойдет. У вас революция будет, все поднимут, знаете, за мясо, знаете, будут сражаться. Они скажут, я христианин или я мусульманин. А на самом деле они просто мясо хотят есть. Они вспомнят свою религию, которую никогда не исследовали. На самом деле просто мясо им нужно и водку. Человек следует духовному пути, если умирает, рождается опять. Как вспомнить о духовном пути в предыдущей жизни и продолжить, или это происходит автоматически? Вы не забудете это. Вы наследуете духовный опыт в следующей жизни как уровень сознания. Вы рождаетесь с определенными способностями, вот и все. С очень тонкими, утонченными способностями. Если вы занимались духовной практикой, вы будете иметь очень тонкий интеллект в следующей жизни. Очень тонкий слух к музыке, красивый голос. И искусство говорить особенно. Это признаки, одни из признаков, что в прошлом занимались духовной практикой.

0: Также вы можете родиться в очень богатой семье, обеспеченной, унаследовать большие деньги и никогда не трудиться тяжело. Это запас благочестия в прошлом, так выражается. Карма, хорошая карма. Также духовные качества, которые вы наследуете, означают, что вы будете нравиться всем людям практически. Вас будут все любить, уважать, ценить и так далее. Это запас этого, вот, этой силы. Даже в этой жизни, если мы начнем это практиковать, вы увидите, как отношения будут сильно меняться в обществе к вам. Очень сильно меняться. Когда я стал соблюдать все четыре регулирующих принципа, конечно же, на меня нападали многие люди, но уважали все. Все уважали, что я это делаю. Мне подсовывали сигареты. Мне пытались подложить мясо на работе. Что только не делали. Но когда увидели, что это серьезно, меня очень стали уважать. Издевались, критиковали, иногда даже угрожали чем-то, что ты презираешь нас, нашу дружбу предаешь, больше с нами не пьешь. Где уважение? Все было. То есть три этапа. Осмеяние, преследование, а потом восхищение. Третий этап. Как определить свою дхарму, свое предназначение? Это природа определяет. Медитация вам поможет. Например, в обществе мы сидим, видите, как все культурно, хорошо одеты, хорошо себя ведем, слова подбираем. А когда наедине остаемся с собой, начинает действовать природа. Лезете в нос, так, знаете, достаете что-то. Это природа, биологическая природа, она есть. Но здесь вы этого не сделаете, я уверен. Потому что здесь есть контроль, как бы общество. Природа здесь контролируется это. Мы ее контролируем. И так же, как одна женщина мне сказала, мне в школе говорили учиться, получи высшее образование, закончи институт. Я потратила, говорит, на это еще 10 лет. А сейчас поняла, что мне нужно было просто выйти замуж, родить детей и воспитывать их. В этом моя природа. Природу вы не можете внушить. Есть история об одном мудреце. И мышка бежала. Бежит мышка, и она убегает от какого-то коршуна, знаете, он за ней уже там выследил, сейчас схватит ее. И она просит прибежище, мудрец, спаси мою жизнь, спаси меня. Говорит, хорошо, все, улетай. Отпугнул этого коршуна, удочерил мышь. Ну и для удобства этот мистик превратил ее в девочку. Ну, точь, все. И воспитывает ее, обучает шастрам, там, с ней регулирующие принципы и так далее. Вегетарианство, освященная пища. Все рассказал ей. Прекрасная девочка выросла. Достигла брачного возраста, пора замуж выдавать. А мудрец очень сильный, он общается с полубогами, со стихиями природы. Он говорит, я тебе выдам замуж, хорошего мужа найду тебе. И обратился к солнцу. У меня дочь, возьми ее замуж. Ой, я не против. Такой мудрец, как ты, я готов выполнить любую эту просьбу. Но спроси, хочет ли она. Ну, хочешь выйти замуж, смотри, как сияет. Ой, какой яркий. Нет, нет, нет, слишком, слишком. Не, ослепительный какой-то. Трудно мне с ним будет даже смотреть на него. О, прости, неудача. Может быть, вот ветер. Позвал ветер. Женись, возьми мою дочь замуж. Я не против, но хочет ли она? Слишком ветрено, непостоянно, нет, не могу. Итак, перебирали, никого не хочет девочка. И вдруг мышь появился, знаете, там где-то проскочил. Она, ой, кто это? Какой хорошенький. Вот так действует природа. Это то, что вы даже не замечаете. Вот вы играете то, такую роль, другую роль, а сами думаете, ой, как там хорошо. А так и пройдите дальше, потому что у вас своя другая какая-то надуманная роль. Пока мы кому-то подражаем, мы не сможем понять себя. А подражаем, потому что завидуем. Как мы все одеты? Под кого? Для кого? Я не критикую. Я просто говорю о нашей культуре. Мы же кому-то подражаем. На нас западная одежда. А где ваша одежда, ваша индивидуальность, ваше творчество? Где она? Я думаю, что есть у вас такая тенденция, особенно у женщин, делать это руками, что-то особое. Так делайте это. Познавайте свою природу, творите. На каждом шагу это творчество должно быть, наша жизнь. В вашем доме вещи должны быть как произведение искусств. то ваш талант должен применяться во всем. Потому что главный талант, главное искусство, главное природа — быть счастливым человеком. Не думайте стать великим человеком, забудьте. Счастливым человеком. Потому что даже великие люди несчастны в этом мире. Какой толк в этом? В таком величии. Это величие относительно. Мы все боремся за справедливость, каждый, смотрите. А мир становится постепенно хуже. Мы неправильно понимаем жизнь. Нужно познать себя. И все успокоится. Во всяком случае, тот человек успокоится, который знает себя. Он умиротворится, станет очень мирным, глубоким, мудрым и влиятельным. Природу все хотят слышать и видеть. Это самое привлекательное. Одно дело, я буду имитировать какого-то богатого человека, одно дело, я на самом деле богатый человек. Это же большая разница. Как можно помочь своей семье измениться? Я хочу для них счастья, потому что люблю их, но я не хочу навязывать им свое мнение. А к моим попыткам показать им что-то, чему-то, дельно обучить, они равнодушны. Мне больно за то, что они не живут. Я думаю, что это индивидуальный вопрос больше, чем общественный. И все же. Нет. Вы должны обрести влияние на них. У вас не хватает могущества, влияния, чтобы изменить семью. С себя начинайте. Не пытайтесь кого-то переделать. Переделать именно. Или мир переделать. Не нужно. Плохое направление. Себя измените. Когда вы спасете себя, вы спасете сколько угодно людей. Дхарма человека — любовь и мудрость. Правильно ли я понимаю? Любовь — это дано Богом изначально, и наша задача — сберечь ее. А мудрость — это приобретение посредством знания об истине. Может быть, но любовь — это не то, что нужно ее сберечь, ей нужно пользоваться. Мы чаще в жизни пользуемся гордостью или другими энергиями, но меньше всего пользуемся смирением, скромностью и любовью. Мы как бы прячем это. Мы не знаем, достоин человек, недостоин моей любви, поэтому мы не уверены. А нам нужно учиться пользоваться любовью, вот этими энергиями, и они будут развиваться тогда. Это любовь. Она есть в сердце. Но если мы не будем пользоваться, она будет там, уснет. Как бы уйдет, покинет это место. Нужно жить с любовью, действовать с любовью, говорить с любовью, думать с любовью. То есть нужно пользоваться этим даром особым. Любить. Мудрость — это нечто иное. Мудрость — это знание, конечно же. Но те знания, которые мы применяем уже в жизни, это уже мудрость. Потому что когда вы применяете в жизни эти знания, вы становитесь гибким, мудрым. Понимаете, место, время, обстоятельства — это очень серьезные факторы. Вражда между людьми начинается тогда, то есть происходит тогда, когда люди не учитывают место, время, обстоятельства, когда общаются. Поэтому не понимают друг друга. У них есть какие-то знания, какие-то установки, а место, время, обстоятельства не понимают. Как говорится, есть такая вот формулировка, что себя судите по поступкам, а других людей по мотивам поступка. А вот это трудно, это мудрость называется. Не то, что человек сделал плохо, и вы осуждаете. Погодите, сначала поймите его мотив, причину. Парадигма называется. Смените парадигму. Когда один человек ехал в электричке, у него было двое детей. Пример парадигмы. Эти двое детей там по этой электричке носились и просто беспокоили всех людей. Просто нагло подняли весь вагон. А человек безучастно просто сидел, глядя в пол. В конце концов, люди сказали: вы отец или не отец? Следите за детьми своими. Люди были раздражены и упрекнули его. Он сказал: простите их, они не знают, что делают. Мы сейчас с похоронных матери возвращаемся. А, другое дело. Где эти дети? Идите к нам. Видите, парадигма меняется. Мы должны понять мотив. Почему это происходит? Это мудрость. Как отучить себя есть мясо? С чего начать? Сходите на бойню. Если вы не женщина, только женщинам не надо ходить на бойни. Не рекомендую. Это может отразиться потом на потомстве. Женщинам такие картины смотреть не нужно. Мужчины, сходите туда, кто-нибудь. А потом расскажите об этом. Это будет достаточно, чтобы вот ползала этих, даже больше, стали вегетарианцами в этот же день. Сразу же. Я вас уверяю, посмотрите хоть раз. Или просто подумайте об этом. Не идеализируйте. Очень страшная картина. Самое жуткое, что можно себе представить. Это не концлагерь. Бойня самая жуткая. Концлагеря гуманнее, я вам могу сказать. Хотя, собственно, разницы большой-то и нет. Это же производство. Вы думаете, что там все так будут ждать? По вашему мнению, как уберечь детей от влияния детского сада, социума, современной школы, приобщать их к духовным практикам? Когда? Вопрос очень практичный. Я предлагаю параллельно с тем, что дети учатся в школах, также для них делать духовное образование. С собственными усилиями это нужно делать, дорогие родители. Сейчас таких школ нет нигде, но создаются добровольцами, родителями. Во многих городах это происходит, я путешествую, я знаю это хорошо. В Алмате очень сейчас много внимания этому уделяется. В Москве, в Петербурге это уделяется внимание. В Владивостоке очень большое внимание. Также в Иркутске очень большое внимание детям. В Абхазии есть школа. Новороссийские школы, именно вот такая, где параллельно. Либо они домашнее образование проходят экстерном и параллельно получают это образование, либо просто параллельно. Но это уже наша инициатива должна быть. Не ждите, когда это устроят. Никто для нас не устроит сейчас. Достаточно из опыта. Мы имели школу 6 лет в Екатеринбурге в 90-х годах. Детскую школу. 6 лет. Моя дочь тоже училась там. Создали такую школу, где они получали и обычную программу образования, и вкладывали вот еще вот эти духовные дисциплины. Дети выросли уникальные все. Я их всех знаю до сих пор. Они выросли, сейчас имеют своих детей и хотят создать такую же школу для своих детей. Они помнят, как это было. Они из школы не хотели уходить вообще. Они очень любили эту школу. Достаточно из опыта раз в неделю делать такое, такие занятия для детей, воскресную школу, что-то вроде этого. Уже влияние будет очень хорошее. Но стабильно. Каждое воскресенье вы делаете для детей ведический театр, представьте. Для них тоже духовные программы. Готовите пищу вместе с ними, освещаете ее, там, поете баджаны. То есть все это вместе, атмосфера. Раз в неделю они сдруживаются. Вот этот ведический театр, это очень сильная, сильная культура. Сильное средство, там синтез всех искусств, театр. Думайте, думайте. Я думаю, что если будем общаться, мы сможем что-то делать хорошее для наших детей.
1: А можно такой вопрос? Да? Такой вопрос, я вижу, что вопрос. Можно ли творчество, творческие занятия стать альтернативными? Если нет, то ничего вообще.
0: Творчество должно быть связано с духовностью тоже. Что делать, если вышла замуж за солнце, а потом поняла, что мышь нравится? Может быть, вам повезло, я не знаю. Такая судьба у вас. Женщина получает мужа, какого заслужила, говорит в советах. Я не сторонник разводов. Я считаю, если у вас есть как бы серьезные намерения духовно развиваться, не так важно это сочетание. Это важно для людей в страсти. Это становится очень важным. Знать гороскоп, вот точно партнера найти совместимого. Для людей в страсти это очень важно. Для людей в невежестве это не важно, для людей в благости тоже это не важно. Если вы достигаете благости, если ваш ум возвышается к цели, то у обоих в семье любой брак будет хороший. Любой, потому что вы уже как душа живете. Не на материальной основе. Может ли плохое отношение с отчимом быть причиной отсутствия долгих и близких отношений с мужчинами? Да, конечно, может быть. Отец ушел, когда мне было 5 лет. Как улучшить это обстоятельство? Поэтому мы говорим по этой причине, что мы сейчас с вами уже все практически здесь травмированы чем-то в жизни. У каждого есть какая-то своя боль. Давайте попытаемся осознать. Я не это тело. Хоть немножко. Хоть теоретически. Давайте с этого начнем. Давайте успокоимся. Не будем думать, я женщина, самая несчастная в мире. Или я мужчина. Мне тоже нужно какое-то сострадание, не так ли? Любовь и ласка. Давайте оставим эти сентименты. Давайте вспомним. Я не это тело, не пол, не национальность, не возраст. Я вечная душа, частичка Бога. Давайте хотя бы теоретически вот прокрутим эту формулу. Каждое утро будем вспоминать об этом. И вы увидите, какой будет удивительный результат. Вы воспрянете постепенно. Читайте книги на эту тему, где это описывается красиво, обстоятельно, доказуемо. Духовную литературу. Начинайте медитировать. Не откладывайте это. Работайте с умом. Мы же забыли про это. Мы работаем только с телом. Да. Слышу. Дочь год и 9. Вы ее не кормите мясом, но она остается с вашей мамой. И мама кормит ее мясом. И вы не можете маме объяснить. Я бы смог. Я своей маме сказал, если будешь кормить мясо мою дочь, я к тебе больше никогда не приеду. Я ее заберу и больше к тебе никогда не приеду. Я так ей сказал однажды. Ну, место, время, обстоятельства. Делайте попытки, усилия какие-то дальше. Что тут сказать? Пытайтесь, продолжайте пытаться. Да.
2: А происхождение лжи?
0: Происхождение лжи.
2: И допустимо ли, когда есть
0: ложь? Ложь не опасна в неисполнении долга. Ложь опасна в исполнении долга. В других случаях она не так опасна. Как есть 1 апреля, люди начинают друг друга обманывать. Но это не связано с исполнением долга, это как шутка просто, как развлечение ложь. Но вообще природа лжи как таковой – это выгода. Желание личной выгоды основано. Это ложь порождается. Ложь порождает недоверие. Недоверие – страх. Страх порождает злую речь. А злая речь – предвестник смерти. Такая цепь описывается. А в каких случаях допустима ложь? Например, вы можете молчать, если не хотите говорить правду, просто промолчать. Кто-то спросит, как вам этот человек, какую характеристику дадите? Вы скажете. И все понятно, видите? Без слов-то можно говорить. Слова, они записываются в ДНК все. Поэтому молчание говорится золото. А со словом осторожно нужно быть. Особенно если уровень ваш повышается, слова обладают большой силой. За каждое слово потом отвечаю. Если ребенок что-то бормочет, не опасно. Также есть ложь святая. Когда мы на благо что-то говорим человеку, обманываем его. Какие-то случаи есть такие.
2: А человек при смерти, можно сказать, что он через 2 недели?
0: Если человек при смерти, можно ли ему сказать, что он через 2 недели умрет? Если он готов к этому. Если он готов к этому. Лучше сказать, чтобы он готовился к уходу. Это важно, чтобы человек готовился к уходу. Это, собственно, самое важное. Смерть – это экзамен.
2: А вот если, допустим, спрашивают, где человек, которого вы можете сказать,
0: И если преступник приходит и спрашивает, где человек, которого я хочу убить, тут нужна святая ложь. Расскажите подробнее про связь раковых заболеваний с употреблением в пищу мяса. Я не доктор. Когда Олег Геннадьевич приедет, Тарсунов, он расскажет это очень хорошо. Но связь прямая с этим, конечно. Я не могу сейчас как доктор говорить об этом. Я не имею такого образования докторского, я не врач. Несомненно, имеет. Даже статистически это видно, что там регионы, где много мяса едят, там повышены заболевания. Да.
1: Как правильно относиться к деньгам?
0: Как правильно к деньгам?
1: Да. Даже после разных понятий, все-таки по этому поводу, все-таки зажить, изобилие, богатство, ежедневно, все разные ситуации и с разным пониманием денег.
0: Деньги – это как дождь. Вот куда проливается, то и вырастет. Деньги – это разум также человека. Если вы прячете деньги, значит, вы прячете разум, собственно. Деньги – это кровь общества. Если вы где-то их задерживаете, тромб возникает. Вот такие представления о деньгах могут быть. Как зарабатывать деньги? Честно. Честно. Честно зарабатывать. Честно. Веда говорится, что лучше быть богатым. Не нужно быть бедным. Но если не можете честно заработать, лучше быть бедным. Один человек причесть, он хотел разбогатеть. Но не получалось. Вот, знаете, нищенствовал. Семья, жена, дети, бедный он человек. А у бедного человека нет ни престижа, ни уважения в обществе. Он пошел к астрологу и сказал, в чем проблема, как мне разбогатеть? Я хочу быть богатым. Тот посмотрел и сказал, ну у тебя нет этого в гороскопе. Зачем? Зачем ты стремишься? Зачем ты эти лишние на себя хлопоты берешь? Живи, у тебя же есть все необходимое. Так можешь жить, хорошо же, так тоже. Тут здоровая жизнь, пища есть, одежда есть. Зачем тебе богатство какие-то? Говорит, ну понимаешь, я хочу уважения, престижа тоже. Вот смотри, идет богатый человек. Он не очень даже хороший человек, а его уважают, потому что богатый. А у меня есть хорошие качества, их никто не замечает, потому что я бедный. Я не могу смириться. Скажи, что я должен делать? Ну, тогда астролог сказал ему, хорошо, есть два выхода. Если хочешь разбогатеть. Смени место жизни. Если не помогает, смени близких. Так написано. Ну, он начал, сменил место. Говорит, ну, если ты сменишь место для заработка, семью с собой не бери. Один поезжай. И он уехал в другую деревню подальше на заработки. По совету астролога. Работал усердно в течение года. И заработал 3 золотые монеты. Неплохо. И с этим багажом он возвращался домой. Дорога шла через лес. К ночи дело. Забрался на дерево, чтобы переночевать в дупле. И сидел там и держался за этот кошелек. И дремал. И только задремал, как вдруг перед ним появилось 2 человечка в воздухе. Один сказал, эй, карта, зачем ему дал эти деньги? Ему не положено по судьбе. Карта означает работа. А карта говорит, а я не виноват, карма. Он работал, и поэтому получил. А воспользоваться деньгами от тебя зависит карма, от судьбы. Человек вздрогнул, проснулся, схватился, пусто. Боже мой! Столько труда, целый год зарабатывал, деньги пропали. Нет, я не уступлю, вернулся снова, снова, еще 2 года работал. Заработал 10 золотых монет, целое состояние. Возвращался домой тем же лесом, дело к ночи, забрался в дупло, переночевать. Схватился мертвой хваткой за кошелек и дремал. И только задремал, 2 человечка появились перед ним. Эй, карта, ты опять за свое. Зачем дал такое состояние этому человеку? Ему по судьбе не положено. А я что тут? Причем он работал, получил за работу, а воспользуется от тебя, карма зависит. Очнулся несчастный, схватился, пусто. Ах, так. Но я не уступлю. Взял веревку, сделал петлю. И уже хотел было покончить с собой. И тут какой-то человек появился. Ты что собираешься делать? Он болтал руками и ногами в воздухе. Ты что хочешь сделать с собой? Я не могу так жить. Я хочу быть богатым. Не отказываюсь жить бедным. Я не принимаю такую судьбу. Ну, хорошо. Я скажу. Вот тебе два адреса в той деревне. Сходи по этим адресам и прими образ жизни одного из этих людей и станешь богатым. Пшк, и исчез. И два адреса упали на руку, в записке. Улица Ленина. Дом такой-то. Кого-то мне легкая принесла. Что надо вообще? Такой голос злой, какой-то неприветливый. Да переночевать, я тут просто путник, ну, ищу кров какой-то. Вон там вот в сарае может переночевать. На ужин и на завтрак не надейся, не рассчитывай. О, не, я тут подумал. Я таким никогда не буду. Пошел в другой дом. И там его приняли как представителя Бога. Все, необходимое для гостя сделали. Ага, он принял такой образ жизни и разбогател. Ну вот думайте. Если кто-то хочет разбогатеть. Не нужно всем хотеть, но если кто-то так уж хочет разбогатеть. Нужно подумать об этом. Как же мне, какой образ жизни принять? Знаете, что богатство, это результат благотворительности. Если вы сейчас думаете о ворах богатых, это другая тема. Это не настоящее богатство, это сторожа денег. Это не богатые люди.
3: Вы прослушали фрагмент лекции Александра Хакимова.

0: эго — это неотъемлемое свойство сознания. Так вот, у этого эго отождествления есть несколько... Я вот это всем вам сейчас буду рассказывать для того, чтобы мы разобрались, за что себя уважать, чтобы мы могли уважать окружающих. Понимаете, да? То есть кем надо себя считать. И от этого эго, то есть чем больше у человека эго, тем больше он убежден в том, кто он такой, тем больше в нем проявляется четыре качества. Я сейчас поговорю об этих четырех качествах, которые, естественно, проистекают из вот этого эго. Кто я такой? Первое. Эго определяет то, какие у человека будут ценности, то есть что он в жизни будет ценить. В зависимости от того, кем он себя считает, у него будут разные ценности. Если вы спросите у кота, видели котов? Такие, ну, дома у кого-то живут. С ушами, пушистые такие, степенные, живут на диване обычно, вот, едят там с миски, смотрят телевизор с хозяином. Вот. Спроси, кот, что для тебя самое ценное в жизни? Что ответит кот? Мяу, да? Это еда, да, значит? Мне нравятся мыши. Люблю мышей. Что еще любит кот? Селедку любит. Молоко любит. Что для него ценность в жизни? То есть, что вот ради чего он, а? Еда ему нравится. А кошки ему нравятся?
1: Кошки, да.
0: Кошки нравятся. А гусеницы?
1: Нет.
0: Нет, не нравится. Вот. А гусеницам кошки нравятся? Я дам такой пример, видел, что если... вот мужчинам нравятся красивые женщины, но если гусениц, мужской род, да, будет ползти по самой красивой женщине, она его не впечатлит. Но он никак не придет в возбуждение, где бы он ни полз. Он себя вообще нормально чувствует. И думает, надо же, какие формы жизни бывают странные. Никаких ворсинок, никаких зеленых пятен, всего две ноги. Надо же, монстр какой, думает гусеница. Но когда он видит гусеницу, он начинает хлопать ресницами гусениц или гусеницы. Начинает бежать, там, прыгать, да? Почему так? Потому что гусеница считает, я гусеница. И для меня ценны листья зеленые, мне ценны гусеницы женского рода. Что еще гусеницы? Не знаю, что они там любят.
1: Но реальность гусеницы человека, естественно, разные.
0: Разные, правильно. Я вот про это и говорю. Вот это вот первое – ценности. И вот у каждого из нас есть то, кем я себя считаю, и это определяет, а что я ценю в своей жизни. Это первое, что определяет эго.
2: Многие знают о воздействии Луны на человека. Ведическая мудрость и астрология – гласят, что в 11 и 26 лунные сутки зерновая и бобовая пища наполняется негативной энергией. И чтобы избежать этого влияния, предлагается соблюдать пост, экадыши, и уделить в эти дни как можно больше внимания своей духовной практике, очистить свое тело и душу от негатива. Наиболее благоприятный вариант – это сухое голодание в дни экадыши. Безусловно, далеко не каждый сможет провести день без воды и еды. Поэтому сделайте питание в эти дни максимально легким. И самое главное – воздерживайтесь от употребления в пищу зерновых и бобовых. Также, несомненно, прикладывайте особые усилия в духовной практике. Считается, что совершение духовных аскез в дни экадыши помогает душе достичь освобождения из цикла рождения и смерти. Помимо этого, экадыши способствуют очищению на физическом, ментальном и духовном плане. Как древние мудрецы, так и современные биологи подтверждают, что пост развивает человека физически и умственно. Говорится, что пост в экадыши предупреждает и излечивает многие болезни. Соблюдение Экадыши является одной из установленных ведическими писаниями очищающих церемоний, созданных для того, чтобы человек мог духовно возвыситься. Последователи ведической культуры совершают этот пост также с целью обрести милость Бога и освободиться от иллюзии материального существования. С другой стороны, соблюдение Экадыши дает и материальные блага, которые также исходят от Господа. Будучи всемилостивым, Господь установил в этом мире такие очищающие процессы, как Экадыши, чтобы каждый мог духовно возвыситься. Утверждается, что даже материалисты могут достичь окончательного освобождения, постоянно соблюдая пост в Экадыши. Такова великая сила Экадыши. Сегодня мы расскажем вам о славе Аннада Экадыши.
3: Слава Аннада Экадыши или Аджа Экадыши описана в Брахма-Вайварта Пуране в беседе Господа Кришны и Махараджа Юдхиштхиры. Махараджа Юдхиштхира сказал:
4: «О Кришна, как называется тот Экадыши, который приходится на период убывающей луны в месяцы августе-сентябре? Пожалуйста, будь добр и расскажи мне о нем».
3: Господь Кришна отвечал:
5: «О царь, выслушай меня со всем вниманием. Тот, кто соблюдает этот Экадыши и поклоняется Господу Хришикеше, владыке чувств, становится свободен от следствий своих греховных поступков».
2: Господь Кришна рассказал об Экадыши под названием Аннада.
3: В древности жил император по имени Харишчандра. Он был очень правдивым и честным человеком. Так случилось, детали этой истории неизвестны, но суть в том, что он хотел сдержать слово. Царь утратил свое царство. Он даже вынужден был продать в рабство себя, жену и сына. О царь, этот благочестивый император стал слугой Сабакаеда. Тем не менее, он продолжал неукоснительно придерживаться своих жизненных принципов. По указанию своего господина Сабакаеда он стал снимать одежду с мертвых тел в местах кремации трупов и принимать ее в качестве жалования. Несмотря на такое плачевное состояние, он продолжал оставаться человеком добродетельным и правдивым. Так прошли многие годы. Затем однажды царь, почувствовав себя несчастным, стал размышлять:
4: «Что мне делать? Куда мне идти? Как мне обрести спасение?»
3: Понимая, что царь испытывает великую скорбь, мудрец Гаутам пришел к нему. Завидев великого мудреца, царь подумал, что Господь Брахма, Творец, создал брахминов ради блага остальных людей. Затем царь предложил лучшему из брахминов почтительные поклоны и встал перед ним со сложенными ладонями. Он рассказал мудрецу прискорбную историю своей жизни. Выслушав царя, великий мудрец Гаутам крайне изумился и дал царю следующие наставления.
6: «О царь, Аннада Экадыши, который выпадает на период убывающей луны в месяце августе-сентябре, в высшей степени благоприятен и устраняет все грехи. Твоя благая удача состоит в том, что этот Экадыши приближается. Ты должен соблюдать этот Экадыши, постясь и бодрствуя всю ночь. В результате этого вскоре все следствия твоих греховных поступков будут уничтожены. О, лучший из царей, благодаря твоему влиянию я пришел сюда».
3: Дав наставление царю Харишчандре, великий мудрец Гаутама исчез. После этого, согласно наставлениям мудреца, царь соблюдал обет Аннады и Кадыши и освободился ото всех греховных реакций. Господь Кришна сделал следующее заключение.
5: «О царь, подобный льву! Чудесное влияние этого Икадыши таково, что благодаря ему человек немедленно избавится от страданий, которые он был обречен терпеть на протяжении многих и многих лет. Благодаря влиянию этого Икадыши царь Харишчандра вернул себе жену, а его мертвый сын вернулся к жизни. Ликуя, полубоги стали бить в барабаны, и цветочный дождь пошел с неба. После этого, опять же благодаря влиянию этого Икадыши, царь беспрепятственно наслаждался властью. В конце концов, царь отправился в духовный мир в обществе родственников, спутников и понданных. О царь! Любой, кто соблюдает этот Икадыши, освобождается от грехов и отправляется в духовный мир. Слушая и читая о славе этого Икадыши, человек обретает результаты жертвоприношения коня.

Если человек постится в Экадыши, я сожгу все его грехи и дарую ему свою духовную обитель. Экадыши — самый подходящий день для разрушения всех грехов, и он приходит всем на благо.

0: 4.
1: Надо понять, что это очень неблагоприятно смотреть и слушать негативную информацию. Очень неблагоприятно. В древней культуре считалось, что человек, который этим занимается, он разрушает свою жизнь. Поэтому я вот вообще новости негативные не смотрю. А если тебе работать надо об этом думать, ну, значит, как-то старайся относиться к этому поверхностно. Потому что, если уж говорить о новостях, то почему бы не сообщать, что вот это там вот спасли ребенка, вот такой-то человек пожертвовал своей жизнью, спас ребенка. Вот там, допустим, родилась тройня, там все здоровые, счастливы, а там-то вот такое произошло, накормили там голодных детей. Почему таких новостей у нас нет? Потому что на самом деле сейчас все средства информации, массовой информации нацелены на страх, вызывают страх в людях, пытаются как бы выдавить из них внимание, потому что страх, он приковывает человека к информации. И человек от этого, вот сейчас на страхе все новости основаны, на страхе или на любопытстве. Какие-то курьезы там, у кого-то кто-то родился с тремя головами, вот, где-то там кто-то спрыгнул с сотого этажа и не разбился. И вот это все вот муру, простите меня за выражение, сейчас муссируют, которая вообще людям не нужна. Зачем надо знать, что там, где там кто-то там утопился в Никарагуа в каком-то. Ну, утопился, и слава богу, наверное, ему так лучше. Надо просто понять, что это не вопрос новостей, а вопрос культуры, в которой мы живем. То есть у нас сейчас такая культура, что в основном мы людей пугаем просто, и все. Они пугаются от этого. А я вот отошел от этого вообще. Я вообще не слушаю вот это. И живу мне хорошо очень. Я ничего не боюсь. Я не вижу, чтобы меня кто-то ограбил. Я уехал, мы в частном доме живем, в деревне. Уехал, там собаки нет. Уехали мы на месяц из этого дома. Ну, оставили все там, как есть. Приехали, никто ничего не своровал. Вот если бы мы боялись, 100% кто-то залез. Потому что на страх люди реагируют. Знаете, как воры, я изучал вот это, воры, знаете как? Они если заходят в подъезд, там в подъезде все ухожено, там цветочки стоят, они там не грабят. Боятся, потому что они знают, что люди, соседи сообщат. А вот если в подъезде просто тишина, пустота, все замуровано, такое, знаете, такое идешь, и как будто бы ну, люди в обороне живут. Вот там надо воровать. Почему? Потому что там никто не сообщит. Даже если увидеть, что ты грабишь, все равно все будут бояться. От сознания людей зависит поведение криминалов. Если люди позитивно настроены, криминал никогда к ним не подойдет. Он подходит к тем, кто уже обречен. Это называется позиция жертвы. Человек как жертва себя ведет, он идет по улице, шугается. Девушка, допустим, идет, шугается по улице. Ясно, что ее надо насиловать.

0: История танцев в Индии очень древняя. Она насчитывает более 2000 лет. И в том числе танцы в стиле одисси тоже причисляют вот к этим древним танцам, которые зародились еще, когда не было такой Индии, которую мы знаем сейчас в современном виде. То есть не было тогда деления на такие штаты. Просто жили люди на каждой земле разной народности. И были у них свои традиции. В том числе были у них храмы, и в этих храмах было принято сопровождать разные ритуалы танцами. И вот танец одисси был упомянут еще в древнем трактате, который называется «Натья Шастра». И там было упомянуто, что есть такая одра нритья. Вот это и есть то, что мы сейчас называем танцем одисси. То есть когда-то эта территория называлась одра или удра. Потом постепенно через трансформацию времени и языка эта территория стала называться Одисса, потом Орисса. И вот стиль закрепился, вот это название штата закрепилось и за стилем. И стиль стал называться Одисси. Этот штат, эта территория испытала на себе множество влияний со стороны разных народов, со стороны захватчиков иноземных. И там смешались с течением времени разные культуры. Считается, что первоначально, как уже по известным источникам, которые найдены, вот зафиксированы какие-то письменные источники или архитектурные, или другие артефакты культурные, то есть вот по тем находкам, которые нашли, считается, что первоначально был джайнизм на этой территории. И еще хочется сказать, что об истории Орисы, об истории танца нам рассказывает в первую очередь архитектура, так как архитектура выражает те влияния времени, которые происходили в тот или момент, в тот или иной момент эпохи. И вот в эпоху, когда жили джаины, они тоже поклонялись в храмах, они строили такие вот архитектурные сооружения. И сейчас есть две таких известных пещеры, Удайгири, Кандагири, которые находятся рядом с городом Бхубанешвар, на которых изображены вот такие вот изваяния, на которых присутствуют сцены с танцами. В частности, там изображена девочка, которая предлагает цветы в начале танца. И это очень характерно до сих пор для этого стиля одисси. То есть до нас дошли вот эти традиции.
1: То есть это такой танец, в котором предлагают цветы.
0: Да. И позже на территории Орисы происходили различные изменения в политическом плане, в культурном плане, смешивались разные культуры, и потом стал влиять буддизм. Даже в современном Джаганатхе-пури, в котором сейчас находится известное божество Джаганатхи, в какой-то момент исторического времени было принято считать, что вот Джаганатха – это Будда, и ему проводились ритуалы, посвященные Будде. И так вот целых, по-моему, 60 лет считали Джаганатху Буддой, поклонялись ему как Будде. Потом пришли другие правители, другие династии, они утвердили другие правила. И вот так вот все там трансформировалось. Наряду с буддизмом влияние на Орису оказал шактизм и шиваизм. То есть шакты – это те, кто поклоняются Деви или Шакти, богине-матери. И у нее очень много воплощений. В частности, есть традиция тантризма, которая вот проводила много ритуалов. И в этих ритуалах использовались жесты для рук или мудры. И вот считается, что вообще вот жестикуляция вот эта в танцах, она помимо того, что вот изначально произошла просто от народных жестов, народных танцев, вот еще были позаимствованы некоторые из ритуалов, из тантрических. Потом шактизм, он больше сменился шиваизмом, и шиваиты – это те, кто Шиве поклоняются. Очень много храмов, посвященных Шиве на территории Орисы. Вокруг Бхубанешвара считается, что было около 7 тысяч таких храмов, но сейчас до наших дней дошли около 500. И вот это все отложилось и в танце. То есть, например, в танце одисси ногами танцовщица описывает как бы круги или квадраты, треугольники, то есть вот такие фигуры геометрические. Это тоже считается из тантры.

Веды были разделены по назначениям и образовались 4 веды. Эта информация такая будет для общего вашего развития. Я просто расскажу, а вы послушайте. Образовалась Ригведа, Яджурведа, Самаведа и Атхарваведа. Такие 4 веды образовались. Они имеют различное количество стихов. И под этими ведами были еще Упаведы. Упа означает под, как бы дополнительное. И, скажем, Ригведа имеет в своем контексте Аюрведу. Это очень известно, да? Аюрведа. То есть медицина, врачевание, как лечить материальное тело, а также тонкое, при помощи естественных продуктов, таких как коренья, камни, травы, воздух, то есть праническое лечение и так далее. Сама веда включает в себя 1549 стихов, и она включает в себя Гандхарва Упаведу. То есть это, ну, связано с живописью, архитектурой, танцами, искусством. То есть это определенный слой большой информации, где описывается вот эта вся культура древнего мира. Яджурведа составляет собой 10522 стиха, и в нее входит, интересно, хотя Яджурведа — это веда, связана с осуществлением для священнослужителей, какие ритуалы в древности выполнялись, поклонения и так далее, и она включает в себя Дханурведа. Дханурведа — это веда воинского искусства. Интересно, я сам был удивлен, почему воинское искусство вошло в эту веду, но так или иначе, военное искусство также описано. Если вы видели, ну, примерно фильма «Троя», как-то выходил, вот, я не знаю, лет 10 или несколько, больше назад, там Брэд Питт играет прекрасно эту роль, и вы видели, как они там сражаются на этих мечах, и это в форме танца. Если вы посмотрите, это действительно в форме танца. Вот так воины, на самом деле, очень красиво сражались. Это не было какое-то, знаете, как по-нашему говоря, махач какой-то. Это было очень красиво воинское искусство. И воины красиво были украшены, и это завораживало дух. И такие вот, такому искусству учились вот в древности. Воины, которые обучались этому искусству, вот как раз эту Дханурведу и изучали. Искусство их было таково, что они могли выпускать одну стрелу при помощи мантр, она расчленялась на 10 стрел, потом на 1000 и так далее. То есть это неповторимые сейчас для нас вещи. Они могли пронзить на большом расстоянии, то есть глаз рыбы, то есть, ну, просто подвешенные на... Это были удивительные войны, и они делились на различные категории, там Радха, Махарадха, то есть те, кто могли сражаться с 1000 воинами, один, с 10 000 воинов, один. Ну, такие вот описания есть этих витязей древнего. А Адхарва веда, последняя веда, составляет небольшой размер, 6000 стихов, и Стхапатию поведа, то есть, ну, здесь различные бытовые вопросы описаны, скажем, как Васту, Шастра, то, что нам известно как Фэншуй, здесь описаны советы, различные сновидения и так далее, и так далее, и как к этому относиться. И все вот эти вот, все эти веды, они входят в такой раздел, который называется Шрути. Шрути – это означает слышать, то есть корень похожий на русский. Шрути означает услышать, то есть эти веды пересказывались, как я говорил изначально, из уст в уста, и они отвечают на один вопрос, что, собственно говоря, что нужно делать. Вот заметьте, сейчас будет 3 вопроса, веды разделены, то есть эта вся литература разделена на 3 вопроса, что, как и зачем. И вот эти веды отвечают на вопрос, что нужно делать, и они описывают все это. Следующий большой блок называется Смрити. Смрити означает помнить, удерживать в сознании, помнить в смысле жизни и так далее. И сюда входят такие вот произведения, какие Тихасы, Пураны, Веданги, Панчаратры. То есть это отдельные большие блоки. Коротко скажу о Пуранах. Пураны — это означает хроники, если вот с санскрита перевести. Хроники. И они разделены на 3 раздела. Пураны бывают в благости, такой для людей очень высококультурных, спокойных, уравновешенных, честных, религиозных и так далее. Их 6 существует, таких Пуран. Для людей, которые ходят со страсти, это люди, которые, ну, больше склонны к наживе, к обману, к хитростям, но они любят пропетлять. Знаете, вот такие вот, называются коммерсанты. Вот для них есть определенные Пураны, и как им с таким складом ума, с таким темпераментом вести себя, это есть определенные предписания. И есть для людей, которые находятся в тамасе, в невежестве. Для них определенные, то есть, даются рекомендации. Если человек не может воздерживаться, не может себя контролировать свои чувства, он склонен к излишнему сексу или к мясоедению, то есть для них есть определенные тоже Пураны, хроники, которые устанавливают их на правильный путь. И вот эти все произведения отвечают на вопрос, как или каким образом, то есть как действовать. Так, это Пураны. И последний блок ведического знания называется Ньяя. Ньяя отвечает на вопрос, ну зачем, к чему все это должно привести. И сюда входит всего лишь одно произведение, которое называется Веданта Сутра. Веданта Сутра. Сутра означает короткий афоризм.

Сейчас я хочу вам сказать различие между древней культурой и современной. Различие заключается в том, что в современной культуре людям объясняют: а ты принимай, а ты улыбайся, а ты веди себя хорошо. То есть в современной культуре все объяснение основано на самой идее, что свое поведение можно поменять, просто настроившись на это. Древняя культура считает, что это неправильное представление о том, как все менять. Она считает, что человек не может поменять свое поведение просто потому, что он этого хочет. Потому что возможность поменять поведение идет от силы, которая находится внутри. Если у тебя есть сила на это, тогда ты это делаешь. Если этой силы нет, значит, ты этого сделать не можешь. Например, если я обиделся, и у меня нет силы простить, я простить не могу. Я не прощаю. Если мне психолог говорит: ну ты прощай просто, прощай. Я говорю: ну у меня не прощается. Если он мне говорит: ну ты все равно старайся прощать. Тогда я психую и говорю: если тебе как бы иголочку в одно место втыкают и говорят: ты просто не обращай внимания. Ты можешь не обращать внимания в это время или нет? Ну, то есть, понимаете, как бы нужна сила. Ну, то есть, конечно, если ты сильный человек, ты там, как Камо там был, по-моему, да, такой революционер, он мог терпеть боль, и даже зрачки не расширялись. То есть, ну, такая сила боли. Он сказал, что он не чувствует боль. Но на самом деле он ее просто терпел. Но мы же не Камо, как бы мы все обычные люди, и обида – это та же самая боль, только она имеет психическую природу. И человек не может ее терпеть. Для этого нужна сила внутри. Поэтому в древней культуре была другая совсем методика. Способность поменять свою судьбу зависела от того, насколько человек понимает, откуда брать силы. Откуда брать силы. Древняя культура считает, что все источники силы исходят от высшей истины. То есть я называю это высшей истиной, потому что в разных верах, в разных культурах, в разных традициях духовных это все называется по-разному. Но в целом большинство людей считают, что высшей истиной является высшая личность. Это Бог, Господь. Веда объясняет, что все религии, все веры, они правильные. Каждый человек с Богом строит свои отношения. Эти отношения прежде всего нужны хотя бы для того, чтобы получить силы. Веда объясняет, что душа, вот мы души, то есть мы маленькие искорки духовные, она сама по себе не может постоянно быть заряженной. То есть это сравнивается с лампочкой. Лампочка не может сама по себе гореть, ей нужен источник питания, и она должна куда-то отдавать энергию дальше. Если она никуда энергию не отдает, тогда тоже не горит. И если нет подачи энергии, она тоже не горит. Так же устроена как бы душа по этой же системе. То есть первое, нужно откуда-то получать силы. Человек не может сам из себя силы выжимать. Понимаете? И второе, надо куда-то их отдавать. Если человек никому не отдает силы, не живет ни для кого, тогда и жизни нет. Допустим, есть такой феномен. Пока женщина живет для детей, она здорова. Как только дети выросли, начинают болеть. Есть такая история, да? То есть, как только у человека есть цель в жизни, он очень активен, радостен, цели жизни нет, он в депрессии. То есть, если отдавать свои силы некуда, человеку незачем жить, он теряет смысл жизни.

0: Многие знают о воздействии Луны на человека. Ведическая мудрость и астрология гласят, что в 11 и 26 лунные сутки зерновая и бобовая пища наполняется негативной энергией. И чтобы избежать этого влияния, предлагается соблюдать пост, экадаши, и уделить в эти дни как можно больше внимания своей духовной практике, очистить свое тело и душу от негатива. Наиболее благоприятный вариант – это сухое голодание в дни экадыши. Безусловно, далеко не каждый сможет провести день без воды и еды. Поэтому сделайте питание в эти дни максимально легким. И самое главное, воздерживайтесь от употребления в пищу зерновых и бобовых. Также, несомненно, прикладывайте особые усилия в духовной практике. Считается, что совершение духовных аскез в дни экадыши помогает душе достичь освобождения из цикла рождения и смерти. Помимо этого, экадыши способствуют очищению на физическом, ментальном и духовном плане. Как древние мудрецы, так и современные биологи подтверждают, что пост развивает человека физически и умственно. Говорится, что пост в экадыши предупреждает и излечивает многие болезни. Соблюдение экадыши является одной из установленных ведическими писаниями очищающих церемоний, созданных для того, чтобы человек мог духовно возвыситься. Последователи ведической культуры совершают этот пост также с целью обрести милость Бога и освободиться от иллюзии материального существования. С другой стороны, соблюдение экадыши дает и материальное благо, которое также исходит от Господа. Будучи всемилостивым, Господь установил в этом мире такие очищающие процессы, как экадыши, чтобы каждый мог духовно возвыситься. Утверждается, что даже материалисты могут достичь окончательного освобождения, постоянно соблюдая пост в экадыши. Такова великая сила экадыши. Сегодня мы расскажем вам о славе Аннада Экадыши.
1: Слава Аннада Экадыши или Аджа Экадыши описана в Брахма-Вайварта Пуране в беседе Господа Кришны и Махараджа Юдхиштхиры. Махараджа Юдхиштхира сказал:
2: «О Кришна, как называется тот Экадыши, который приходится на период убывающей луны в месяце августе-сентябре? Пожалуйста, будь добр и расскажи мне о нем».
1: Господь Кришна отвечал:
3: «О царь, выслушай меня со всем вниманием. Тот, кто соблюдает этот Экадыши и поклоняется Господу Хришикеше, владыке чувств, становится свободен от следствий своих греховных поступков».
0: Господь Кришна рассказал об Экадыши под названием Аннада.
1: В древности жил император по имени Харишчандра. Он был очень правдивым и честным человеком. Так случилось, детали этой истории неизвестны, но суть в том, что он хотел сдержать слово. Царь утратил свое царство. Он даже вынужден был продать в рабство себя, жену и сына. О царь, этот благочестивый император стал слугой Сабакаеда. Тем не менее, он продолжал неукоснительно придерживаться своих жизненных принципов. По указанию своего господина Сабакаеда он стал снимать одежду с мертвых тел в местах кремации трупов и принимать ее в качестве жалования. Несмотря на такое плачевное состояние, он продолжал оставаться человеком добродетельным и правдивым. Так прошли многие годы. Затем однажды царь, почувствовав себя несчастным, стал размышлять:
2: «Что мне делать? Куда мне идти? Как мне обрести спасение?
1: Понимая, что царь испытывает великую скорбь, мудрец Гаутам пришел к нему. Завидев великого мудреца, царь подумал, что Господь Брахма, Творец, создал браминов ради блага остальных людей. Затем царь предложил лучшему из браминов почтительные поклоны и встал перед ним со сложенными ладонями. Он рассказал мудрецу прискорбную историю своей жизни. Выслушав царя, великий мудрец Гаутам крайне изумился и дал царю следующие наставления.
4: «О царь, Анада Экадаши, который выпадает на период убывающей луны в месяце августе-сентябре, в высшей степени благоприятен и устраняет все грехи. Твоя благая удача состоит в том, что этот Экадаши приближается. Ты должен соблюдать этот Экадаши, постясь и бодрствуя всю ночь. В результате этого вскоре все следствия твоих греховных поступков будут уничтожены. О, лучший из царей, благодаря твоему влиянию я пришел сюда».
1: Дав наставление царю Харишчандре, великий мудрец Гаутама исчез. После этого, согласно наставлениям мудреца, царь соблюдал обет Аннады и Кадыши и освободился ото всех греховных реакций. Господь Кришна сделал следующее заключение.
3: «О царь, подобный льву, чудесное влияние этого Экадаши таково, что благодаря ему человек немедленно избавится от страданий, которые он был обречен терпеть на протяжении многих и многих лет. Благодаря влиянию этого Экадаши царь Харишчандра вернул себе жену, а его мертвый сын вернулся к жизни. Ликуя, полубоги стали бить в барабаны, и цветочный дождь пошел с неба. После этого, опять же благодаря влиянию этого Экадаши, царь беспрепятственно наслаждался властью. В конце концов, царь отправился в духовный мир в обществе родственников, спутников и понданах. О царь! Любой, кто соблюдает этот Экадаши, освобождается от грехов и отправляется в духовный мир. Слушая и читая о славе этого Экадаши, человек обретает результаты жертвоприношения коня».

если человек постится в Икадыши, я сожгу все его грехи и дарую ему свою духовную обитель. Икадыши — самый подходящий день для разрушения всех грехов, и он приходит всем на благо.

И оказывается, представляете, библейские труды говорят о том, что Иисус Христос, обращаясь к своим ученикам, он сказал: «Будь горячим или холодным. Если ты теплый, я тебя выплюну». Теплый огурец из микроволновки – это жизнь горожан больших городов, понимаете? Ни туда, ни сюда. Что-то нажелало. Я говорю: что же, если вы достигли цели всей своей жизни и дико-дико реализовались, чего так плохо выглядите? Что ж ты, если ты такой умный, что ж ты такой бедный? Знаете, поговорка есть, да? То есть, что ж ты, если такая умная, что ж ты такая одинокая? Простите. Ну, я сама себе понаделала, Руслан Альбертович. Если честно, я вообще придумал эти желания от страха все, потому что я боялась, что я буду одинокой. Я говорю: чего вы добились? Ну, в принципе, я одинока. Но есть еще надежда. Я говорю: надежда умирает последней. Первая умирает Наташа, которая надеется, или Светлана, да. Читайте Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес». По-моему, как Шляпник звали этот персонаж, или как, или Шляпа. Шляпа, как звали его в этой? Шляпник, Шляпа. Разные переводы, да? Так вот, он, Алисе он сказал, то есть, прикончи эту надежду. Я сейчас цитату вам не прочитаю, она осталась в Вайбере у меня, присланная друзьями. Он говорит: прикончи эту надежду, на самом деле. Откажись от этой безнадежной надежды. Кстати, это афоризм из Вед, представляете? Одна из песен Шримад Бхагаватам, ведическое заключение всех Вед, Шримад Бхагаватам, говорится: оставьте свои безнадежные надежды и начинайте жить. Оставьте свои безнадежные надежды. Hopeless hopes на английском. Начинайте жить. Я это нашел у Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес». Он говорит: только когда ты похоронишь свои безумные надежды, только тогда ты перестанешь думать о том, что будет. И начнешь думать о том, что мне делать. Потому что люди, которые ждут, пока надежда умирает последней, и думают, что это какой-то такой, знаете, возвышенный афоризм очень. Надежда умирает последней. Вы вот задумались над этой фразой? О чем она вообще? На что она намекает? Как вы думаете, кто первый? Или что первое? Поэтому перестань, оставь эту надежду просто и перестань думать о том, что будет. Потому что когда человек надеется, он ходит по астрологам и спрашивает: что у меня планета? Говорит: когда у меня будет? Ну, может, уже будет. Я говорю: может, ты что-то сделаешь? Потому что обычный вопрос, я пришел к этому через 20 лет практики, когда люди мне приходят и спрашивают, что планеты говорят. Это означает, что человек какие-то тайные надежды лелеет, и из-за того, что он лелеет эти тайные надежды, он совершенно не занят тем, что делать, потому что он ждет, что оно само так как-то прорастет, само получится, или планеты приволокут, или я дождусь, или делая все неправильно, я вдруг получу правильный результат. Или, например, посвящая всю свою молодость учебе, почему-то плод вырастет в сфере семейной жизни. Вот кто верит в эту чуму? Если бы я сейчас сказал, что я хотел бы сделать 20 кругов вокруг главного здания ЛГУ, и получить степень доктора или профессора. У меня такая вот концепция, что если 20 кругов прибегу в течение получаса, да, то я получу доктора. И такой запыхавшись, мокрый, прихожу к декану или ректору, говорю: можно мне уже докторскую вручить? Он говорит: а почему? Я говорю: я бегал вокруг. Он говорит: а как это связано? Я говорю: ну, я так связала, что если я вот буду реализоваться, то выйду замуж. Я говорю: если вы реализуетесь, вы просто получаете результаты в карьере, и в деньгах, и в жилплощади. Все. Причем здесь замужество? Как, прилагая усилия в одной сфере, можно получить достижение в другой сфере?

Давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай

Так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так

То есть, что мы должны научиться? Мы должны научиться проявлять в своем сознании правильные желания, позитивные желания. Сознание — это такая некоторая кузница желаний. Поэтому вся культура направлена на то, чтобы из сознания выходили вот эти, из этой кузницы хорошие подковы. А иначе лошадь жизни будет хромать, проблемы будут. Почему мы все время чувствуем усталость? Почему депрессия стала бичом нашего времени? Потому что наши подковы причиняют нам боль, наши желания неестественные. Желания не культурные, не благородные и не духовные. Значит, система не хочет их исполнять. В системе исполнения желаний не нравятся наши желания. Это не то, что система такая жестокая. Просто система настроена на исполнение желаний, но которые сделают нас счастливыми. А если желания могут привести к нашему горю или к страданиям нашим и другим окружающим, то система нас долго, упорно предупреждает. Любая система должна предупреждать. Не делай так, не делай так, не делай так, одумайся, не пей водицы, козленочком станешь. Аккуратнее с этим. Система нас предупреждает, и нам трудно становится, трудно становится, трудно. Мы упираемся лбом, но не понимаем, что система нас предупреждает. Просто какой-то пример. Какое-то простое желание порадоваться жизни. Можно исполнить разными способами. Самое простое и доступное — пойти и порадовать других, пообщаться с кем-то. Социальная система исполнения желаний. Просто с кем-то пообщаться. Хочешь, чтобы было счастливее, надо с кем-то пообщаться. Мы с самого детства это понимаем. Хочешь, чтобы было веселее, иди с кем-то, пообщайся. Простая идея. Порадуй себя и других. Для этого абсолютно ничего не надо. Просто поговори с человеком о хорошем. Расскажи ему приятную историю. Рассмеши анекдотом. Похвали за его успехи. Пожелай радости, счастья. Просто пообщайся. И сразу становится приятнее жить. Даже не обязательно что-то вместе кушать, можно там посидеть рядышком, семечки пощелкать. Простая технология. С кем-то, поделиться с кем-то, чем-то. С милым раньше вашим, да, как мы говорили. Но попробуйте то же самое желание порадоваться жизни исполнить через приобретение какой-то дорогой вещи, например. Тоже радость жизни. И система начинает противиться. Сначала тяжело работать, завидуя другим, потом долго эту вещь выбирать, потом думать, как бы она не сломалась, как человек покупает какую-то вещь в магазине, он еще идет туда веселый, пока он выбирает, он уже грустнеет, а когда он берет вещи и идет с ней к кассе, он совсем грустный становится, а когда он покупает, он уже думает, а что в руках у других людей. Он уже к кассе стоит, уже смотрит, а что другие взяли. Уже сомневаются. Но как только чек пробит, все сомнения обрушиваются на него. И он идет домой, уже недовольный, пробуется, ему не нравится. И потом идет и возвращает. Возврат, возврат, возврат. Сейчас такой возврат происходит. А супермаркеты просто с ума сходят в бытовой технике иногда. Такая очередь стоит на возврат. Человеку просто не нравится эта вещь, он не знает, зачем он ее купил. Она не то, что не работает, она просто ему не нужна. Потому что он хотел жизни порадоваться, но не ту систему использовал. Не ту систему, и только мучился.

Как перестроить отношения из гражданских в официальные супружеские? Спасибо. Теперь вариант только один. Назначаете строгую дату. Либо в ЗАГС, либо прощай. Мы должны решиться. Ради детей, ради будущего, ради хорошей судьбы, ради хорошей кармы наших детей, ради нашего честного, так сказать, вида. Мы должны дать время на подумать. Время дается всегда, но человек должен точно знать, перед ним стоит выбор. Жить без выбора нельзя. Когда человек живет без выбора, он просто наслаждается жизнью, ни за что не отвечает. Поэтому обычно в задачу женщины входит ставить временные рамки. Потому что мужчинам хорошо без времени. Им чем все дольше тянется, тем лучше. Они такие, знаете, коты. То есть ему тарелку молока приносят, он ест тарелку, все, потом спит целый день. То есть у него такая жизнь кота. А рожать-то женщине, а чтобы нормально родить, нужно быть в зарегистрированных взаимоотношениях. А иначе будут большие неприятности потом. И тонкого, и грубого плана. Поэтому можете поговорить с любым юристом, он вам расскажет, как это грустно, когда развод происходит, отношения рвутся, а ничем не докажешь потом уже ничего. Очень много неприятностей, проблем. То есть дети должны рождаться в законных отношениях. В законных отношениях, иначе это незаконно рожденные дети. Поэтому мы не будем сейчас говорить про незаконно рожденных детей. Мы уже о них вчера с вами разговаривали, какие это проблемы. То есть это дети, рожденные, скажем так, без вот этой ответственности. А когда ребенок рожден без ответственности, он сам будет безответственным. Это тоже плохая наследственность. Так что ставьте временные рамки, они должны быть всегда. Мы живем в мире времени, время нас дисциплинирует. Меня тоже время сейчас дисциплинирует, поэтому я, видите, должен очень строго в это время уложиться. Поэтому не могу слишком долго рассказывать. Сам принцип вы должны понять. Поэтому от женщины многое зависит во взаимоотношениях. Держите время в своих руках, потому что для женщины время быстрее утекает, чем для мужчины. Так что не теряйте время даром. Для женщины нужно вовремя родить, вовремя выйти замуж, вовремя повоспитывать внуков. Потому что она больше завязана на природу, на время, чем мужчина. У мужчины такое вечное состояние вот этого мартовского кота, поэтому ему проще жить в этом плане. Поэтому его нужно ставить в рамки. Иначе сам он никогда эти рамки не поставит. И реально будете, так сказать, в проигрыше, именно женщина будет в проигрыше, не мужчина. Мужчина просто живет себе и живет. Так что ему это удобнее. То есть гражданские отношения выгодны мужчине. Женщине они абсолютно не выгодны. Так что она и должна за этим следить. Не идти на поводу этой концепции, что поживем, поймем друг друга и потом создадим семью. Нет, так не пройдет эта идея. Потом будут большие неприятности, и вот вы уже с ними столкнулись. Так что пока еще не поздно, полтора года еще немного. Может быть, но любовь еще не ушла, и поэтому вы успеете создать семью. Так что торопитесь, время пришло. Он должен удивиться тому, с чем вы вернетесь с этого семинара. Не говорите ему, что я это сказал. От греха подальше. Потому что я ему испортил жизнь этой рекомендацией. Его удобную, теплую, вкусную, спокойную и безответственную жизнь. То есть женщина должна очень четко держаться за свой план. Женщина без плана, она становится такой эксплуатируемой. У женщины должен быть план. И она должна ему следовать. И план-то должен быть разумный. Так что не давайте мужчинам сломать ваш план на счастливую семейную жизнь. Иначе потом придется пожинать эти грустные плоды.

Смотрите, веды, они вдохновляют человека, следуя принципу жертвенности, дхарме, но аргументы разные используют, понимаете? Лишь бы шел вперед человек. Поэтому существует много писаний. Ведь много ведических писаний, они предназначены для разных категорий людей. Они пишут, вдохновляют разных категорий людей. И вот здесь вот этот вот принцип, это какая книга у человека на столе, имеется в виду, вот в те времена имелось в виду, каким писанием, каким, как бы, что вдохновляет его, что для него приоритет в жизни, что для него ценность жизни, ради чего он вообще живет. Книга означает его ценности, его вот эти вот приоритеты в жизни. И для людей в разных, на разных уровнях приоритеты разные. Если человек на самом первом уровне, да, для него, ну, такие книги интересные, ну, вот, как не страдать, для других, как можно больше заработать правильным способом, для третьих, как можно наслаждаться, и чтобы это было прилично. Для четвертых, как можно освободиться. Разные книги. И книга определяет, то есть что значит выбор книги означает, что что я выбираю как цель жизни. И раньше это были ведические книги, они все так или иначе заставляли, вдохновляли человека идти к принципу жертвенности, так или иначе заманивали. Сейчас у нас с вами больше разнообразия на полках, особенно на электронных полках. У нас много вариантов. Раньше были такие, которые так или иначе вдохновляли идти вперед. Сейчас есть те, которые специально вдохновляют идти назад. И когда вот еще раз под книгами мы имеем в виду, это идеалы, к которым человек стремится. То есть есть наверняка у вас какая-то, как это называется, пример для подражания, да, это? То есть идеал, который вот, вот на которого хочется быть похожим. Есть какая-то книга, где описаны ценности, которые вас вдохновляют. Вот эта книга. И есть вот, о которой здесь идет речь. Вот. И книга, она, вот эта книга, это наш разум. Это самое главное, что у нас есть. Это наши идеалы. Как мы можем судить о уровне человека, по его идеалу? То есть он может быть, знаете, простым очень. Ну, два кота стоят рядом. Два рядом стоят. Один и второй. Ну, вот они два. И один что-то грызет, и другой что-то грызет. Но они грызут для разных целей. И можно спросить, ты зачем грызешь? Ну, кушать хочется. А ты зачем грызешь? Я грызу, потому что, чтобы мое тело было крепким, и я мог хорошо охранять дом. Ну, может, это собака, но неважно. От мышей, да. Вот, от соседей. Вот. Понимаете, да? Они оба грызут. Но цели у них разные. И кто из них более возвышен? Тот, у кого более возвышенная цель. Поэтому в зависимости от того, какая книга для вас, это книга, по которой вы хотите жить, вот такой уровень у вас есть. То есть вот по этим идеалам можно судить вот, уровень человека.

Секрет. Сейчас я объясняю ключевой секрет процесса самоосознания. Потому что самоосознание или йога происходит именно через природу. То есть пробуждение сознания происходит через природу, через учителя, через видимое. Но очень важно понять, что это не просто материальное видимое, а это видимое, которое заряжено смыслом. То есть это духовное видимое, это не материальное видимое. Поэтому когда вы просто произносите какие-то имена, например, имена Бога в какой-то религии, в православии, там, в индуизме, в любой религии. И если эти имена, которые вы произносите, люди, которые там находятся, они не объясняют их смысла, то есть они не заряжают их дух, то есть они не заряжены духовной энергией, то вы имеете дело с материальной традицией, хотя она и называется религией. И поскольку люди сейчас находятся в разных религиях, они разобщены. Потому что никто не объясняет смысла ритуалов, никто не объясняет смысла этих форм. И это приводит к постоянным материальным противоречиям, к постоянным войнам, потому что материя всегда является источником конфликта. И нет более агрессивных людей, чем религиозные люди. Потому что формы очень такие, как бы, обособленные, но смысла объединяющего у них нет. Таким образом, йога, что такое йога? Йога – это та же самая религия, у которой атрибуты, которые, то есть ритуалы, формы, допустим, изображение Всевышнего, да, то есть как персоны. Персона – это Бог, это персона. В Библии говорится очень интересная вещь. Там, по сути, только одно место такое реально, где Библия говорит о том, каков Бог персонально. Что там говорится, вы все это знаете? Что Бог создал человека как по своему образу и подобию. Согласны, да? Это есть в Библии. А знаете, что-то в этом предложении говорится после точки и запятой? То есть вот эта фраза, точка и запятой, одно предложение. И дальше говорится: «Мужчину и женщину сотворил их». Что это означает? Это означает, что мужчина и женщина, вот эта вот форма, парная форма, это и есть изначально форма Бога. То есть изначально сознание и природа, это и есть Бог, Бог и его природа в вечном союзе, как двух персон. То есть есть Всевышний и есть его женская ипостась. Ну вот, допустим, в вайшнавизме, многие из присутствующих здесь представляют вайшнавизм, там используются такие имена, допустим, как Радха, да, или Хара, для обозначения женского принципа, женской ипостаси Всевышнего, Радха или Хара, и Рама, Кришна, Говинда, для обозначения личности мужской ипостаси абсолютной истины. Вот это и есть как раз изначальный инь-янь, то есть изначальная абсолютная истина в ее единстве. Вы можете медитировать на так называемую высшую мантру, маха-мантру, в которой присутствует именно вот этот изначальный инь-янь. То есть эта маха-мантра, она представляет собой вибрацию, которая воплощает вот эту духовную энергию именно в сфере духовной природы. В этом могущество маха-мантры. Потому что она действует на человека именно через естество, через сферу взаимоотношений, через сферу женского принципа. И маха-мантра, она обладает уникальным свойством, почему ее рекомендуют именно в Кали-югу, именно в нашу эпоху. Как определяется Кали-юга? Кали-юга определяется как эпоха раздоров и лицемерия, когда люди разобщены. Мы живем именно в Кали-югу. И маха-мантра в Ведах, она дается специально для Кали-юги, потому что она является именно тем звуком, который проявляет духовную семью. То есть маха-мантра, она объединяет людей в духовную семью. Потому что там есть Радха и Кришна, то есть там есть изначальное вот это вот единство духовное в этой вибрации. Итак, когда вот в отношениях между мужчиной и женщиной присутствует вот этот смысл, о котором я вам говорил, тогда они становятся командой, тогда они становятся единством, духовным единством, и тогда они становятся воплощением вот этой маха-мантры изначальной, изначального звука мироздания, который идет из духовного мира, из сферы духовной природы. Поэтому абсолют – это не что иное, как духовная природа, дорогие мои. Это не просто какой-то, знаете, свет какой-то, а это духовный мир. Это тот самый мир, из которого мы все когда-то пришли. Поэтому здесь, в этом мире, все ходят парами, неприкаянными парами, и они не знают, что делать друг с другом. Потому что эти мужские и женские энергии, они оторваны от своего изначального источника, и находится в состоянии противоречия, в состоянии конфликта, в состоянии определенной

сообщающие сосуды наших эмоций, нашей психики. То, что один человек подавляет, другой проявляет. Поэтому высший пилотаж в отношениях – это когда старший ведется таким образом, чтобы младший мог что? Проявить свои негативные эмоции. Но младший должен делать это в очень уважительной форме. В ведические времена во дворце всегда висели большие гонги у царя. Гонг, барабан, бубен. Любой житель страны мог подойти и ударить в этот гонг. И при звуке этого гонга царь должен был выйти и сказать, на что, какие у тебя жалобы, чем ты недоволен в моем правлении. И однажды один старик пришел во дворец, и он ударил в гонг, и царь вышел, и он сказал, ты никудышный царь. Представляете, царю такое, это же кшатрий, воин. Да? Он говорит, отец, при всем уважении обоснуй свои слова, иначе у тебя все-таки будут проблемы. Я царь, я не могу позволить унижать себя без основания, люди перестанут меня уважать. Ты не должен так говорить, обоснуй, пожалуйста. Он говорит, я еще раз повторяю, ты никудышный царь. В твоем царстве беспредел. Он говорит, докажи, что случилось? Чем ты так расстроен? Старик сказал, мой сын умер раньше, чем я. При хорошем правлении не может умирать дети раньше, чем... Если достойный... Представляете, такая претензия, да? В наше это время правительство, если, да? Не может быть при благочестивом царе, который следует религиозным принципам, следует писаниям, святым, не могут умирать дети раньше, чем... Ты что-то делаешь не так. Я тебе бросаю вызов. Царь склонил голову, сказал, отец, я разберусь с этим. Представляете? И он собрал дружину, отправился по всему царству искать, в чем причина. И он нашел причины. Там причина какая-то была, человек неквалифицированный, какой-то низкорожденный, он там проводил ведические ритуалы огненные, совершенно не имея к этому чистоты, квалификации. И этим наводил хаос просто во всей, так сказать, ауре государства. И наказав этого, заставив прекратить эту практику, царь восстановил принципы чистоты и религиозности в Турции. Поэтому каждый младший, каждый подчиненный, каждый подопечный имеет право на выражение своих негативных эмоций. И святой обязанностью старшего являются две вещи. Первое, никогда не делиться своими негативными эмоциями с младшими. Второе, всегда или по возможности способствует тому, чтобы младшие могли открывать сердце и делиться тем, что их тяготит. Но обязанность младшего делать это в большом почтении. То есть в большом почтении вы приходите к старшему человеку. Жена приходит к мужу и говорит, у меня одна проблема есть. Я хочу, чтобы ты меня выслушал. Он говорит, да, пожалуйста. Он говорит, меня бесит, когда ты сюсюкаешь по телефону со своими бывшими одноклассницами. Он так спокойно и с почтением ему говорит. Говорит об особенном, о сильном переживании. Но в этот момент она его не истерики и слюной не брызжет. Из-за того, что ты делаешь такие шаги, я гневаюсь, ищу твое покровительство. Меня бесит, когда ты так делаешь, он так говорит. И если это обоснованно и в правильно выраженной форме, муж должен, и чаще всего так и делают мужья. Если женщина все правильно сделала, муж способен это правильно воспринять. Он говорит, хорошо, я постараюсь, я не знал, что это причиняет тебе страдания. Она говорит, теперь ты знаешь. Она смиренна, но смирение у нее здоровое. Как мой один товарищ любил говорить, он говорил, я последний раз вас смиренно предупреждаю. Жена такая говорит, я смиренно последний раз тебя предупреждаю. Поэтому вот принцип в отношениях очень важный. И эмоции – это ресурс или формат, в котором записаны негативные эмоции, плохая судьба. И самое важное, что мы делаем для своих подопечных – мужья для жен, жены для детей, мужья для жен и детей, руководители для своих младших, тренеры для своих подопечных, астролог для своего клиента. Это мы помогаем, что? Очистить сердце, восстановить, пережить эту судьбу вместе. В этом высшее проявление сострадания. Пережить вместе с человеком его тяжелую судьбу.

0: Послушайте слова мудреца, которым нет цены. Художник, путешественник, философ и ученый. Более четверти века глубоко изучающий и практикующий ведическое знание. Человек, ставший духовным учителем и наставником для тысяч людей. Одни жадно ловят его слова, другие ищут любой возможности для встречи с ним. Вы можете услышать этого человека прямо сейчас. Александр Геннадьевич Хакимов. Наведа радио.
1: Рука дающего не оскудевает. Только нужно знать, куда давать. Устремляйте свою энергию и деньги, и разум на те вещи, которые полезны для развития общества. Генеральные пути нужно выявить. Что же важно на первостепенной важности? Это образование сейчас очень важно, истинное. Дать людям. Детям, взрослым также. Потому что мы хотим воспитывать детей, но кто нас будет воспитывать? Ведь мы же тоже не знаем, как это делать сейчас. Науки нет. Где эта наука? Где ее учили? В школе вас этому учили? В институте учили? Нет. Вон, смотри, как твои мама и папа, и ты так же делай. Но мои папа и мама, может быть, кем были, неизвестно. Может, мой папа был алкоголиком. Ну что теперь? Где традиции? Как в этой притче? Свадьба была. Свадьба, молодые, дочь выдавали замуж. Молодые, жених, невеста, все красивые, прекрасные. Мать бегала, хлопотала, невесты, как все это устроить. Она сняла помещение очень хорошее, сказала, вот тут будут гости, вот здесь священник пригласим, вот тут будут молодые находиться, здесь вот будет стол, тут вот обряд будет совершаться. Она все устраивала прекрасным образом, знала. И когда все уже было устроено, готово, она заметила, черная кошка здесь прохаживается иногда. Туда-сюда все-таки ходит. Ну вот испортит же нам все это праздник. Нечистое животное. Дай-ка я ее сейчас спрячу куда-нибудь. Она взяла ведро, посадила кошку в ведро, накрыла сверху горшком, поставила в угол. Вот так сидит здесь. Все. И свадьба прошла прекрасно. Блестяще. Ни одной ошибки не совершилось. Все были счастливы. Шло время, у этих молодых родилась тоже дочь. Она выросла, достигла брачного возраста. Теперь следующая мама хлопочет о свадьбе своей дочери. Да, я помню, как делала моя мать. Здесь место для священника, здесь для гостей, здесь для молодых. Тут для обряда, тут будет стол. Ах, простите, нужна черная кошка. Нужна черная кошка, ведро и горшок. Мама вам это делала. Иначе ничего не получится. Мы все уже забыли, знаете. А если даже и помню, то не знаем, зачем все это. Почему ряса у священника черная? И почему именно так нужно выглядеть? И почему нужно креститься именно так, а не так? Просто ритуал. Я не знаю почему. Понятия не имею. За упокой душу так нужно. За здравие так нужно сделать. А вообще мы привыкли просто чокаться. И вот простой ритуал и все. Знаете, что это такое? Амнезия называется. Это способ забыть об этом стрессе, об этих неприятностях или напряжениях, которые скапливаются в нашей жизни. Ведь страхов много, стрессов много сейчас. Один сплошной стресс. Представьте себе. Война, не война в обществе сейчас. Террор, не террор. Америка, Россия. Здесь, говорят, преступность очень низкая в Беларуси. Я спрашивал недавно. Не знаю, что вы скажете, но кто-то мне сказал, что преступность очень низкая, тут как-то все спокойно. Вообще белорусы миролюбивые и спокойные люди, мне сказали. Но не везде так. На самом деле есть беспокойство. Серьезное беспокойство. Все, они накапливаются, и люди слышат эти вещи. И живут в этом мире. Я знаю многих людей сейчас, немало людей, которые вообще не хотят иметь детей по этой причине, что слишком много проблем в этом мире. Лучше не иметь вообще детей, потому что это боль просто сплошная будет за них. Кто он вырастет? Я не знаю, вот школа отдача святушу. А там что? Сексуальное воспитание. В четвертом классе. Учебник. Учебник с иллюстрациями. Уже в Казани этот учебник вели в России. И кто-то подумает, ну я же не хочу это. Может вообще от детей отказаться? Вот это только маленькая деталь. Итак, эти стрессы, эти неприятности и неуверенность. Потому что уверенность в обществе исходит от лидеров общества. Как мы сказали, лидер стабильный, отвечает за эти слова, берет ответственность. Люди будут спокойны. Он обещает и делает. Все правильно. Он заботится. Как дети маленькие. Они верят, родители их любят. Они спокойны. И спят спокойно. У родителей куча проблем. Ребенок спокоен. Его любят. Все хорошо. А если ребенка не любят, видите таких людей беспризорных? Они маленькие, но становятся взрослыми. Это для ребенка трагедия настоящая. Это неправильное воспитание ребенка. Потому что страх руководит им. Желание выжить руководит им. И почему вы думаете, что для взрослого это нормальная ситуация? Нет. Общество людей остается для того, чтобы помогать друг другу. А не вводить в страх друг друга. Не доверять друг другу. Зачем мы собираемся вместе? А? Иначе как? Азартные игроки тоже собираются вместе за столом, но каждый думает о своей выгоде, как обмануть другого. Что, наше общество будет похоже на такой вот большой стол азартной игры, где каждый собирается в это общество, а сам думает, как же мне выиграть так, как мне обойти, как мне обмануть всех этих людей? Мы же не для этого создаем общество. На санскрите общество людей называется Ачьюта Готра. Знаете, что такое в переводе Ачьюта Готра? Общество людей. Семья Бога. Нет черных, белых, нет рабов и господ. Нет, нет, Ачьюта Готра. Смотрите, написано. И Шрути сказано. Возлюби ближнего своего, как себя самого. Возлюби Бога, потому что Бог – все частички Бога. Это смотрите, это Шрути. Это сказано свыше. Наш путь к успеху лежит через развитие взаимоотношений друг с другом и со всем живым, с любой энергией жизни. И любая энергия жизни, как в сказке, если вы помогли ему, поможет вам. Даже микробы будут помогать человеку. Они тоже живые существа. И тоже чувствуют любовь. Да? Тут не нужны мозги. Там есть душа. Да, тело такое примитивное, а душа та же самая. Тело подобно машине. В какую машину садитесь, и машина определяет вашу деятельность и ваши качества. Машина, поскольку если в себя отождествляете с машиной. Вы думаете, если я попаду в тело собаки, я буду себя вести как человек? Нет, тело собаки меня обусловит быть собакой и мыслить как собака. Машина такая. Но я та же душа. На дороге увидите, ездят трактора там какие-то, мерседесы, или грузовые машины, или мотоциклы, или велосипеды, разные машины, видите? А человек – это человек. Он тот же самый. И также наши тела – это биологические машины разного типа. И они, поскольку мы себя отождествляем с ними, обуславливают нас, сковывают нас до этой кармы, этих возможностей. Но у нас больше возможностей. Гораздо больше возможностей. Мозг – это ничто в сравнении с тем, что какие у меня возможности сейчас. Способности к речи, к размышлению, к переживаниям, к глубокой любви. У нас безграничные возможности, но мы скованы, мы обусловлены. Я сейчас попытаюсь объяснить слово «обусловлены». Скованы чем? Выгодой, деньгами, завистью. Ну, и вот то, что мы сейчас, жадностью, все что угодно. Это полным-полно сейчас у нас в обществе накопилось. Очень сильно. Обусловлены означает обученный еще, так можно сказать. Или усмиренный. Вот как быть рабом? Сначала вы не согласны. Вы просто категорически не согласны. Я откажусь от пищи и умру, но рабство не пойду. Первое, что вы чувствуете, серьезный протест и бунт. Это против моей природы, простите, это невозможно. Но эти рабовладельцы знают, как обучить человека. Сделать сознание раба. Не такая уж сложная задача. Вы просто держите его в строгости и связываете его. Ноги такие железным обручем и гиря такая. То есть вот такое мучительное состояние. Вы должны как-то передвигаться с этим грузом, так или иначе, что-то делать. И тут уже травма, понимаете, вы не можете терпеть эту боль от этого обруча. Натирает вам ногу, стирает до кости практически. И тогда хозяин приходит и говорит, тебе больно. Вот возьми вот эту ткань мягкую, подложи, будет легче. Если вы думаете, о, хозяин привел доброе отношение ко мне, хуже раб. Все. Вы начинаете обуславливаться. В Индии обучают слонов. Берут маленького слоненка, привязывают на цепочку стальную к дереву. Слоненок не хочет быть на цепочке, но не может порвать стальную цепочку. Он еще маленький. И в конце концов он понимает, невозможно прорвать цепочку, и усмиряется. Обучен слон. Теперь он вырос. Вот такой слон. Его привязывают на стальную цепочку тоненькую к небольшому дереву. Он обусловлен, он помнит. Это невозможно. Это называется обусловленное существование. Поэтому веды говорят, путь к успеху. Я не это тело. Сознание развить нужно. Отвлечь свое сознание от тела, мужского ли, женского ли, другого. Пользуйтесь им как инструментом, но не подчиняйтесь его власти. Вы должны стать хозяином чувств, хозяином этого разума, хозяином этого тела. Не рабом. Не то, что тело что сказало, то нужно делать. Язык сказал одно, желудок другое, гениталии говорят третье. Столько философий. А где же истина? Истина, что я не тело. Я дух. Чистая душа. Это наука, это никакая не религия, это факт. Это не просто какая-то вера, что вот я верю в душу, она у меня есть, а вы, если кто-то не верит в душу, ее нет. Почему нет? Смотрите внимательно. Мы живем по тем же законам. Мы когда-то с вами родились. Вот так. Около 50 сантиметров, может быть, размер. Это было такое тело. А где это тело сейчас? Его нет. Оно полностью сменилось. Через 5-7 лет все клетки тела заменяются полностью. Вы уже в другом теле. Поток идет, триллион операций, обмен веществ. Все, входит и выходит, входит и выходит. Постоянный поток, как под душем. Это же другая вода, другая река, течение идет. В 70 лет вы уже 7 раз сменили тело. Поддерживая один тип тела. Это сбивает с толку. Тип тела не изменился. А на самом деле тело уже много сменили. Ну хорошо, параллельный пример. У вас Запорожец 1812 года издания. Вы на нем ездите уже такое количество времени. Понятно, что вы уже там все заменили, боже мой. И кузов уже перепаяли, и уже весь двигатель сменили, и колеса, все. Но тип сохранился, Запорожец. И вас еще узнают. О, Вася, боже мой, я тебя узнал. Через 30 лет. Тоже Запорожец, да, конечно, покосился тут, оттянулся, тут подвис немножко, но ничего, ездить можно еще. Тип тела сохранился, вы узнаете. Но смерть меняет и тип тела. А личность при этом остается та же самая. Вы согласны с этим, что личность та же самая остается? Ведь это же были вы или нет? Или кто-то другой, когда вам было 5 лет? Да, возможно, вы были не так развиты, как сейчас, не так опыт, но это другой вопрос. Но это были вы с тем опытом. Наивным, детским. А теперь вы уже имеете другой опыт, но вы носитель этого опыта, тот же самый. Вы, в паспорте написано, он. Мать скажет, он точно, это он был, с рифтографией. Не узнаешь? Это он. Да, та же личность, та же. Тела разные. И если личность никогда не меняется в течение всей этой жизни, не меняется, то же самое, хотя тело меняется постоянно, это вывод таков, что оставляя это тело, продолжаете существовать. Ну, это наука. Где вы видите религию? Где вы видите слепую веру? Это факты. Веды описывают факты, проверенные факты. Иногда они их слишком не доказывают, что разумному человеку долго не нужно это доказывать, как с коровьим навозом. Он чистый коровий навоз, так написано в ведах. Вообще-то, говорится, испражнения живого существа не чистые. Если вы их коснулись, нужно омыться. На другом месте говорится, если вы осквернились чем-то, можете омыться коровьим навозом. Не объясняется. Просто вот постулируется такой факт. Но один ученый Калькутты изучил коровий навоз, исследовал. Лучший антисептик в природе. Чистый. Коровий навоз чистый – это исключение. Почему? Написано в ведах, корова – это единственное существо в мире, находящееся в гуне благости полностью. Полезна ее моча, ее навоз, ее молоко, ее присутствие. Написано в Гавапанишад. Не думай обо мне, как о той, которая просто дает молоко. Я могу исполнить любые твои желания, корова говорит. От имени коровы пишется эта шастра. Потому что это гуна благости. Просто общаясь с коровой, вы обретаете гуну благости. Это самый ценный дар, говорится. Дар. И что же мы видим в нашей цивилизации? Коров забивают на бойне. Ну каково? Ну где разум? А потом мы говорим, у нас отношения портятся, у нас недоверие. Мать и сын больше не уважают друг друга, нет такой большей связи. А вы знаете, что корова – это тоже мать? Это написано в Ведах. Семь матерей. Если вы руку поднимаете на одну из них, вы теряете человеческий облик. Вы забываете свою мать, и родину, и Бога, и все на свете забываете. Потому что эти вещи святые. Корова одна из семи матерей, седьмая мать. Так ее называют. Мать-земля, мать-корова, мать-кормилица, собственная мать, мать-няня, жена-царя, жена-священника. Это все наши матери. Написано в древних книгах. После Бога поклоняйтесь матери. И корова – это животное, факт, глупое животное, наивное, глупое животное. Но оно любит человека, как мать проявляет чувства к нему. Это уважается, вот это цивилизация, вот это культура. Даже в животном, если вы видите мать, вы почитаете эту энергию вселенскую, материнскую. Потому что Вселенная тоже наша мать, Земля тоже наша мать. И вот как мы относимся к матери, так мы относимся и к женщине. И также мы относимся к Земле. Все связано. Если на Земле мы поддерживаем чистые стихии, это очень хороший признак. Значит, мы не эксплуатируем мать. Мать – это вдохновляющая сила. Это самая чистая сила после Бога, говорится, в этом мире. Это проявление божественное. Отец тоже играет большую роль. Серьезную роль в воспитании, в передаче знаний. Итак, семья – это преемственность ученическая, где мы передаем наследство, прежде всего, дух, силу духа, знания, традиции, чтобы не посрамить наших предков. И когда династии разрушены, род считается проклятым. Век Кали сейчас, семья считается проклятым местом. Поэтому в семье очень много трудностей. Проклято, пока в семье не появится хотя бы один святой. Проклятие уйдет. Поэтому мы говорим на эти темы. Мы можем вести образ жизни чистый. Святость практиковать. Мы освободим всех своих предков, весь свой род от проклятия просто. Сложная система. Я сейчас не буду ее расписывать, как эта система работает, этих вот династий, вот этих связей с прошлой жизни, в этой жизни, в следующей жизни. Но суть в том, что если кто-то из нас становится чистым сердцем, преданным Богу, в этой жизни, освобождает до 14 колена своих предков в прошлом и в будущем еще. А то и до 100 колен. Это великая сила. Что в таком роду все потомки будут опираться на этот пример потом и гордиться. Это держит род. Это совсем другое, если мой отец, скажем, просто пил водку. Как я могу опираться на этот пример? Мать мне говорила, никогда таким не будь, скажет. Верно же? А ведь так не должно быть. Если мы что-то хорошее хотим дать, мы должны это хорошее делать. Так же поступать. Поэтому стрессы мы создаем сами своей жизнью, соприкасаясь с источниками стресса. Прежде всего, мясо. Еще раз подчеркиваю. Мясо – это первый стрессовый продукт, от которого нужно отказаться. Категорически. Безусловно. Бескомпромиссно. Никто не пострадает, вы ничего не потеряете. Уверяю вас. Нет таких примеров. Конечно, нужна наука, как питаться. Это культура, это наука. Нужно учиться, как готовить, какие продукты правильно использовать, чтобы была здоровая пища, освященная, чистая, все как нужно для нас, чтобы мы были вдохновлены, здоровы, сильны. Потому что сила исходит не из мяса, написано в Ведах, а из зерновых, из злаков. Откуда в мясе витамины, простите? Откуда? Кто-то ест зерно, злаки. Становится тучным и сильным. А кто-то ест того, кто ест зерно, вторичный продукт берет. Но изначальный продукт, злаки, дают силу человеку. Хлеб всему голова, говорится у нас в народе так. Зерно, бобовые. Настолько сильны, что есть дни, в которые нужно поститься, не принимать их. То есть вегетарианская диета, от нее тоже нужно очищаться. Не думайте, что она такая, знаете, легковесная. Тяжелая диета тоже бывает. То есть нужно знать тоже там, как регулировать это питание правильным образом. С возрастом тоже меняется и диета у человека. Если человек ест пищу неосвященную, говорится в Гите, он поедает грех, болезни свои. Карма остается, потому что это тоже живые существа. Мы тоже поедаем кого-то. Но если мы освящаем пищу, она свободна от кармы. Ешьте на здоровье. Праздник у вас на душе будет. Если принимаете такую пищу, вы чувствуете на душе всегда праздник. Каждый день. Путь к счастью это несложно, видите? Ну, разве сложно? Приготовить вкусную, осветить пищу, съесть ее, и будет праздник, и семья крепче будет, потому что пища одна из связующих семьи. Вот вы кормите ребенка мясом, хорошо. Вот вроде он сытый, и все, там есть все витамины, как мы думаем. А заставьте что-нибудь его сделать, не хочет. Пойди мусор вынеси, не хочу. А поругаться, сколько он, энергии у человека, смотрите, он будет ругаться с вами, за это время ему нужно будет 20 раз мусор вынести, правда же? А он будет спорить, там вам аргументы приводить, столько энергии у него. Смотрите, сила-то есть. Но качество этой силы низкое. В агрессии, в конфликте сила. Как хищники. Они сильны. Когда? В агрессии. Пахать вы на них не будете. Они не отдают свою энергию. Они не вегетарианцы. Их сила в агрессии. А сила вегетарианцев в отдаче, в работе. Им нравится выполнять просьбы какие-то, делать что-то для других полезное. Творческие они становятся. Сейчас наше творчество, к сожалению, наша культура, ну, в России, я говорю, не знаю, как в Беларуси. Боже мой. Коснулись творчества. Печальная картина. Что такое сейчас творчество современное? Вот чем удивить человека? Сейчас только один козырь остался. Как сделать любую постановку привлекательной? Это показать там голых женщин. Все. Вот и все искусство. И драки. Вот это люди будут смотреть. И все, и сразу будет все нормально. Крутой парень, знаете, там бах, в нос пяткой. О, здорово. О, как круто, знаете. Чуть что, пяткой в нос прям сразу же. Блок прием, овладей, знаете, этим искусством. И крутая женщина выходит, раздевается перед всеми. И все говорят, вот это правда. Это откровенно все. А то и сексом занимаются прямо на большом экране. Запрещенный прием называется. Это возбуждение ума. И человек вообще теряет ценности какие-то. Как, скажем, сейчас вот в Америке есть психологи, которые помогают молодоженам познать себя лучше до брака. Они тоже беспокоятся о семье, люди. Везде сейчас, по всему миру. По всему миру есть такое беспокойство. И что же, они предлагают свои услуги в течение месяца работать с молодоженами. Вот. Но одно условие. В течение этого месяца, а то и больше, никакого секса. Иначе невозможно. Секс скрывает все эти проблемы, которые потом позже проявятся. Пока есть секс, он покрывает наш разум просто. Ослепляет наш разум. И именно из-за этой ослепленности мы вступаем в брак, а потом жалеем. Так вот, сначала помолвка, говорится, никакого секса. Полгода минимум общаетесь. И молодая невеста будущая готовит для своего жениха пищу. Вот так они общаются с любовью, освящают ее и кормят его. И так они привязываются друг к другу сердцем через пищу. Пища вообще связывает всю нашу цивилизацию, все наши формы жизни, всю Вселенную. Вся Вселенная связана пищей. Это жертвоприношение, это пища, поклонение предкам через пищу, поминание. Мы пищу едим каждый день. И вы то, что вы едите, какое качество пищи едите, таким становитесь. Вообще человек определяют цивилизованно по типу веры, кто он. Во что он верит, так определяется человек. Но есть люди, которые ни во что не верят, не причисляют себе никакой веры. Тогда определяются по пище, которую едят. Это точный критерий. Кто перед вами, вы должны смотреть по пище, которую ест человек. Так же, как мы смотрим, скажем, на природу. Этот хищник ест мясо, значит, он плотоядный, с ним нужно вот так общаться. А этот травоядный, с ним так общаться. Мы определяем точно так же. И человек определяем по пище. Был случай интересный в Варисе. Когда я был в Джаганатхапуре, мне рассказали историю. Там она произошла как бы. Тигренка, один человек приручил. Ну, то есть убили мать-хищницу, там тигрицу-людоедку была убита. Остались тигрята. Одного тигренка он взял и усыновил к себе. Один браман. А браман означает освященная пища, вегетарианская. Там, конечно, все вегетарианцы практически. И тигр ест теперь. Тигренок всю жизнь ест и растет эту вегетарианскую освященную пищу. И кто не приходит в дом, он выходит, знаете, так вот ластится, как кошка, вот так вот урчит, так порыкивает, вот, гладит его. Такой ласковый, добрый, ну, пища так. Это пища определяет. Если вы собаку будете кормить такой пищей, вы тоже увидите, через 2-3 дня она уже все, характер меняется. Опять добрая, ласковая. Характер полностью другой. Чувствует уже более тонко, чуть-чуть ли не разговаривает уже с вами. Вот хочет, а вот просто не может. Я это видел. Даже насекомые изменятся в доме, которые живут, мухи, которые, если принимают эту пищу, освященную вместе с вами. У меня была прирученная муха, ручная муха дома. Я не шучу. Потому что все они живые существа. Все меняется, вся атмосфера меняется полностью. И микро, и макро, и все. Такое могущество. И этот человек так вот вырастил тигра. А там был сосед один какой-то глупый, который смотрел на это все с завистью, думал, вот издевается над животным, кормит его рисом и овощами и гороховым супом. Это же хищник, мясо нужно ему. И однажды тайком он бросил ему какой-то кусок мяса через забор этому тигру. Тигр съел это мясо, в нем снова пробудилась его звериная природа. Он убил этого соседа, хозяина и еще одного человека. Потом был убит тоже. Научный факт. Можно пробудить даже в тигре эту добродетельную природу. А можно пробудить и звериную природу. Знаете, у нас есть та и другая природа. Две природы у нас. Духовная и биологическая. В человеке. И если мы хотим успеха, счастья, гармонии, нам нужно пробудить духовную природу как хозяина этого тела. Царя. Станьте величественным царем в своей жизни. Повелевайте своими чувствами и умом. Держите слово. Регулируйте свою пищу, общение, культуру. Кажется сложным? Нет. Нужен вкус к этому. Не просто правила и предписания. И гордость такая, знаете. Нет, вкус, счастье. Об этом я завтра хотел поговорить. Именно об этом вкусе высшем. Счастье, которое в сердце у человека находится. Ни от чего не зависит. Ни вы не купите нигде, не продадите ни за что. Это наша природа, забытая давно. Мы завтра попытаемся на эту тему поговорить, раскрыть эту забытую природу, насколько у нас получится. Попробуем. Сейчас, я думаю, можно тут остановиться, много информации, и мы приступим к вопросам. Это могут быть записки или, может быть, будет микрофон. Как удобно. Можете куда-то попросить ручку, там, листу бумаги, или поднять руку и громко спросить что-то. Конечно. Я хочу вас увидеть. Пожалуйста, где вы? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ай, балкон, там же у нас есть. Так, об ответственности.
2: Да, об ответственности. Что это такое?
1: Очень хороший вопрос. Ответственность. Это функция разума. Ответственность, другими словами, называется на санскрите дхарма. Дхарма. Обязанность, природа, моя религия, мой путь, моя цель. Все в этом слове дхарма. Весь мир держится на дхарме, говорится. Ответственность. Если я этого не сделаю, никто этого не сделает. В каком-то смысле каждый из нас незаменим. Вот с позиции дхармы у нас есть своя исключительно индивидуальная роль, которую мы должны выполнить в этой жизни. Ответственность означает обет, который я не нарушаю. Как вот брак, допустим. Что важно? Роспись в ЗАГСе. Сейчас она не важна. Можно развестись также в том же ЗАГСе. Что важно? Любовь между мужчиной и женщиной, притяжение. Можно остыть. Так на чем же держится все это? На ответственности. На дхарме. Слово офицера, слово мужчины идентично. Не нужны никаких других документов. Документы нужно подделать и изменить. Ответственность нужна, правдивость нужна. Так много документов, потому что дхарма ослабла. Мы даже не верим друг другу. Покажи документы, говорят, где фотографии. И даже когда смотрят на фотографию, спрашивают, как вас зовут? Фамилия ваша какая? Мало ли что. Даже документам уже не доверяем. Все можно подделывать. А мир держится не на документах, не на деньгах, не на этих корочках, не на костюмах, а на ответственности, если у кого-то она еще есть. Вот на этом и держится. И природная ответственность, обычно природная ответственность, самая сильная, это родительская ответственность. Это самая сильная ответственность.

0: нужно к этому быть готовым. Образование нужно определенное. К ответственности постепенно приучают, потому что иногда мы даже боимся слова ответственность. Если брак — это такая ответственность, то лучше вообще не жениться, правда? То есть можно испугаться просто такой ответственности. Нет. Ответственность принимается из любви. Это бремя любви. Тогда это не пугает. Если вас пугает ответственность, значит, у вас еще нет такой любви. Нет еще такой любви. Вот хочу быть вместе, давай поженимся, будем жить вместе. А ребенка хочешь? Нет, ребенка пока не хочу. Ну и где же ваша любовь? Где же ваша ответственность? Есть другие примеры. А нам не нужна роспись в ЗАГСе, мы и так любим друг друга, не так ли? Гражданский брак. Двойное дно. Там нет полного доверия. Если мы говорим об ответственности, должно быть то и другое. И любовь, и узаконенные отношения. Как сказал пророк Павел, апостол Павел? Не женился мужчина? Не женись. Женился? Не разводись. Вот это называется ответственность. Карма, долг, обязанность, предназначение. Это минимальный пример, потому что наша дхарма и долг еще выше, чем семья. Еще выше. Семья – это лишь ступенька вспомогательная к более высшим обязанностям человека. Но об этом завтра будем говорить. Потому что мы хотим достичь высшего счастья, высшей цели, совершенства, до конца дойти. Брак – это одна из ступеней на этом пути. Не конечная, а промежуточная. Если есть вопросы, пожалуйста. Да.
1: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, если я очень сильно ленюсь работать, и это мне мучает совесть за это. То есть я не сижу, не выполняю свой функционал, но я посвящаю время тому, что мне нравится делать. Ну, сейчас лето еще нормально, еще это не очень сильно. Но вот целый год меня это очень сильно мучает. Получается, я не должным образом выполняю свой долг. И как мне подрегулировать себя?
0: Значит, совесть мучает. Это хорошо. Совесть есть. Значит, все будет нормально. Я не знаю точно, но вообще девушки молодые, незамужние, если нет детей, они все ленивые. Это нормально. Это не беспокойтесь об этом, потому что в Ведах написано, что нет дхармы более трудной, чем быть женщиной. Пока нет мужа или детей, да, можете пока жить в свое удовольствие. Потому что потом окупится все это. С лихвой. Женщина – это самая трудная роль вообще в этом мире. Но совесть есть, так что все будет хорошо. И все же есть одно хорошее предложение. Общайтесь с людьми, которые вас вдохновляют сейчас. Обучайтесь. Это период времени для обучения очень хороший. Учитесь ведической культуре, читайте книги, готовьтесь к своей задаче, к своей роли, к своей миссии, пытайтесь осознать ее.
2: Я на работе этим занимаюсь. Я этим занимаюсь на работе, слушаю лето.
0: На работе. Ну, удобное время, а что? Хорошая работа. Потом учить совесть. Сразу несколько зайцев убиваете, и совесть пробуждается, и обучение, и работа. Универсальный человек. Я не вижу проблем большой. Если только выгонят с работы, а так нормально все. Но поскольку совесть есть, я думаю, до этого не дойдет.
3: Добрый вечер всем. Вы упоминали 4 регулирующих принципа. От мяса отказ, интоксикации, азартные игры, незаконный секс. Вот у меня вопрос незаконного секса. Может ли воздержание полнейшее повредить здоровью? А потом поясню, если
0: в этом вопросе.
3: Да, я поясню, если хотите, сразу.
0: Нет, я уже понял.
3: Поняли, да?
0: Ну, вопрос распространенный.
3: Да, еще грубо скажу, что, ну, например, вот среди животных есть такое понятие мастит. То есть, если что-то не используется, оно атрофируется.
0: Распространенный вопрос на самом деле. То есть это факт, что воздержание, которое совершается неправильно, навредит человеку.

0: человеку. Совершенно верно. Потому что важно, о чем вы думаете, когда ограничиваете себя. Если вы себя ограничиваете, и желание только усиливается, и вы постоянно об этом думаете, это паранойя начинается. То есть это психическое отклонение может быть, это может быть физиологическая какая-то проблема. Это как раз будет нарушение какое-то. То есть называется демоническая аскеза еще называется. Неблагоприятная, вредная аскеза. Нужно знать одну вещь, что мы накладываем ограничения одновременно с тем, когда возвышаем ум. Медитация, йога должна быть. Тогда не происходит никаких побочных эффектов. Наоборот. Вы не теряете функционально никаких способностей, не утрачиваете. Приобретаете просто что-то более ценное. То есть вопрос, куда устремлен ум ваш? Будьте как дети, говорится. Дети не думают о сексе. Если, конечно, не приучить искусственно, у них нет этого. Кстати, они счастливы и здоровы. Теперь смотрите, что. Физиология. Хорошо. Мужчина, женщина. В чем разница? Физиологически. Принципиально, если рассмотреть, разница есть. В теле мужчины есть один слой энергии, которого нет у женщины. Мужское семя. Так. Женщина, она получает семя от мужа и рождается ребенок. То есть семя обладает исключительной энергетической силой. Гораздо сильнее, чем кровь человека. В некоторых писаниях мира утверждается, что душа – это кровь человека. Настолько она сильна энергетически. Ну а аюрведа утверждает, чтобы выработать каплю мужского семени, требуется около стакана крови. Вы просто только представьте, какой концентрат, какое силище. Это мужчина. Поэтому у мужчины есть свой характер и своя природа. По этой причине отличаются характеры. Если вы сделаете евнуха, вы увидите, он станет женоподобным. Он изменится, этот человек. Либо кто-то из мужчин меняет менталитет на женский, тоже все изменится. Ум меняет его. И так говорится, что если мужчина регулярно злоупотребляет сексом, то есть слишком часто этим занимается, не воздерживается, он пьет собственную кровь, он теряет энергию. От этой энергии зависят три вещи. Целеустремленность, забывает о цели жизни. Он перестает быть бесстрашным, начинает быть осторожным, трусоватым. И он становится жадным, щедрость уходит. Это именно истощенность энергетическая вызывает в нем все эти пороки. И он не может стать великой личностью, потому что великая личность – это тот, кто знает цель, тот, кто бесстрашный и тот, кто щедрый. То есть мужчина потенциально любой – это великая личность. Это его именно природное назначение – стать успешным, великим человеком. Реализовать себя и все свои планы – для него быть неудачником – это самое худшее, что может быть. Позорное существование просто. То есть мужчина должен. Но это напрямую зависит от того, как он регулирует сексуальную энергию в себе. Поэтому йоги говорят, чтобы мужчина был энергичным, энтузиастичным, целеустремленным, щедрым и прочее, он должен не реже, не чаще, чем раз в месяц только вступать в сексуальные отношения с женой. Не чаще. Раз в месяц. Это я говорю, что говорят веды. Я не говорю, что это вы должны сейчас все делать. Подождите, не торопитесь. Не так сразу. Не все смогут это сейчас так практиковать. Сначала нужно изменить умонастроение. Потому что современные психологи утверждают, что современный мужчина, кем бы он ни был, каждую минуту, полторы вспоминает какую-то часть женского тела. Если он здоровый, нормальный мужчина, его ум крутится вокруг этой оси, говорится, как бык, у которого вот за нос кольцо и привязанный к жерди. Он ходит и вращает это вот колесо по кругу. Он не может выйти из этого круга. Это ум современного человека. Тем более в нашей культуре, в нашей сексуальной рекламе доступный более ум мужчины прикован к этой, к этому объекту. А наша задача – оторвать его ум выше. Йога. Это как раз завтрашняя тема, как это все осуществить. Мы должны завтра говорить. А это несложно. Это нужно просто решиться. И первое, это нужно определенные регулирующие принципы, но одновременно с тем, как вы возвышаете ум, это чтение, это слушание, это хорошее общение. Да, у нас у всех есть вожделение, это нормальное, здоровое положение, хорошо. Но если мы возвысим, вы увидите, что это не просто вожделение, это что-то более ценное. Та же самая энергия. У всех есть вожделение, согласны? А сейчас у кого-то вожделение проявляется в зале? Кто-то с ума сходит от вожделения, замечали? Мы тут сидим уже 2 часа, и все спокойны. Почему? А потому что ум в другой сфере находится. А если бы все сидели голые здесь, могли бы слушать что-нибудь? Да, на Западе делают такие вещи. В залы голых людей запускают, они сидят, они, конечно, уже ничего не соображают просто. Что это стрессовая ситуация, на самом деле. Это запрещенные приемы. То есть наше сознание человеческое спускается в нижние чакры, и все оттуда вы уже слышите, видите и так далее. И вот нужно оторваться. Мы застряли еще с детства на этих нижних вещах, на страхе, выживании и чувствах. Это нижние чакры. Духовность практически была перекрыта давно уже. Философский принцип ушел, перекрыта чакра. Даже деловые отношения сейчас редкие люди могут построить. Это 4-я чакра. Блоки. И, конечно, естественно, если вы сейчас просто откажетесь от мяса, от секса, то что будет? Страдания будут. Жизнь-то проклятая становится. Человека в партию принимают и тестируют его. Знаете, это старый анекдот, еще советский. Коммунистическая партия Советского Союза. И вот тест. И, значит, там комиссия. И спрашивают, ну, ты куришь? Говорит, ну, курю. Гламур-канал. А ради партии можешь бросить? И смотрит на него все. Говорит, ну, ради партии. Да. О, отметку поставили. Хорошо. Следующий вопрос. Выпиваешь? Ну, как все, там по праздникам, по выходным. А ради партии можешь бросить? Ну, ради партии брошу. Прекрасно. Как у тебя с женщинами на личном плане? Ну, бывает. Но есть чувства, да, иногда. Ради партии бросишь? Оставишь? Оставлю. Ну, какой кандидат. Ну, хорошо, последний вопрос. Жизнь ради партии отдашь? Конечно, да. Зачем мне такая жизнь? Мы не в такую партию вас приглашаем, нет. Мы хотим сказать, что нужно пробудить более глубокие сферы счастья и знания. Не просто жизнь, основанная на сексе, на удовлетворении языка, на таких простых вещах. Это биологическая сфера. Мы достойны большего. Наши дети еще больше будут достойны, если мы их воспитаем в чистоте. А наши внуки изменят мир. Это будут очень могущественные личности. Очень чистые. За ними пойдут миллионы, за такими людьми. Добровольно.
1: С такого характера. Какими должны быть отношения взрослой дочери, в частности, с матерью, которая не участвовала в воспитании и не являлась авторитетом для дочери?
0: Какие должны быть отношения взрослой дочери с матерью, которая не участвовала в воспитании дочери? Не является авторитетом. Дружеские. Просто дружеские.
1: А если со стороны матери бесконечные претензии и обвинения?
0: Это ошибка. Дружеские должны быть. Мать, которая не участвовала в воспитании ребенка, не может претендовать на авторитет. Не может.
2: То есть нет страны.
0: Дружеский. Означает, что в чем-то вы позволяете делать то, что она именно хочет. Нейтралитет. И если она нуждается в чем-то, вы помогаете. Вы не применяете силу и авторитет матери, потому что нет этой связи. Расскажите о рождении ребенка и о роли матери и отца в этот момент. Завтра. Как освещать пищу? Завтра. Как узнать предназначение женщины? Слышала, что шастры определяются только у мужчин, а женщина как приложение к мужу. Нет. На самом деле шастры приложимы одинаково как мужчинам, так и женщинам. Но есть одно «но» серьезное. Кто-то слышал мои лекции о природе мужчин и женщин? Поднимите руки, пожалуйста. Большинство, многие, не большинство, но многие слушали. То есть женщина и мужчина они разные в социуме, по-разному себя чувствуют и ведут в социуме, потому что женщина более зависима от социума, чем мужчина. Женщина более зависима от существа много раз. Она глубже устроена, и поэтому она глубже находится в этих отношениях. И труднее меняться, она зависит от мужа, от детей, от отца, от матери, от кого угодно. Она зависит в большей степени. Поэтому она находится под защитой мужа. Муж ведет ее. Что он в 9 раз свободнее. Вот по этой причине шастры направлены на мужчин. Но на самом деле они направлены и на мужчин, и на женщин. Если вы чувствуете, женщины, что у вас нет такой защиты и такой заботы, вы должны просто принимать шастры для себя, как они есть. Непосредственно. Применять эти знания самостоятельно. Потому что говорится в священных книгах, но я не помню, в какой точной книге, не в Ведах я это читал, что если... это в Ведах говорится, что о женщине заботится муж. Если мужа нет, Бог заботится о ней. Так описывается. Женщины по своей природе очень близки к Богу, потому что у них очень чувствительное сердце. Это их природа. Они все религиозны по своей природе. Мужчина, он ищет аргументы, а женщина слышит сердцем. Поэтому если кто-то становится святым в обществе, женщина первая это почувствует. Женщина — это индикатор чувствительности в обществе. Они первые все понимают. А мужчина потом анализирует. В своих лекциях вы призываете вести чистую жизнь, независимо от вероисповедания. Но в Библии написано, Иисус говорил, «Я есть и путь, и истина, и жизнь. И не можете прийти к Богу, как только через Меня». То есть отрицает возможность прихода к Богу через другие религии. Как это возможно сочетать ведическое знание и христианство? Не сочетайте, не нужно это сравнивать, сталкивать. Не нужно спорить на эти темы. Эти пути существуют извечно. Мы говорим о ведической культуре, которая существует вечно, с зарождения Вселенной. Иисус и есть множество других пророков, которые приходят с определенной периодичностью на Землю. Если вы изучите историю религии мира, вы увидите, что каждые 500 лет приходит какой-то пророк. С четкой периодичностью. Есть даже расписание определенное, я бы сказал. Мы даже знаем, кто будет следующий пророк. Есть такие места, разделы в книгах, где упоминается об этом. Явление Иисуса описано в Вайвиша Пуране. Это Пурана предсказаний. Значит, этой Пуране около 5000 лет. Значит, явление Иисуса Христа описано за 3000 лет до Его прихода. И Мухаммеда там же. В интернете наберите «Бхавишья Пурана». Посмотрите. Эту Пурану нашел еще мой друг в Ленинграде, который изучал санскрит. И сказал ему эту новость, что «Бхавишья Пурана», говорит, он нашел предсказание явления Иисуса. И прочитал нам. «Придет, как сын девственницы». Пища его будет молоко и мед. Имя Криштош. И миссия будет его. Возьмет карму мира на себя. Бхавишья Пурана описывает это. Об Иисусе Христе. Так что не разделяйте Писание. Это одно целое. Нет разницы между христианскими писаниями, ведическими писаниями или писаниями исламскими. Это просто выделенные определенные важные ценности для того времени. И то, что Иисус сказал, «Через Меня, как через дверь, войдете в Царство Божие», обратите внимание на оригинал. Это сказано в настоящем времени. То есть нужно добавить к этому слову, «Сейчас войдете в Царство Божие только через Меня». В этот момент времени. Не переводите неправильно. «Сейчас, отныне, во веки веков только через Меня». Не ошибайтесь таким образом. Это так же, как говорит, Иисус ел рыбу, Иисус ел мясо. Нигде это не написано в оригинале. Это уже исследовали. Он говорил, вместо пища там означает стол, трапеза и все остальное. Но переводит, взял мясо, взял рыбу. Нет только указаний. Он никогда не ел мясо, рыбу. Пища, молоко и мед. написано в Бхагавад-гите. И миссия возьмет все грехи мира на себя. Бог один, и религия тоже одна. Не заблуждайтесь на этот счет. Отказ от мяса в Индии, в теплых странах, где много фруктов, овощей, не проблема. Но как быть людям, живущим в холодном климате? Народы севера поколениями кормятся рыбой, мясом. Как быть им? Хорошо, что вы беспокоитесь об этих людях на севере. Ну, начните с себя, потом поможете им. В своей жизни давайте порядок наведем. Это отдельная тема, почему кто-то рождается на севере, в таком климате, а кто-то рождается в Минске, где яблони цветут тоже, и хорошее обеспечение. Давайте воспользуемся этим преимуществом сейчас, об этом речь идет, и начнем с себя. Не переключайтесь внимание на аборигенов. Не уходите от прямого ответа. Ответственности в наша, ответственность сейчас свою жизнь делать чистой, по доброй воле. Иначе мы это сделаем вынужденно, по здоровью. Нам придется принять все это, но из-за здоровья не очень приятно будет. Рак сейчас гуляет, как гриб уже. Но нам пора одуматься. Наши дети рождаются. Что мы им оставим? Какое будущее? Что нужно делать, чтобы услышанный опыт или прочитанный усваивался так же, как опыт через грабли? Есть три типа разума, поэтому люди по-разному будут действовать. Есть разум первоклассный, второклассный, третьеклассный. Первоклассный разум получает опыт на слух, услышав просто. Шрути. Например, человеку говорят, никогда не воруй. Вот такая есть уголовная ответственность и лишение свободы. Услышал, получил опыт, не ворует. Это первоклассный разум. Второклассный разум. Услышал, но подумал, если нет свидетелей, нормально же. Раз своровал, два сорвал, поймали, наказали. Все понял, прекратил навсегда. Получил опыт, страданий, все, получил опыт. И третьеклассный разум не может получить опыта ни на слух, ни на жизненном опыте. Рецидивист называется. Он продолжает выходить из тюрьмы и воровать всю свою жизнь. Он не может получить опыта жизни. Мы с вами принадлежим к второму классу сейчас. Первоклассный — это очень высокий уровень, третьеклассный — слишком низкий. Как раз вот мы сейчас категория, где нам нужен опыт жизни и знания. И тогда мы сможем усвоить. На грабли придется наступить несколько раз. Уже мы наступили не раз на грабли. По лицам видно. Поэтому нормально. Теперь мы слушаем, и это идет впрок, потому что есть опыт жизни. Собака меня облаивала, я облаивала утром, помню, какая-то. Я ходил, гулял, медитировал спокойно. Она как за мной увязалась и лает, и лает, и лает, и бросается. Я думаю, ну что же с ним делать? И вспомнил, что нужно сделать вид, что я угрожаю ей хотя бы. И я наклонился за камнем, вот так вот, глядя на нее. Она сразу остановилась, уши развернулась. Почему? Есть опыт. Опыт действует. Можно ли сказать, что генетика человека — это прямой указатель на дхарму данной реинкарнации? Не генетика. Не генетика делает дхарму, а дхарма делает генетику. Дхарма — это наше высшее предназначение, которое мы получаем свыше именно. Генетика — это тело. Это инстинкты тела, функции тела. Это тонкие, просто тонкие функции тела. Это нужно преодолеть. Все низшие силы тела нужно взять под контроль высшей энергией. Высшим счастьем победить их, так скажем. Не насилием, а именно счастьем и знанием. То есть генетика здесь ни при чем. Когда мы говорим о душе, душа не материальна. Она вне генетики. Вот оттуда исходят законы дхармы. Дхарма — это одно из имен Бога. Так же, как и кала, время, как и яги, жертвоприношение — это все имена Бога. Это божественное происхождение, не физическое. Что может способствовать единству в современном обществе? Знание. Знание. И единство означает, что вера может быть разная. Разные профессии, разные национальности, разные возрасты. Но культура одна должна быть. Стандарты чистоты должны быть одинаковы. Сейчас не одинаковые стандарты чистоты, поэтому в мире хаос. Вот сами увидите. Если вы станете вегетарианцами, дай Бог, кто-то здесь, и придете домой и скажете об этом, вы сами увидите, что будет. Какой хаос начнется в семье. Я знаю на опыте, что произойдет. У вас революция будет, все поднимут, знаете, за мясо, знаете, будут сражаться. Они скажут, я христианин или я мусульманин, а на самом деле они просто мясо хотят есть. Они вспомнят свою религию, которую никогда не исследовали. На самом деле просто мясо им нужно и водку. Человек следует духовному пути, если умирает, рождается опять. Как вспомнить о духовном пути в предыдущей жизни и продолжить, или это происходит автоматически? Вы не забудете это. Вы наследуете духовный опыт в следующей жизни как уровень сознания. Вы рождаетесь с определенными способностями, вот и все. С очень тонкими, утонченными способностями. Если вы занимались духовной практикой, вы будете иметь очень тонкий интеллект в следующей жизни, очень тонкий слух к музыке, красивый голос и искусство говорить особенно. Это признаки, одни из признаков, что вы в прошлом занимались духовной практикой. Также вы можете родиться в очень богатой семье, обеспеченной, унаследовать большие деньги и никогда не трудиться тяжело. Это запас благочестия в прошлом, так выражается. Карма, хорошая карма. Также духовные качества, которые вы наследуете, означают, что вы будете нравиться всем людям практически. Вас будут все любить, уважать, ценить и так далее. Это запас этой силы. Даже в этой жизни, если мы начнем это практиковать, вы увидите, как отношение будет сильно меняться в обществе к вам. Очень сильно меняться. Когда я стал соблюдать все 4 регулирующие принципа, конечно же, на меня нападали многие люди, но уважали все. Все уважали, что я это делал. Мне подсовывали сигареты. Мне пытались подложить мясо на работе. Что только не делали. Но когда увидели, что это серьезно, меня очень стали уважать. Издевались, критиковали, иногда даже угрожали чем-то, что ты презираешь нас, нашу дружбу предаешь, больше с нами не пьешь. Где уважение? Все было. То есть 3 этапа. Осмеяние, преследование, а потом восхищение. 3 этап. Как определить свою дхарму, свое предназначение? Это природа определяет. Медитация вам поможет. Например, в обществе мы сидим, видите, как все культурно, хорошо одеты, хорошо себя ведем, слова подбираем. А когда наедине остаемся с собой, начинает действовать природа. Лезете в нос, знаете, достаете что-то. Это природа, биологическая природа, она есть. Но здесь вы этого не сделаете, я уверен. Что здесь есть контроль, как бы, общества. Природа здесь контролируется это. Мы ее контролируем. И так же, как одна женщина мне сказала, мне в школе говорили учиться, получи высшее образование, закончи институт. Я потратила, говорит, на это еще 10 лет. А сейчас поняла, что мне нужно было просто выйти замуж, родить детей и воспитывать их. В этом моя природа. Природу вы не можете внушить. Есть история об одном мудреце. И мышка бежала. Бежит мышка, и она убегает от какого-то коршуна, знаете, он за ней уже там выследил, сейчас схватит ее, и она просит прибежище, мудрец, спаси мою жизнь, спаси меня. Говорит, хорошо, все, улетай. Отпугнул этого коршуна, удочерил мышь. Ну и для удобства этот мистик превратил ее в девочку. Ну точно, все. И воспитывает ее, обучает шастрам, там, с ней регулирующие принципы и так далее. Вегетарианство, освященная пища. Все рассказал ей. Прекрасная девочка выросла. Достигла брачного возраста, пора замуж выдавать. А мудрец очень сильный, он общается с полубогами, со стихиями природы. Он говорит, я тебе выдам замуж, хорошего мужа найду тебе. И обратился к солнцу. У меня дочь, возьми ее замуж. Ой, я не против. Такой мудрец, как ты, я готов выполнить любую эту просьбу. Но спроси, хочет ли она. Ну, хочешь выйти замуж, смотри, как сияет. Ой, какой яркий. Нет, слишком не ослепительный какой-то. Трудно мне с ним будет даже смотреть на него. О, прости, неудача. Может быть, вот ветер. Позвал ветер. Женись, возьми мою дочь замуж. Я не против, но хочет ли она? Слишком ветрено, непостоянно, нет, не могу. Итак, перебирали, никого не хочет девочка. И вдруг мышь появился, знаете, там где-то проскочил. Она, ой, кто это? Какой хорошенький. Вот так действует природа. Это то, что вы даже не замечаете. Вот вы играете то, такую роль, другую роль, а сами думаете, ой, как там хорошо. А так и пройдите дальше, потому что у вас своя другая какая-то надуманная роль. Пока мы кому-то подражаем, мы не сможем понять себя. А подражаем, потому что завидуем. Как мы все одеты? Под кого? Для кого? Я не критикую. Я просто говорю о нашей культуре. Мы же кому-то подражаем. На нас западная одежда. А где ваша одежда? Ваша индивидуальность, ваше творчество? Где она? Я думаю, что есть у вас такая тенденция, особенно у женщин, делать это руками, что-то особое. Так делайте это. Познавайте свою природу. Творите. На каждом шагу это творчество должно быть, наша жизнь. В вашем доме вещи должны быть как произведение искусств. Это ваш талант должен применяться во всем. Потому что главный талант, главное искусство, главное природа быть счастливым человеком. Не думайте стать великим человеком, забудьте. Счастливым человеком. Потому что даже великие люди несчастны в этом мире. Какой толк в этом? В таком величии? Это величие относительно. Мы все боремся за справедливость, каждый, смотрите. А мир становится постепенно хуже. Мы неправильно понимаем жизнь. Нужно познать себя. И все успокоится. Во всяком случае, тот человек успокоится, который знает себя. Он умиротворится, станет очень мирным, глубоким, мудрым и влиятельным. Природу все хотят слышать и видеть. Это самое привлекательное. Одно дело, я буду имитировать какого-то богатого человека, одно дело, я на самом деле богатый человек. Это же большая разница. Как можно помочь своей семье измениться? Я хочу для них счастья. Потому что люблю их. Но я не хочу навязывать им свое мнение. А к моим попыткам показать им что-то, чему-то дельно обучить, они равнодушны. Мне больно за то, что они не живут. Я думаю, что это индивидуальный вопрос больше, чем общественный. И все же. Нет. Вы должны обрести влияние на них. У вас не хватает могущества, влияния, чтобы изменить семью. С себя начинайте. Не пытайтесь кого-то переделать. Переделать именно. Или мир переделать. Не нужно. Плохое направление. Себя измените. Когда вы спасете себя, вы спасете сколько угодно людей. Дхарма человека – любовь и мудрость. Правильно ли я понимаю? Любовь – это дано Богом изначально, и наша задача – сберечь ее. А мудрость – это приобретение посредством знания об истине. Может быть, но любовь это не то, что нужно ее сберечь, ей нужно пользоваться. Мы чаще в жизни пользуемся гордостью. или другими энергиями. Но меньше всего пользуемся смирением, скромностью и любовью. Мы как бы прячем это. Мы не знаем, достоин человек, недостоин моей любви, поэтому мы не уверены. А нам нужно научиться пользоваться любовью вот этими энергиями, и они будут развиваться тогда. Это любовь. Она есть в сердце. Но если мы не будем пользоваться, она будет там, уснет. Как бы уйдет, покинет это место. Нужно жить с любовью, действовать с любовью, говорить с любовью, думать с любовью. То есть нужно пользоваться этим даром особым. Любить. Мудрость — это нечто иное. Мудрость — это знание, конечно же. Но те знания, которые мы применяем уже в жизни, это уже мудрость. Потому что когда вы применяете в жизни эти знания, вы становитесь гибким, мудрым. Понимаете, место, время, обстоятельства — это очень серьезные факторы. Вражда между людьми начинается тогда, то есть происходит тогда, когда люди не учитывают место, время, обстоятельства, когда общаются. Поэтому не понимают друг друга. У них есть какие-то знания, какие-то установки, а место, время, обстоятельства не понимают. Как говорится, есть такая вот формулировка, что себя судите по поступкам, а других людей по мотивам поступка. А вот это трудно, это мудрость называется. Не то, что человек сделал плохо, и вы осуждаете. Погодите, сначала поймите его мотив, причину. Парадигма называется. Смените парадигму. Когда один человек ехал в электричке, у него было двое детей. Пример парадигмы. Эти двое детей там по этой электричке носились и просто беспокоили всех людей. Просто нагло подняли весь вагон. А человек безучастно просто сидел, глядя в пол. В конце концов, люди сказали, вы отец или не отец? Следите за детьми своими. Люди были раздражены и упрекнули его. Он сказал, простите их, они не знают, что делают. Мы сейчас с похоронных матери возвращаемся. А, другое дело. Где эти дети? Идите к нам. Видите, парадигма меняется. Мы должны понять мотив, почему это происходит. Это мудрость. Как отучить себя есть мясо? С чего начать? Сходите на бойню. Если вы не женщина, только женщинам не надо ходить на бойни. Не рекомендую. Это может отразиться потом на потомстве. Женщинам такие картины смотреть не нужно. Мужчины, сходите туда, кто-нибудь. А потом расскажите об этом. Это будет достаточно, чтобы вот ползала этих, даже больше, стали вегетарианцами в этот же день. Сразу же. Я вас уверяю, посмотрите хоть раз. Или просто подумайте об этом. Не идеализируйте. Очень страшная картина. Самое жуткое, что можно себе представить. Это не концлагерь. Бойня самая жуткая. Концлагеря гуманней, я могу сказать. Хотя, собственно, разницы большой-то и нет. Это же производство. Вы думаете, что там все так будут ждать? По вашему мнению, как уберечь детей от влияния детского сада, социума, современной школы, приобщать их к духовным практикам? Когда? Вопрос очень практичный. Я предлагаю параллельно с тем, что дети учатся в школах, также для них делать духовное образование. С собственными усилиями это нужно делать, дорогие родители. Сейчас таких школ нет нигде, но создаются добровольцами, родителями. Во многих городах это происходит, я путешествую, я знаю это хорошо. В Алма-Ате очень сейчас много внимания этому уделяется. В Москве, в Петербурге это уделяется внимание. В Владивостоке очень большое внимание. Также в Иркутске очень большое внимание детям. В Абхазии есть школа. В Новороссийске есть школа. Именно вот такая, где параллельно. Либо они домашнее образование проходят экстерном и параллельно получают это образование, либо просто параллельно. Но это уже наши инициативы должны быть. Не ждите, когда это устроят. Никто для нас не устроит сейчас. Достаточно из опыта. Мы имели школу 6 лет в Екатеринбурге в 90-х годах. Детскую школу. 6 лет. Моя дочь тоже училась там. Создали такую школу, где они получали и обычную программу образования, и вкладывали вот еще вот эти духовные дисциплины. Дети выросли уникальные все. Я их всех знаю до сих пор. Они выросли, сейчас имеют своих детей и хотят создать такую же школу для своих детей. Они помнят, как это было. Они из школы не хотели уходить вообще. Они очень любили эту школу. Достаточно из опыта раз в неделю делать такое, такие занятия для детей, воскресную школу, что-то вроде этого. Уже влияние будет очень хорошее. Но стабильно. Каждое воскресенье вы делаете для детей ведический театр, представьте. Для них тоже духовные программы. Готовите пищу вместе с ними, освещаете ее, там, поете баджаны. То есть все это вместе, атмосфера. Раз в неделю они сдруживаются. Вот этот ведический театр – это очень сильная, сильная культура. Сильное средство, там синтез всех искусств, театр. Думайте, думайте. Я думаю, что если будем общаться, мы сможем что-то делать хорошее для наших детей.
2: А можно такой вопрос?
0: Да.
2: Такой вопрос, я отвечу, что вопрос. Можно ли творческие занятия стать альтернативными? Если нет, то чего вообще?
0: Творчество должно быть связано с духовностью тоже. Что делать, если вышла замуж за солнце, а потом поняла, что мышь нравится? Может быть, вам повезло, я не знаю. Такая судьба у вас. Женщина получает мужа, какого заслужила, говорит в советах. Я не сторонник разводов. Я считаю, если у вас есть как бы серьезные намерения духовно развиваться, не так важно это сочетание. Это важно для людей в страсти. Это становится очень важным. Знать гороскоп, вот точно партнера найти совместимого. Для людей в страсти это очень важно. Для людей в невежестве это не важно, для людей в благости тоже это не важно. Если вы достигаете благости, если ваш ум возвышается к цели, то у обоих в семье любой брак будет хороший. Любой, потому что вы уже как душа живете. Не на материальной основе. Может ли плохое отношение с отчимом быть причиной отсутствия долгих и близких отношений с мужчинами? Да, конечно, может быть. Отец ушел, когда мне было 5 лет. Как улучшить это обстоятельство? Поэтому мы говорим по этой причине, что мы сейчас с вами уже все практически здесь травмированы чем-то в жизни. У каждого есть какая-то своя боль. Давайте попытаемся осознать. Я не это тело. Хоть немножко. Хоть теоретически. Давайте с этого начнем. Давайте успокоимся. Не будем думать, я женщина, самая несчастная в мире. Или я мужчина. Мне тоже нужно какое-то сострадание, не так ли? Любовь и ласка. Давайте оставим эти сентименты. Давайте вспомним. Я не это тело, не пол, не национальность, не возраст. Я вечная душа, частичка Бога. Давайте хотя бы теоретически вот прокрутим эту формулу. Каждое утро будем вспоминать об этом. И вы увидите, какой будет удивительный результат. Вы воспрянете постепенно. Читайте книги на эту тему, где это описывается красиво, обстоятельно, доказуемо. Духовную литературу. Начинайте медитировать. Не откладывайте это. Работайте с умом. Мы же забыли про это. Мы работаем только с телом. Да. Слышу. Дочь, год и 9. Вы ее не кормите мясом, но она остается с вашей мамой. И мама кормит ее мясом. И вы не можете маме объяснить. Я бы смог. Я своей маме сказал, если будешь кормить мясом мою дочь, я к тебе больше никогда не приеду. Я ее заберу, больше к тебе никогда не приеду. И так ей сказал однажды. Ну, место, время, обстоятельства. Делайте попытки, усилия какие-то дальше. Что тут сказать? Пытайтесь, продолжайте пытаться. Да? Происхождение лжи. Ложь не опасна в неисполнении долга. Ложь опасна в исполнении долга. В других случаях она не так опасна. Как есть 1 апреля, люди начинают друг друга обманывать. Но это не связано с исполнением долга, это как шутка просто, как развлечение ложь. Но вообще природа лжи как таковой – это выгода. Желание личной выгоды основано. Это ложь порождается. Ложь порождает недоверие. Недоверие – страх. Страх порождает злую речь. А злая речь – предвестник смерти. Такая цепь описывается. А в каких случаях допустима ложь? Например, вы можете молчать, если не хотите говорить правду. Просто промолчать. Кто-то спросит, как вам этот человек, как вы характеристику куда дети? Вы скажете. И все понятно, видите. Без слов-то можно говорить. Слова, они записываются в ДНК все. Поэтому молчание говорится золото. А со словом осторожно нужно быть. Особенно, если уровень ваш повышается, слова обладают большой силой очень. За каждое слово потом отвечаю. Если ребенок что-то бормочет, не опасно. Также есть ложь святая. Когда мы на благо что-то говорим человеку, обманываем его. Какие-то случаи есть такие.
3: А? А человек при смерти, ему можно сказать, что он через 2 недели?
0: Если человек при смерти, можно ли ему сказать, что он через 2 недели умрет, если он готов к этому? Если он готов к этому. Лучше сказать, чтобы он готовился к уходу. Это важно, чтобы человек готовился к уходу. Это, собственно, самое важное. Смерть – это экзамен.
3: А вот если, допустим, спрашивает, где человек, которого можно сказать,
0: да? Если преступник приходит и спрашивает, где человек, которого я хочу убить, тут нужна святая ложь. Расскажите подробнее про связь раковых заболеваний с употреблением в пищу мяса. Я не доктор. Когда Олег Геннадьевич приедет, Тарсунов, он вам расскажет это очень хорошо. Но связь прямая с этим, конечно. Я не могу сейчас как доктор говорить об этом. Я не имею такого образования докторского, я не врач. Несомненно, имеет. Даже статистически это видно, что там регионы, где много мяса едят, там повышены заболевания. Да.
1: Как правильно относиться к деньгам?
0: Как правильно к деньгам?
1: Да.
0: Деньги – это как дождь. Вот куда проливается, то и вырастет. Деньги – это разум также человека. Если вы прячете деньги, значит, вы прячете разум, собственно. Деньги – это кровь общества. Если вы где-то их задерживаете, тромб возникает. Вот такие представления о деньгах могут быть. Как зарабатывать деньги? Честно. Честно. Честно зарабатывать. Честно. Веда говорит, что лучше быть богатым. Не нужно быть бедным. Но если не можете честно заработать, лучше быть бедным. Один человек при чести, он хотел разбогатеть. Но не получалось. Вот, знаете, нищенствовал. Семья, жена, дети, бедный он человек. А у бедного человека нет ни престижа, ни уважения в обществе. Он пошел к астрологу и сказал, в чем проблема, как мне разбогатеть? Я хочу быть богатым. Тот посмотрел и сказал, ну у тебя нет этого в гороскопе. Зачем? Зачем ты стремишься? Зачем ты эти лишние на себя хлопоты берешь? Живи, у тебя же есть все необходимое. Так можешь жить, хорошо же, так тоже. То здоровая жизнь, пища есть, одежда есть. Зачем тебе богатство какие-то? Говорит, ну понимаешь, я хочу уважения, престижа тоже. Вот смотри, идет богатый человек. Он не очень даже хороший человек, а его уважают, потому что он богатый. А у меня есть хорошие качества, их никто не замечает, потому что я бедный. Я не могу смириться. Скажи, что я должен делать? Ну тогда астролог сказал ему, хорошо, есть 2 выхода. Если хочешь разбогатеть. Смени место жизни. Если не помогает, смени близких. Так написано. Но он начал, сменил место. Говорит, ну, если ты сменишь место для заработка, семью с собой не бери. Один поезжай. И он уехал в другую деревню подальше на заработки. По совету астролога. Работал усердно в течение года. И заработал 3 золотые монеты. Неплохо. И с этим багажом он возвращался домой. Дорога шла через лес. К ночи дело. Забрался на дерево, чтобы переночевать в дупле. И сидел там и держался за этот кошелек. И дремал. И только задремал, как вдруг перед ним появилось 2 человечка в воздухе. Один сказал: «Эй, карта! Зачем ему дал эти деньги? Ему не положено по судьбе». Карта означает работа. А карта говорит: «А я не виноват, карма. Он работал, и поэтому получил. А воспользуйся деньгами, от тебя зависит карма, от судьбы». Человек вздрогнул, проснулся, схватился, пусто. «Боже мой! Столько труда, целый год зарабатывал, деньги пропали». «Нет, я не уступлю», вернулся снова, снова, еще 2 года работал. Заработал 10 золотых монет, целое состояние. Возвращался домой тем же лесом, дело к ночи. Забрался в дупло переночевать. Схватился мертвой хваткой за кошелек и дремал. И только задремал, 2 человечка появились перед ним. «Эй, карта, ты опять за свое. Зачем дал такое состояние этому человеку? Ему по судьбе не положено». «А я что тут? Причем он работал, получил за работу, а воспользуется, от тебя карма зависит». Очнулся несчастный, схватился, пусто. «Ах, так. Но я не уступлю». Взял веревку, сделал петлю. И уже хотел было покончить с собой. Тут какой-то человек появился. «Ты что собираешься делать?» Он болтал руками, ногами в воздухе. «Ты что хочешь сделать с собой?» «Я не могу так жить. Я хочу быть богатым. Не отказываюсь жить бедным. Я не принимаю такую судьбу». «Ну хорошо. Я скажу. Вот тебе 2 адреса в той деревне. Сходи по этим адресам и прими образ жизни одного из этих людей и станешь богатым». Пшк, и исчез. И 2 адреса упали на руку, 2 записки. Улица Ленина. Дом такой-то. «Кого там нелегкая принесла? Что надо вообще?» Такой голос злой какой-то, неприветливый. «Да переночевать, я тут просто путник, ну, ищу кров какой-то. Вон там вот в сарае можешь переночевать. На ужин и на завтрак не надейся, не рассчитывай». «О, не, я тут подумал. Я таким никогда не буду». Пошел в другой дом. И там его приняли как представителя Бога. Все необходимое для гостя сделали. Ага, он принял такой образ жизни и разбогател. Ну вот думайте. Если кто-то хочет разбогатеть. Не нужно всем хотеть, но если кто-то так уж хочет разбогатеть. Нужно подумать об этом. Как же мне, какой образ жизни принять? Знаете, что богатство, богатство... это результат благотворительности. Если вы сейчас думаете о ворах богатых, это другая тема. Это не настоящее богатство. Это сторожа денег. Это не богатые люди.
4: Вы прослушали фрагмент лекции Александра Хакимова.

Для того, чтобы ценить полученное, надо отказаться от склонности получать самой. Понимаете? Не получать, в смысле, тебе дали, а добиваться самой. То есть существует закон такой психики. Тот человек, можно сказать, как в кибернетике разные законы были такие. Они касались и человеческого общества, тоже интересные. Тот человек, но это не из кибернетики, который посвятил или как бы направил свои усилия на то, чтобы достигнуть желаемого, это цели, обречен на то, чтобы не иметь никакой способности, или он утрачивает способность автоматически, пропорционально, на способность желать достигнутое. Отслеживаете? Тот человек, который сам решил достигать желаемого и прилагает к этому усилия, утрачивает способность желать достигнутое. То есть в одной психике не помещаются в полной мере две функции. Желать достигнуть, то есть концентрироваться на будущем. Да? Если ты желаешь что-то достигнуть, все твое сознание должно гореть будущим. То есть тебя в настоящем нифига нет, это мужчина. Даже слишком нет. В конце концов, это становится угрозой для брака, и значит, мужчина должен понять, что я должен учиться быть в настоящем. Должен учиться бывать дома, должен учиться в выходные. Это, мужчинам иногда это стоит огромных усилий и десятков лет, прежде чем он научится в пятницу выключать мобильник. Потому что самый дорогой человек, кто в жизни? Нет, не та, кого ты взял в жены, не обязательно. Это не говорит, что ты взял в жены, значит, он самый дорогой. Самый дорогой человек – это тот, на чьи звонки ты всегда отвечаешь. И если это начальник или клиенты, значит, у тебя самый дорогой человек, начальник и клиент. Значит, твоя территория – самое важное – это достижение. И для мужчины это нормально, при условии, что женщина может очень изящно и красиво придать смысл его достижениям, то есть кайфовать от них. Такой термин народный. Умеет получать удовольствие, блаженство. Блаженство больше, конечно, духовный термин. Удовольствие женщина получает от того, что набирает ванну в квартире, которую купил муж, и засыпает туда лепестки, купленные на его розовые, на его деньги, и добавляет всякие шарики пузырящиеся, купленные, подаренные им же. Это удовольствие. А блаженство она получает не от ванны горячей воды и розовых лепестков, а от того, что я любимая. Этот человек, чтобы я лежала в ванной, он провел полгода на 12 этаже высотного здания со сваркой в руках. Ну, такой возьмем драматический пример. Ну, в офисах иногда бывает маска, короче, бушлат какой-то, ветрюга реет. Он там, как у вас есть район в сторону залива называется, что там, морской еще, да? А? Приморский. Да, вот он в Приморском там строил на краю района новые высотки, 25-этажные, на 25-м этаже в январе месяце со сваркой в руках, в глазах зайчики называется. Это не просто зайчики, когда уже не видишь ничего. Чтобы тебе было хорошо в ванной лежать. И женщина, она удовольствие получает от ванны, а блаженство от того, что она любима, что есть человек, которому не влом, как говорят русские, не влом. По 8 часов на морозе, на холоде или даже не в тепле, но совершенно со странными клиентами, начальством, в сумасшедшем офисе, в котором каждый день микроинсульты какие-то постоянные. Это корпоративный микроинсульт, знаете, такой человек получает себе постоянно где-то срывы абсолютно. Да. И вот женщина от этого получает блаженство, что есть человек, который готов ради нее умирать, для того, чтобы она жила. Она живет в ванной, она наслаждается. Она может с детками быть, она может с подругами быть, она может на лекцию Нарушевича пойти. Она живет каждый день, а он умирает каждый день.

0: Беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва о защите мужа от всякого несчастья и опасности. Господи, я молю Тебя о том, чтобы Ты защитил моего мужа от всякого несчастья, от аварий, болезни, от злых напастей. Огради его от опасности в машине, в самолете. Защити его от насилия, от коварства злых людей. Где бы он ни шел, сохрани его от зла. Утверди его на пути Твоем, чтобы не колебались стопы его. А если такое случится, поддержи его своей милостью. Даруй ему мудрость различать опасность и помоги ему идти по пути безопасно. Будь его скалой, крепостью, щитом, твердыней. Укрой его в тени крыл Твоих. Будь ему убежищем и спасением, чтобы не поколебаться ему. Я молюсь о том, чтобы несчастья не приблизились к нему. Укрой его от врага, ищущего погубить его. Охраняй выхождение и вхождение его отныне и вовек.
1: Время любить.

Некоторые девушки, да, безумие, они из-за того, что они незрелыми начинают отношения с мужчинами, не имея зрелости и наполненности, у них их накрывает паранойя. Им кажется, что они предают маму. И они рушат свои семьи этой паранойей. Как? Они вроде замуж выходят, а потом мечутся между мамой и мужем. То есть они мечутся, они куда-то ездят к маме, потом маму пускают туда, потому что маме одиноко, они им заказывают отдельный набор ключей. Мама приходит, проверяет, там, чего там у них цветочки полить надо, где еще там в шкафах нового, что купили. В общем, просто рушат семью.

0: И в итоге, когда муж хочет, чтобы семья, особенно в начале, на этапе молодоженства, семья, она очень уязвима. Супруги должны максимум времени делать две вещи. Быть вместе друг с другом, без вмешательства никого. Ну, это естественно, это понятно. Но второе, должны четко определиться в своих ценностях, утвердить свои ценности и объяснить эти ценности всем, чтобы они не нарушали, кто бы они ни были, мамы, папы, плевать, понимаете, плевать, новая семья создана. Если вы не можете принять новые ценности семьи, больше в нее не лезьте, все, не ходите в нее просто. Зачем? Недаром русский говорит со своим там самоваром в Тулу. Да? Семья разрушается тем, что вовремя супруги не смогли поставить ограничения на влияние своих родственников. И иногда родственники совсем не злые, просто невеста тряпка. Жена молодая тряпка, понимаете? Она такая, ой, я вышла замуж, ну как, а как же бы там мама одна? Я говорю, подождите, при чем здесь мама одна? Вам семью надо строить прочную, хорошую, вам надо с мужем общаться, утвердить свои ценности, и только тогда рожать детей, потому что как вы будете кого-то воспитывать, если вы две тряпки? Кого вы воспитаете две тряпки? Третью тряпку? Семейство тряпкиных. Поэтому очень трудно ставить за желтую линию родителей после того, как родился ребенок, и нужна их помощь срочно. Они приходят и говорят, мы помогать будем, но будем помогать по-своему. Извините, мы не знаем, как по-другому. Вы сами тут, похоже, не определились, то вы вегетарианцы, то не вегетарианцы, то вы встаете в 6, то вы встаете в 12. Непонятно, короче. Поэтому будем делать все так. Несите пеленочку, сейчас плотно запеленаю малыша, чтобы он в ступор вошел просто, понимаете. И спал сладко-сладко, крепко-крепко, пока не распеленают, да. Ну, что-нибудь такое безумное из каменного века, из 20-го. По Споку что-нибудь такое. Не приучай к рукам. Знаете, такое шизофрения Спока называется. Кстати, человек в одиночестве закончил свою жизнь полным. Дети отвернулись от него. Привет вам от Спока. Вот. Старый, одинокий старик просто немощный. Отвернулись дети. Вытрепал нервы всем со своими теориями. Совсем. То есть несчастный человек абсолютно. Поэтому по Споку дочь приходит только из роддома. Ребенок плачет, ей надо покормить. Бабушки пришли, говорят, не приучай к рукам. Он родился 2 дня. Ты что, с ума сошла? Он 2 дня назад пришел, родился. Какой не приучай с рукам? Что ты мелишь? 2 больные бабушки пришли, одна говорит, не приучай к рукам, дай сюда. Положи в кроватку, он там по Споку поплачет. Сейчас же надо приучать к кроватке. Ты что, будешь теперь скакать полгода к нему? Пусть лежит. Порет и замолчит. Висельник тоже успокаивается, подергается, висит спокойно. Все по Споку.
1: Веда Радио исцеляет жизнь.
2: И сейчас мы с вами начнем этот процесс победы. Надо сесть прямо. Никто сейчас не должен отвлекаться. Ничего нет важнее того, что сейчас будет происходить. Мы с вами будем настраиваться на победу.

0: всегда сопутствует вам. Низкий вам всем поклон. Спасибо вам за то, что вы слушаете мои лекции.
1: Веда Радио. Мы желаем вам счастья.

Теперь следующие признаки проявления слабости сердца. Очень часто в нашем современном воспитании доброта подменяется ее антиподом, который называется слабость сердца. Итак, первый признак слабости сердца. Слабохарактерный человек пытается сделать что-то хорошее, как он считает, но мотив какой? Только для того, чтобы прослыть добросердечным. То есть есть корысть. Внешне он тоже совершает вроде бы доброе дело, но мотив у него другой. Мотив у него, чтобы его считали добросердечным. Ну, например, часто это делают учителя в школе. Они сталкиваются с новым классом и, пытаясь стать ништяцкой училкой, она начинает что делать? Заигрывать. Ну, там дети все балуются, склонны баловаться, а она так, ну, по-доброму вроде как бы, да, заигрывает. Результат какой? Дети садятся на шею немедленно просто. И все. Так она доброе дело сделала или нет? Нет. Это что такое, доброта? Нет. Это слабость сердца. Это ее неспособность противостоять отрицательным качествам своих собственных учеников. Это слабость, это не сила. Доброта – это сила. А это никакая не сила, это слабость. Второй признак. Слабохарактерный человек идет на поводу у плохого человека, считая, что он это делает по своей доброте. Классический пример в нашей стране, встречающийся очень часто. Но так как у меня тяжелая карма, я постоянно переезжаю. И вот, ну, частенько бывает так, что вот я в эту ситуацию попадаю. Звонок в дверь. Открываешь дверь, за дверью стоит человек характерного типа. Он говорит, с мутными глазами, с характерным запахом. Он говорит, сосед? Ага. Да. А то помру. Ты же добрый человек? Я говорю, да. Ну, если ты добрый, да? Ну, ну, не надо. Ну, похмел, да? И вот если у человека слабое сердце, он не может отказать. Возникают две реакции. Первая реакция – да на, иди, только отстань. А вторая реакция – пошел вон, дрянь! И то, и та, и другая реакция – проявление слабости сердца. Почему? Потому что у человека не хватает сердца, не хватает силы терпеть эту ситуацию. Он ее хочет побыстрее что сделать? Завершить. Либо уступить, либо наорать. Но любить такого человека он не может. По-доброму к нему относиться он не может. Почему? А нет доброты. Есть слабость. А как к нему по-доброму можно относиться? Что делать? Да, ему нужно это вынести. Слушай, денег нет, орать не буду. Есть хочешь? Куда? Луп-луп глазами. Есть хочешь? На самом деле, такие люди очень часто просто есть хотят, потому что они все деньги тратят на водку. Они от голода умирают, понимаете? Потому что они как только деньги поубавляются у них, а у них, знаете, какая поговорка есть такая, закуска градус кладет, крадет, понимаете? Поэтому они напиваются, от голода умирают. Так что вот, нельзя идти на поводу, если есть вот это ощущение, и возникает сразу оправдание. Ну да, ну ведь, ну да, у него тяжелая судьба, там, то все. Такое вот. Сердце такое что-то замыкает, невозможно, надо быстрее разрешить эту ситуацию. Это означает слабость сердца, доброты нет никакой.

Секрет заключается как раз в том, чтобы научиться вот этой способности, да, желать и хотеть от мира того, чтобы это двигало нас по пути бескорыстия, по пути развития, по пути вот этого осознания своей истинной природы. Потому что пока есть персонаж, за которого я играю, у персонажа есть там какие-то цели, какие-то желания материальные в рамках игры, но есть реальность, истинная реальность, из которой мы изошли, реальность духовного мира. Это начинает реальность духовных отношений, чистых в своей основе, когда мы отдаем бескорыстно, не ожидая ничего взамен. И говорится, что счастье, которое испытывает живое существо от этого, оно не может сравниться ни с чем другим. В Упанишадах приводится, например, описание разных уровней счастья, которые может испытывать живое существо, находясь в материальном мире. То есть говорится, что, например, на уровне планеты Земля это вот счастье, которое мы можем испытать. Если бы у нас были все богатства мира, да, вся власть, все наши желания исполнились, это одно счастье. Говорится, что есть счастье в 10 раз превосходящее человеческое счастье. Счастье

и разум, да, брахма, которого называют еще, то есть там счастье уже измеряется, там, я не знаю, там миллионы. Ну, то есть 10 раз на каждый уровень, если поднимаемся, миллиарды, огромное количество мы не можем осознать. И говорится, что это счастье даже, оно 10 раз меньше, чем счастье от освобождения. Помните вот эти три цели, три основных мотива, которые находятся в основе любого желания? И вы могли посмотреть, как в тех желаниях, которые вы выписали вчера, это желание чего? Желание просто жить для себя, эгоистическое что-то, да? Мои амбиции, мои цели, мои планы, мои чувственные наслаждения в конечном счете. Либо это желание освобождения, я уже устал. Да. И говорится, что это желание освобождения, счастье от освобождения, но в 10 раз превосходит счастье от пребывания в целом в сфере действия материальной энергии. Но это счастье от освобождения, его сравнивают с копытцем, с лужицей в копытце теленка. По сравнению с океаном трансцендентного блаженства, которое находится в духовном мире, в духовной реальности. И поэтому, когда мы говорим одно желание «хочу быть счастлив», да, очевидный совершенно ответ, но смысл мы вкладываем разный, в зависимости от уровня нашего сознания, в зависимости от уровня миропонимания. Для кого-то человека счастье – это вот, ну, футбол, бутылка пива. Ну, такое простое невежественное счастье, которое, кроме страданий, ни в начале, ни в конце, ничего не дает. Но постепенно с уровнем развития нас, как живых существ, просто нашего сознания, мы постепенно в это счастье вкладываем все более и более высокий смысл. И когда вот, например, там есть эта формула «я желаю всем счастья», да, практика, очень могущественная практика на самом деле. Если она еще делается правильно, то есть не просто на внешнем уровне, как ритуал, а на уровне смыслов, на уровне воли, да. Мы сейчас с вами рассмотрим эту анатомию звука, чтобы понять, как это связано с желаниями. То практика очень сильная. Но вопрос, когда я говорю, я желаю всем счастья, я чего хочу? Ну, счастье – это как? Вот я, например, желаю счастья Лики. Что это значит? Лика – это чтобы у нее, например, что было? Да? И здесь уже зависит от моего понимания, счастье – это как? Это что, чтобы у нее просто была там квартира, работа, хорошая семья, да? Или чтобы она получила самореализацию какую-то, да, и испытывала там чувство удовлетворения, да? Либо она осознала свою духовную природу и вошла в отношения с Богом. То есть разные уровни сознания, разные уровни понимания.

Jai Jai Dil Jai Jai Jai Gol Jai Jai Shri Ram Jai Jai.

Как ее?

everybody's.

0: Значит, смотрите, ситуация. Приходит отец домой после работы, и маленький его ребенок подбегает, угощает его, ну, каким-то, какой-то конфетой. Притом он половину уже откусил. Он говорит: здорово, попробуй. Вот. Ну, в принципе, отцу он сам купил эти конфеты. Это куплено на его деньги. Но ему приятно. Что ему приятно?
1: Внимание.
0: Ему приятно то, что к нему, от него зависит. Ему приятно, что хотят проявить чувства. Это приятно. Так вот, когда от нас много не требуют, просто сказать спасибо. Но настолько живое существо в этом мире настолько сосредоточено на себе, что оно даже не замечает, за что говорить спасибо. А как? А за что спасибо-то? Все же я сам. Что, он мне деньги платит, что ли? За что я буду Богу молиться? Он что, мне деньги выдает? Это же я сам заработал. Правильно? Согласны же? Сам же заработал. Мозгами своими бизнес сделал. Ну, а мозги кто дал? Как? Гены? А гены кто? Само? Инфузория туфелька во всем виновата. Она выползла из этого причинного океана, какого-то там бульона, и мозги. Вот поэтому, ну тогда надо ей поклоняться. Хотя бы туфельке надо поклоняться. Кому-то надо же спасибо сказать. Потому что если все зависит только от нас, и все мы сами себя сделали, ну это же неправда. Так вот, сам факт, что человек говорит спасибо, да, это уже само по себе такая маха, супер, благочестивая карма, что вы даже не представляете себе. Это вот столько на заводе не заработаешь. Сам по себе этот акт. И вот это называется богослужение. Но вот подойти и сказать «Бог, спасибо», да? Но он определенным образом хочет, чтобы у нас вот есть определенное настроение, в котором надо это сказать. Потому что можем сказать: ну, братан, спасибо тебе. Ну, чё ты вот вообще? Ну, это одно настроение, правильно? Или там, ну чё там? Ну, я сейчас не буду, ладно, уже выражаться. То есть настроение может быть разное. Я тоже спрашивал у людей, если это Бог, то где поместить нас? И что только не говорили. Говорили, что надо себя вот здесь поместить или здесь поместить. Куда мы себя поставим, так мы будем к нему и обращаться. Поэтому, когда говорится о богослужении, это определенное отношение к Богу. Отношение. Вот.

Лотос является символом чистоты вообще ведической культуры на протяжении миллионов лет. И как бы такого контраста между сутью и средой, в которой человек находится. Между сутью того, что человек хочет добиться и развить какие качества, между его духовной природой и средой, в которой находится человек. То есть лотос, он вырастает из грязи. Его еще называют панкаджа. Одно из названий лотоса на санскрите панкаджа. Панка – это ил, грязь. И джа – это рожденный. То есть такое прекрасное создание, такой прекрасный цветок рождается из грязи, как это называется, культурного слоя, остатки разложения других растений. Поэтому, когда в этот век люди начинают интересоваться ведическим знанием, они становятся очень похожи на лотоса, потому что за окном не ведическая эпоха, явно люди с ведическим настроением, совершенно с неведическими целями. Вы живете среди них, они живут сверху вас, снизу вас, за стенами, даже в одной квартире живут и совершенно не хотят знать даже пару ничего. Более того, не хотят, чтобы вы знали об этом. И вообще-то, так, если сказать искренне, то они более правы. Это их время. Железный век – это век людей, которые не хотят ничего знать про своих предметов. Поэтому не надейтесь, что вы когда-то будете в большинстве или составите значительную часть этого общества. Это, как сказать, плохая новость. Потому что если человек хочет изучать что-то значимое, глубокое, то он должен быть готов к тому, что особенной поддержки от окружающих он не получит. Поэтому он должен искать поддержку в той среде, в которой он это знание получает.

исправить в принципе ничего невозможно. Потому что оно уже было. Поэтому и не стоит сильно волноваться. Нужно просто не совершать. То, что уже произошло, вы не можете в принципе исправить, поэтому можно сильно не волноваться. Нужно просто дальше идти и не совершать. Поэтому то, что мы видим лед, это не страхует нас от того, что мы не поскользнемся и не упадем. Замечали? Поэтому есть некоторая, скажем так, предрасположенность. Буквально веда говорится, то, что должно произойти, обязательно произойдет. Поэтому видите вы лед, не видите вы лед, если положено шлепнуться, ну, пришла пора шлепаться, шлепнулись. Ну и что теперь? Что делать? Что вы реально делаете, когда шлепнулись на льду? Вспомните. Встали, отряхнулись, дальше пошли. Радостно хихикая. Да? Помните, нет? Ну, да, именно так. Хи-хи-хи. Что-то я шлепнулся. Понимаете? То есть мы не стоим, не плачем особенно, не извиняемся перед окружающими, не бьем себя по лбу, понимаете, не уходим в монастырь сразу, понимаете, не спиваемся от этого. Встали, отряхнулись, пошли дальше. Все, уже произошло. Что мучиться? Ну, понятно, что, ну, что не самое показательное поведение. Не самое показательное. То есть, ну что делать? Встали, пошли дальше. Поэтому не стоит сильно печалиться по прошлому. Не стоит сильно печалиться, сильно переживать. Не нужно думать, как это все аннулировать. Что значит аннулировать? Невозможно. А как можно прошлое аннулировать? Его уже нет. А как можно аннулировать то, чего нет? Нет, нужно думать о том, что есть. Есть вот реальное наше будущее, реальная перспектива, которую мы должны постараться исполнить наиболее разумно. И то понимаю, что ну, положено вот чему произойти, все равно произойдет. Поэтому идти дальше спокойно, понимая, что в нашу задачу входит не только помогать другим, в нашу задачу также входит и помогать самому себе, значит делать правильные выводы. Если нам пришло время, так сказать, избавиться от гордости, значит пришла пора подскользнуться и упасть. У всех на виду. За что большое спасибо. То есть пора пришла. Таков процесс. Поэтому, и так как, в общем-то, процесс идет, к нему нужно спокойнее относиться. Спокойнее. Похоже, знаете, как однажды я наблюдал процесс, как заводят станок по производству конфет. Такая процедура вообще. То есть все нужно растопить, зажечь, довести до какой-то температуры. Поэтому сначала что идет? Брак сначала идет. Что-то сначала брак, какие-то левые там, конфеты, какие-то все кривые. Их все равно все разбирают по карманам и домой утаскивают. Нормально. То есть да, первая, так сказать, первая партия, она первый блин комом получается. Ну и что теперь? Надо продолжать, хорошие блины пойдут дальше. Хорошие конфеты. Я стоял, там бегали эти мастера, матерились страшно, то есть там все это мерили, эту температуру, эти конфеты, все ругались, дорого же все, вот это все, ну что. Но продолжали, не останавливали станок, и он заработал потом. Целая фабрика, я видел, как ее запускают, тут, конфетную фабрику, такая процедура вообще. Это для них такой кризис, когда нужно менять там линию и другие конфеты выпускать, это жуткий кризис для них. Они вот запустили, она работает там месяц пока, сколько надо им там тонн. Не сделают этих конфет. А когда нужно менять технологию, это все, это они там все. Это фактически смерть для них, для всех технологов, все это запустить, чтобы она заработала, да еще вкусное получилось. И вот я смотрел, присутствовал, вот такая картина была. И вот так же мы запускаем что-то, вот так же вот мы запустили, вот все, вот решили духовно развиваться. И пошло вот эти первые килограммы конфет какие-то. То шоколада мало, то много, то начинка не та, то к зубам прилипает. То есть, ну что делать? Ну, да. Брак. Ну а главное конвейер не останавливать. Все наладится, все хорошо, подрегулируем. Мастера есть, понимаете, специалисты есть, все подправят, подкрутят горелочки, то есть все будет работать нормально. То есть главное не останавливать процесс, не останавливать. Ну вышел брак, ну что теперь делать? А многие живут на этом браке. Я помню, когда мы в армии служили, так мы бегали на соседнюю фабрику по производству пряников.
Так это такой праздник был. А тебе выносят коробку пряников из-под телевизора такую большую. Брак. А в чем брак? Слишком много сахара положили. Слишком сладкий, представляете? Вот одна сплошная помадка. И мы, солдаты. Так спасибо браку, мы так радовались, что есть брак вообще. То есть брак кому-то нужен все равно, то есть мы сами научимся, кто-то другой увидит, научится. Все это не пропадет бесцельно. Да, конечно, это сказать не самый лучший вариант, но нормально. Процесс. Брак это процесс. Естественный процент брака. На нем и учится. Доводят, так сказать, систему до рабочей. Что брака минимальное количество. Поэтому невозможно жить идеально. Можно довести количество брака до минимального какого-то состояния. То есть, да, я помню, в детстве я падал часто. Сейчас вроде пореже как-то падаю. Да? Я помню, в детстве у нас даже такая поговорка ходила, что зима начинается после первого падения. Сейчас вроде так пореже падаем. Нормально как-то. Научились немножко ходить. У тебя все равно какие-то попытки есть время от времени. Ну что делать? Так все в жизни происходит. Поэтому нет смысла долго стоять. Конечно, вот, то место, на которое упали, немножко побаливает. Но что делать? Подхрамывая, идем вперед. Вариантов нет. Других просто нет. Вариантов. Потому что все остальные будут явно хуже.